0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.

Радио Форум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
4: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию.

0: строить железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Ежемесячный лимит на пополнение кошельков составит 300 тысяч рублей, сообщает РИА. Штормовое предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области. Метеоусловия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе продержатся в регионе с 20 часов 19 до 20 часов 20 августа. По прогнозу Уралгидромета, в четверг по области осадков не ожидается, а ветер будет слабый. И после относительно прохладной ночи с температурой плюс 7-12 градусов по области днем потеплеет до 25. Ну а в пятницу в регион вернутся дожди, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду и смог рассеется. При этом днем будет относительно тепло до плюс 23 градусов по области. Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной 19 августа. Освобожденные – жители Академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет, сообщила областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова. На Среднем Урале определят самое трезвое село. До финала конкурса «Здоровое село. Территория трезвости» дошли 23 населенных пункта. По итогам конкурса определят 9 сел-победителей. Каждая получит по 1 000 000 рублей, сообщает Департамент информполитики.

0: россиянам закрыли выезд за границу из-за борщевика на участках. Районная администрация обратилась в суд, когда собственники проигнорировали ее требование убрать заросли. Суд наложил запрет, но после прополки участка запрет сняли. Доллар на четверг 85.13, евро 98.55.
1: Информация на правах рекламы.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
6: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Пилимаевской 8Б.
7: Итак, сегодня 20 августа в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков и плюс 23 градуса.
1: Информация на правах рекламы.
8: А что это он на меня так смотрит?
9: Вы ему очень понравились.
8: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
9: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
8: Рэй, подкати-ка поближе.
10: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
8: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
10: Билимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+. Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим нашу беседу с Николаем Граховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба. И в этой части беседы мы не только вспомним, как шло зарождение рок-движения в городе Свердловске, но Николай Александрович также поделится своими мыслями о самой сущности феномена под названием рок-музыка.
4: На самом деле рок-музыка, если правильно понимать, это социокультурный феномен. Rock
5: and talk. На рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
4: Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
5: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
6: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
5: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, сегодня, 20 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков и плюс 23 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу с Николаем Граховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба. И в этой части беседы мы не только вспомним, как шло зарождение рок-движения в городе Свердловске, но Николай Александрович также поделится своими мыслями о самой сущности феномена под названием рок-музыка.
6: На самом деле рок-музыка, если правильно понимать, это социокультурный феномен.
3: Rock.
7: На рок-арсенале.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
7: Осмотр!
5: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Берембаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Подробности в салоне.
9: Новые релизы на рок-арсенале.
10: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению участников специальной военной операции. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, вернувшимся бойцам нужно будет обеспечить возможность трудоустройства и необходимые условия для мирной жизни. Путин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства. В Екатеринбурге случаи мошенничества с начала года выросли на 81%. За 7 месяцев у екатеринбуржцев похитили 1,5 миллиарда рублей. Раскрываемость таких преступлений при этом составила 75,5%. Об этом рассказал начальник городского управления МВД, полковник полиции Виктор Поздняк. По его словам, в условиях роста интернет-активности несовершеннолетних сотрудники полиции фиксируют заметное увеличение числа случаев мошенничества среди подростков. Мошенники используют все более изощренные методы и подстраиваются под обстановку, рассказал Виктор Поздняк. Реконструкция екатеринбургского цирка выполнена на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка. Сейчас рабочие занимаются отделкой трибун, монтируют внутренние инженерные системы, проводят благоустройство прилегающей территории. В цирке устанавливают современные системы освещения, звуковентиляции, противопожарной защиты. Реконструкция екатеринбургского цирка началась в 2023 году. Все работы планируют завершить в 2027-м. В Екатеринбурге почти на 2 недели перекроют улицу Войкова от улицы Стачек до переулка Механического. Здесь будут перекладывать асфальт. Общественному транспорту это не помешает. Автомобилисты смогут объехать ремонт по близлежащим улицам Старых Большевиков, Кобозева, Стачек, сообщили в мэрии. Ограничения будут действовать с 20 августа по 1 сентября. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свои маршруты. Двум россиянам запретили выезд за границу из-за борщевика на их участках. Жители Пермского края не выполнили требования районной администрации и не уничтожили опасное растение на своей земле. Борщевиком зарос участок площадью около 15 тысяч квадратных метров. Власти обратились в суд, решение которого ответчики также проигнорировали. Только после прополки участков суд снял ограничение на выезд. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
6: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
7: Застройщик.

0: вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото и жизнью наслаждаться.
1: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
0: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый вас мото условиям покупки удивляется.
2: Асмото!
0: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото. Беремаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
5: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор-органов в любом возрасте – залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
6: 10:05 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем интерактивный разговорный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Обсудим главные автомобильные новости. И, конечно же, Максим готов ответить на ваши автомобильные вопросы. Присылайте их нам, пожалуйста, в текстовом формате, в любом удобном для вас мессенджере, включая СМС, на номер плюс 7-908-909-104.5. Также идет прямая видеотрансляция в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Так что присоединяйтесь, спрашивайте, но не только спрашивайте, но и сообщайте. Если что-то любопытное видите на дорогах и тротуарах, делитесь этой информацией с нами, пожалуйста. Движение на развязке у Калины, Максим, должны запустить в полном объеме уже в сентябре, то есть в следующем месяце. Такую задачу после осмотра ремонта на развязке поставил Алексей Орлов. В целом мэр темпами работы остался доволен, сообщает агентство «Сигнал Урал». Полностью завершить благоустройство территории подрядчик рассчитывает в ноябре текущего года. Ну хорошо же, если так. Выходит, мы где-то уже на финишной прямой. Что
7: да,
6: тебе
7: я даже могу даже большим прогнозистом выступить. До 18 сентября необходимо открыть развязку на Калине. Вот такие даты у меня всплывают в голове.
6: Ну, конкретной даты названа не было. Ну, может быть, посмотрим. Есть в этом своя внутренняя логика.
7: Скорее всего, что-то.
6: Но самое главное, это ж сколько все продолжалось-то, Максим? По-моему, в 21-м году или в 22-м у нас этот масштабный ремонт начался, постоянно он сдвигался, смещался, отодвигался, и прям вот даже не верится, когда такое читаешь. Там даже не важно, какого сентября это произойдет.
7: Первая госзакупка по реконструкции Калины, по-моему, была в 2015 году. Ее потом отменяли, там как раз вот должны были согласовать
6: проект. Там же еще проектирование очень долго происходило.
7: Ну да. Там потому что все это связано с пересечением огромного количества железнодорожных путей, да, которые идут под этим самым мостом. Вот, и
6: там не только железнодорожные там базы,
7: пути, да. Там еще и улицы какие-то идут, да. И такой, с точки зрения техники, это достаточно технически сложный объект. Да? Угу. И не зря его, наверное, так долго строят, но, ну да, посмотрим, как оно все будет. Обещали, конечно, да, в ноябре запустить в полном объеме все движение, закончить работы. Должны были в прошлом году это сделать, да, но график сдвигался вправо, как нам известно, на один год. Ну, сейчас уже вышли на финишную прямую и... Вроде как нет никаких предпосылок для того, чтобы этот срок опять сдвигался.
6: Ну, в общем, будем надеяться, что как заявлено, как предполагается, так оно все и будет. Уже на Калине можно ездить, там существенная часть в процентном соотношении этой развязки работает. Я периодически тоже там езжу, ну, одно сплошное удовольствие. Во всяком случае,
7: будем
6: таких пробок,
7: надеяться.
6: Как раньше, там близко нет.
7: Надеяться и верить, да.
6: Конечно. Ну, хорошо, дальше пойдем. Я ж тут призываю наших слушателей активно делиться своими наблюдениями дорожными. Вот иногда сам так же точно поступаю. Вчера вечером ехал в такси, Максим, ну, уже так темнело. Где-то 10 час примерно.
7: Смеркалось, надо говорить.
6: Смеркалось, да, абсолютно верно. И я...

0: стал свидетелем того, как курьер на электровелосипеде, ну или там на электромопеде, если угодно, чуть не заехал последовательно сначала под автобус, а потом под Volkswagen Polo. Там и автобус, и легковушка истошно начали сигналить. Я, естественно, начал смотреть по сторонам, что происходит, и понял, что курьер просто наперерез трафику, автомобилю и автобусу, которые ехали на зеленый. Ну, а мы, соответственно, такси ехали следом за ними в этом же направлении. Он просто наперерез на свой красный ломанулся изо всех сил, там разъехался буквально в считанных метрах от легковушки. Мы потом с водителем такси еще долго все это обсуждали. Но вывод-то, конечно, совершенно очевиден, что эти курьеры вытворяют. Как будто у них даже, ну не то, что ничего святого, у них даже инстинктов как будто бы нет. Самого главного инстинкта самосохранения. Естественно, без шлема, естественно, без намека на защиту. Взял, поехал на красный.
1: Ну, у них иногда режим берсерка прям такой самый настоящий включается, когда, знаешь, вот ощущение, что пришло бессмертие к этому персонажу и появилось очень много сил.
0: Ну, то ли бессмертие, то ли безумие. Да.
1: Действительно, смотришь иногда и не понимаешь. Знаешь, вот не так давно я тоже ехал на двухполосной дороге. Стоим спокойно на запрещающий красный сигнал светофора. Я стою в левом ряду, и слева по встречной полосе, посередине прям, да, едет курьер на электровелосипеде, который проезжает на красный, потом притворяется пешеходом, проезжает по пешеходному переходу на зеленый и уезжает дальше по тротуару. Ну, вот я не могу объяснить такие действия просто, и действительно в самых неожиданных местах можно встретить этого самого курьера, да, вот, и мне, конечно, очень нравится, как они едут со всей скоростью на вот этом своем средстве передвижения, не знаю, там, что это, да, но, как правило, это мопеды все-таки, по, судя даже по скорости его движения, и если подъезжает к красному пешеходу, горит зеленый, он сразу становится пешеходом, начинает чувствовать
0: удобно
1: себя пешеходом, да, проезжает,
0: мимикрия
1: и потом
0: такая
1: дальше опять по дороге.
0: Происходит. Да. Не, ну ладно, если он пробку объезжает там, или еще что-нибудь в этом роде, ну тут, конечно, неприятно, но не страшно, но когда нарушает правила с риском для жизни и своей, и окружающих, ну это полное безобразие, конечно, хочется сразу призвать к тому, чтобы с этим как-то наладить борьбу, но, видимо, это невозможно, я правильно понимаю?
1: Но он об этом не думает, ему надо побыстрее доставить условный бургер, да, голодному екатеринбуржцу. И голодный екатеринбуржец тоже, в принципе, не против, чтобы ему быстрее все это привезли. Ну, вот так, к сожалению, бывает, да. Вот я, насколько понимаю, в Екатеринбурге появилась статистика, да, вот по вот этим самым электровелосипедам.
0: Да, да, это, в общем-то, подтверждение того, о чем я рассказал. Более 90% курьеров нарушают ПДД. К таким выводам пришли аналитики компании NetVision. Ее эксперты исследовали данные и платформы, которые анализируют видео с городских камер и позволяют в режиме реального времени распознать нарушения ПДД пользователями самокатов, велосипедов и прочих симов. Проанализированы данные с камер на крупнейших улицах Екатеринбурга. Из 47 тысяч поездок, которые были распознаны с момента запуска платформы в мае, без нарушения проехали только 6% курьеров. Прекрасно. 6%
1: ну,
0: без нарушений.
1: Удивительная цифра, да.
0: Но самым частым правилом, Максим, секундочку, давай я договорю. Uh-huh. Самым частым правилом, которое игнорируют, стал проезд по пешеходному переходу без спешивания. На него пришлось около 80% всех нарушений правил. Так это мелочь какая-то, ерунда, проезд по пешеходнику без спешивания. Вот когда на красный или там по встречке несутся,
1: ну, слушай, надо,
0: вот это страшно.
1: Надо смотреть, где эти камеры еще расположены и что они фиксируют. С каких камер анализируется информация. Я, потому что не со всех абсолютно, которые имеются, да. А это вот как раз уже началась работа вот этой самой информационной системы, запуск которой мы обсуждали, по-моему, в июне месяце, да, что сейчас будут накапливать данные, и потом, возможно, будут передавать операторам кикшеринга, прокатным сервисам сведения о том, что их пользователи нарушают, да, и эти же камеры они могут фиксировать, как ко всему прочему. То есть будет известно место, будет известно время. Оператор кикшеринга без проблем сможет узнать, кто из его пользователей нарушал. Да, и какие-то свои меры предпринимать в связи с этим. Ну, посмотрим. Пока это только статистика. Вот. А насчет неспешивания, ну, это тоже достаточно опасное нарушение. Да? Особенно если мы говорим про нерегулируемый пешеходный переход. Когда ты этого самого курьера, ты подъезжаешь к переходу, да, а там по тротуару со скоростью 40-50 км в час несется вот этот вот курьер, который возомнил себя пешеходом и резко сворачивает и начинает ехать, да, ты можешь просто не отреагировать на него. Именно поэтому спешивание и придумали, чтобы уравнять их в скорости, чтобы они резко не вылетали на пешеходный переход и не создавали опасности. Ну, если мы говорим про регулируемые пешеходные переходы, то здесь... конечно, это требование, оно может быть избыточно, да. Ну, если идут только пешеходы, да какая разница, с какой скоростью он там поедет, в принципе. Ну, пешеходов редко давят, по крайней мере, я таких случаев вообще не слышал никогда. Да, ну, пока как есть.
0: В этом сообщении есть, Максим, вишенка на торте, которая требует отдельного разбирательства, мне кажется. Все тоже исследование компании NetVision. За последний месяц, ну, то есть, видимо, июль имеется в виду, из без малого 19 тысяч поездок правила ПДД соблюдали также только 6% водителей. Так получается, водители ничуть не лучше, чем пользователи вот этих электровелосипедов и курьеров.
1: Нет, подожди,
0: у тех
1: подожди,
0: только 6% соблюдают, подожди, и у этих 6%.
1: 6%, мне кажется, это как раз к велосипедам и курьерам и относится. Это что же водители? Про каких водителей идет речь? Вот, с точки зрения правил дорожного движения, человек, управляющий...
0: Ну ладно, может быть,
1: это водитель.
0: Да
1: нет, слушай, ну не может быть, чтобы 6% водителей только соблюдали правила дорожного движения. Водители в этом плане более дисциплинированы. Все-таки они приучены, что есть штрафы, да, что есть какая-то ответственность.
0: Они более-менее правила знают. На автомобиле есть номер. В случае чего можно идентифицировать. Да, согласен, да. Это неправильная интерпретация с моей стороны этих цифр. Я думаю, ну ничего себе. Мы тут, значит, этих курьеров костерим, а водители-то сами ничуть не лучше. Лучше. Все. Хорошо. Но не все. Но не все. Вот тебе иллюстрация. В Екатеринбурге, цитирую я по Е1, лихачи на БМВ. Я не знаю, это важное уточнение или неважное. Потому что есть определенное отношение, правда, Максим, к тем, кто на БМВ ездит?
1: Ненависть поддерживает.
0: Значит, устроили...
1: Не на китайских автомобилях.
0: Причем тут ненависть? Подожди. Значит, устроили опасную поездку по улицам Токарей и Бебеля. Пассажиры ехали, высунув ноги из окна, а потом, видимо, им этого показалось мало, вовсе вылезли сами, усевшись на двери. Есть видео, судя по всему, сброшенное в сеть с видеорегистратора автомобиля, который двигался сзади. В ГИБДД сообщили, что уже проводят проверку. Нарушен пункт ПДД 22.8. Перевозка людей вне кабины автомобиля. Что мы про это скажем, Максим?
1: Страшное общество морализаторов, на самом деле. Да? Ну, скорее всего, это молодые люди. Да, это может быть опасно. Какой-то ситуации, да. Но большинство таких поездок, они, в принципе, ничем там не заканчиваются. Ну, ты ни разу в своей молодости в люк не влазил, если ехал на автомобиле, который...
0: В моей молодости и люков-то не было, Максим.
1: Ну, вот,
0: я попросил бы.
1: Потом...
0: Вот этот ваш эйджизм оставить где-нибудь в стороне.
1: Сначала в середине 90-х люки стали появляться достаточно активно.
0: Извини, пожалуйста, может быть, я какой-то нетипичный пассажир, водитель. Не вылазил.
1: Ну, значит, у тебя не было машины.
0: Руку кверху поднимал,
1: настоящий.
0: Из люка высовывал, нет, ну, да, это... ветерком обдувая, но сам голову, чтоб, ну, нет, конечно.
1: Ну, не знаю, нет в тебе романтики, значит, какой-то.
0: Для этого есть кабриолет, Максим. Ну, что вы?
1: Ты на кабриолете ездишь.
0: Конечно.
1: Я понял, да. Ну, слушай, да, действительно, это может быть опасно, да, за это предусмотрена ответственность, это неправильная перевозка людей, вот, ну, так вот, знаешь, сразу навешать кучу штампов, там, опасная езда, там, водители, негодяи.
0: Да кто сказал водитель лихачи? Вот было такое слово лихачи.
1: Да, слушай, в каждом...
0: Больше я ничего не вижу.
1: Просто между...
0: Или ты имеешь в виду комментарии, читается, которые к этой новости где-то...
1: Нет, комментарии я не читал. Не читал комментарии.
0: А что
1: просто
0: ты тогда имеешь?
1: Между строк просто это все сквозит вот этим, что нельзя так делать, что это очень опасно. Вот как они могли так поступить? Вот. Хотя, в принципе, ничего страшного-то, по сути, не произошло. Вот, но особенно мне понравился упрек, скажем так, да, от дорогой редакции за то, что ноги высунули. Вот посмели высунуть ноги.
0: Ну, ладно.
1: Причем, кстати, высовывание ног не является нарушением правил дорожного движения, если ты пристегнут.
0: Ну,
1: и рук тоже.
0: В В целом, наверное, да.
1: Да, просто когда ты выходишь из автомобиля там почти целиком, да, ну, очевидно, что ты не пристегнут ремнем безопасности, он так далеко не растягивается, да. А в целом, если ты пристегнут, там, ноги высунули, да, пожалуйста, чуть, не больше метра только, чтобы это не было грузом.
0: Угу. Оксана делится своими наблюдениями. Проводителей такое, красный свет стали соблюдать намного лучше, пишет она. Также стали лучше соблюдать остановку на светофоре, не пересекая стоп-линию. Камеры поспособствовали, считает она.
1: О, это, знаешь, сейчас еще, знаешь, ну, в современной реалии скорость стали соблюдать на трассах. И у меня
0: Не из-за камер, я правильно понимаю? Не так давно,
1: там достаточно большое путешествие такое совершил, и он, как и все водители, ехал 90 км в час, никаких 110 даже уже, да, и он говорит, большинство людей реально едут 90 км в час, экономят топливо.
0: Чтобы меньше заправляться, конечно.
1: Конечно.
0: Да. Ну, кстати, раз уж ты про топливо заговорил, есть новости на этот счет. Ситуация с поставками топлива в регионах отразилась на работе автошкол. Что называется, внезапно. Инструкторам приходится менять графики и проводить больше времени на АЗС, а в некоторых случаях занятия переносят или вовсе отменяют. В ряде регионов автошколы даже начали поднимать ценники на обучение, рассказали Автоньюз представители отрасли. Вот так вот.
1: Ну, слушай, я вчера заправил полный бак.
0: Ты счастливый.
1: Да, 35 минут времени стояния у меня это заняло. 300 метров было до заправки, вот, да, эти 300 метров.
0: Да, да.
1: Мы стояли, я как раз вот стоял и размышлял, что, во-первых, очень опасно, конечно, создавать такие очереди, да. Стоял я в пробке на Кутузовском проспекте, на котором разрешенная скорость была 80.
0: Ой-ой-ой.
1: И пока я стоял последний...
0: А все едут 120, да?
1: Пока я стоял последний, нет, конечно, там камеры везде, больше 100 никто не едет. Пока я стоял последний, было очень тревожно, я постоянно смотрел в зеркало заднего вида, чтобы водители убедиться, что водители вообще понимают, что я стою. Да? И даже там спустя, наверное, еще машины три, вот когда за мной еще встали, да, я все равно так поглядывал, ну, паровозик-то можно большой собрать, с большой скоростью, если ехать. И ты знаешь, вот ты еще вспоминал, вот что будешь времена, да, когда ты просто едешь, вот взял и заехал, и заправился.
0: Быстро.
1: Быстро, да. И поехал дальше.
0: Да.
1: Вот, но да, в Москву вчера как-то активно завезли бензин, достаточно в больших количествах.
0: Стало лучше.
1: Ну, на большем количестве АЗС появилось топливо, но очереди вчера были просто огромные. Вот, на заправке с другой стороны, которая с Кутузовского проспекта была, очередь была там, вот, ну, я по навигатору померил, 700 метров была очередь. Вот у меня было 300.
0: Ну да, в общем, ты заправился, ты счастливый. Я правильно понимаю?
1: Да,
0: как Лепс поет, знаешь, ты счастливый, как никто. Буквально.
1: И еще, знаешь, такая вот особенность, да? 6 колонок работало, то есть, ну, с двух сторон, если там 3 стойки, грубо говоря, да?
0: Угу.
1: Из них 2 были закрыты конусами. Самая первая были закрыты конусами. Туда периодически подъезжали... Ну, судя по номерам, автомобили мэрии Москвы, по-моему, Росгвардия приехала, вот, и почему-то такси бизнес-класса там активно достаточно заправлялись.
0: Льготные категории.
1: Видимо, по какой-то договоренности, да, с администрацией вот этой конкретной АЗС.
0: Ну, я не знаю, связано это как-то с бензиновыми и дизельными хрониками или нет, но, тем не менее, впервые более чем за год продажи подержанных машин в России упали. В июне они сократились на 3 с небольшим процента год к году до 549, я округляю, тысяч штук, подсчитали в Автостате.
1: Угу.
0: Негативная динамика на рынке, по данным агентства, фиксируется впервые с июня 2025 года. Значит, очевиден вопрос, с чем бы это могло быть связано, вот как на него отвечают эксперты. Как с выбытием наиболее ликвидных предложений, так и с эффектом высокой базы, который обеспечивал повышенный спрос в июле прошлого года. В целом ситуация остается стабильной, учитывая рост цены на новые машины. И, например, большинство собеседников «Коммерсанта» прогнозирует рынок автомобилей с пробегом в августе на уровне июльских результатов. Ну вот.
1: Ну, первой части, там, которая до повышения стоимости новых машин, я ничего не понял, но готов присоединиться.
0: Эффект высокой базы, ликвидных предложений и их выбытием.
1: Я никогда не понимал, на самом деле, почему так реагирует рынок. Здесь, видимо, какие-то есть экономические, может быть, причины. Хотя вроде бы, да, экономических причин никаких нет, вот таких глобальных изменений.
0: Ну, а кто-то, может, отказался от покупки в связи с проблемами на топливном рынке. Ну, отложил на потом. Вот наладится ситуация, тогда куплю, а пока... Лидером на рынке БУ автомобилей остается «Лада». Продажи бренда год к году снизились на 12%, но, тем не менее, первое место сохраняется. На втором месте «Тойота», на третьем месте «Киа». Ну, вот такая вам... информация. Но если продажи автомобилей на вторичке падают, то продажи зарядок для электромобилей растут. На Wildberries продажи этих аксессуаров с мая по август выросли на 120% в сравнении с прошлым годом. На Озоне рост составил примерно 2.5 раза, пишет сегодня РБК. Лидером по обороту стали умные трехфазные зарядные станции на 22 киловатта с управлением по Wi-Fi. Вот так вот. Угу. Может, это вам излишеством кажется, а люди покупают. А лидером в натуральном выражении зарядное устройство на 3.5-7 киловатт. Ранее «Автостат» сообщал о росте доли электромобилей в продажах новых легковых машин. По итогам недели 10-16 августа она впервые превысила 2%. Эксперты полагают, что спрос на электрокары растет на фоне проблем с топливом. Но, видимо, и зарядок тоже поэтому больше покупают.
1: Взаимосвязанные вещи, слушай, нет? Все, мы раскрыли дело. Мы поняли, почему просел буры. Рынок, вот смотри, вот люди видят проблемы с топливом, да, так. Думают, куплю электромобиль.
0: Так.
1: Вот в кошелек посмотрели, посмотрели, сколько стоят электромобили, вот, и купили зарядку. Вот надо с чего-то начинать.
0: Пусть она будет.
1: Да, там продажи упали, продажи зарядок выросли, да.
0: Ну ладно, может быть, не исключено.
1: Слушай, ну я не знаю, вот мне очень интересно посмотреть на этих экспертов, которые всерьез говорят о том, что бензина стало меньше, поэтому люди стали покупать чаще электромобили. С учетом того, сколько стоят электромобили и продажи каких электромобилей выросли, да, это в основном электромобили стоимости там 3 плюс миллиона рублей. Вот, по-моему, это не связанные вещи между собой все-таки. Угу. Ну, не напрямую связаны, и не так уж, что, знаешь, проблемы с топливом, вот, и ты пошел, купил электромобиль себе сразу, потом.
0: Да
1: что...
0: нет, конечно. Да, ну, да. Отчасти, наверное, это влияет, но только отчасти. Ну, до какой степени, отчасти, да. Это отдельный вопрос. В некоторых легковых авто, пишет нам Оксана, есть люк на крыше. Некоторые летом используют это как временный типа кабриолет. Все верно. Так вот, летом иногда их открывают, пассажиры высовываются на полтуловища, танцуют. Это уже нарушение, штраф будет за непристегнутый ремень. Будет ли штраф водителю, что он не проконтролировал, что все пассажиры пристегнуты? Вот такой тебе вопрос.
1: Как правило, штраф водителю и приходит. Так как мы имеем дело с камерами, как правило, да, и водителя можно идентифицировать с помощью госномера, то водителю
0: даже
1: приходит.
0: Даже не водителю, а владельцу приходит.
1: Ну, собственно, так, да. Правильно. Собственнику, да, скажем. Да. Угу. Но вообще формально, если это все увидел сотрудник госавтоинспекции, ну, там, повезло, встретили, да, вот так вот, то можно оштрафовать и пассажира, и водителя сразу. То есть у нас есть как ответственность за езду непристегнутым, так и за перевозку непристегнутых. То есть можно и того, и другого обелить. Да.
0: Ну и последнее на сегодня. В Швеции водитель автобуса с 50 людьми в салоне потерял сознание во время движения. Всех спасли 2 пассажира. Когда автобус ехал по трассе, одна из пассажирок заметила, что с водителем что-то не то, бросилась к рулю. К ней на помощь пришел еще один. Автобус врезался в ограждение на разделительной полосе, но в итоге пассажиры смогли остановить его, избежав столкновения. Женщина, первая бросившаяся на помощь, потом рассказала, что это был чистый инстинкт, а второй пассажир признался, что у него вообще нет водительских прав. Вот такая вам история.
1: Нет, слушай, ну да, так бывает. Я вот рассказывал как-то пару лет назад, ездил в автобусный тур, и ты знаешь, вот мне как водителю очень страшно было засыпать, потому что мне надо было смотреть, что там водитель делает. Вот, не спит ли он там вместе со всеми пассажирами. Ну, люди
0: то есть, если что, ты бы пришел на помощь, на инстинктах.
1: Готов
0: и не только
1: вообще,
0: на них.
1: Слушай, конечно. Я причем серьезно говорю. Сейчас.
0: То есть ты приехал уставшим, возможно, больше, чем водитель даже. Возможно. К месту назначения, да?
1: Возможно, да.
0: Больше не езди, Максим. Выбирай поезда. Или самолет.
1: Пока не ездил еще, да.
0: Или за рулем.
1: Пассажиры молодцы, не растерялись. Вот, и, да. Видишь, вот предотвратили такую большую трагедию. Ну, видишь, заболевание, наш организм, он не спрашивает, сколько человек ты везешь, и где ты находишься. И если что-то не так со здоровьем, то внезапно все может случиться.
0: Да. Спасибо большое Максиму Идрышову. Ежедневно по будням в эфире радиофорум рубрика «Макс Авто». Через пару минут в студии появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. С вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, до завтра. Спасибо.
1: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые слушатели.
3: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Если есть выставленный диагноз тромбозов, необходимость остается получать лучевую химиотерапию, можно ли все это в комплексе как-то совместить, вот эти именно лечебные программы и оказываемую помощь?
4: В комплексе действительно можно данные проблемы решать. Здесь важно отметить то, что, как правило, установка центрального венозного катетера или периферического имплантируемого устройства, он всегда порождает тромбоз по причине травмы. Говоря о том, а что делать, если возник тромбоз, мы не говорим сейчас про катетер-ассоциированный тромбоз, мы в целом говорим о тромбозе. У пациентов онкологического профиля, безусловно, на чаше весов стоит и лечение онкологического процесса, и лечение тромбоза. Онкологи отказываются, предположим, продолжать лечение, потому как есть сосудистая катастрофа. А сосудистые хирурги в некоторых ситуациях говорят о том, что надо взять время для лечения сосудистого осложнения и дальше продолжать химиотерапию. Здесь, безусловно, решается все индивидуально. Но скажу сразу о том, что мы двумя руками за, как сосудистые хирурги, чтобы пациент все-таки продолжал активное лечение ракового заболевания. Даже несмотря на то, что возник тромбоз, окклюзивный, неокклюзивный, флотирующий, нефлотирующий и так далее, катетер-ассоциированный в том числе, по прошествии некоторого времени пациентам разрешаем проводить химиотерапию. Как только увидим по ультразвуковой диагностике начальную степень раканализации, что это такое? Это то состояние, когда тромб начинает постепенно уменьшаться. То есть выполняем определенный маневр во время УЗИ, сдавливаем вену, видим, что тромботические массы уменьшились. Это нам говорит о том, что началась раканализация, и она позволяет продолжить лечение по основному заболеванию. Несколько иные частные случаи касаемо тромбоэмболических осложнений. Там подход несколько иной, и он решается в индивидуальном порядке совместно с мультидисциплинарной бригадой. Но касаемо вот тромбозов, которые мы встречаем часто у пациентов, да, действительно, есть некоторая пауза. Мы выжидаем и даем организму восстановиться. И дальше мы, безусловно, рекомендуем пациенту продолжить химиотерапию. Поэтому нужно понимать, что случившийся тромбоз – это не равенство того, что мы заканчиваем активное лечение и пациента смещаем в какой-то другой статус, там, паллиативного пациента и так далее. Это вовсе не так.
3: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
2: Если хочешь быть здоров. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
0: 10:33 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
5: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
0: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
5: Если вам сегодня особенно было сложно вставать, просыпаться, не ругайте себя. Дело в том, что сегодня, 20 августа, Всемирный день лени. Паша, у нас каждый день.
0: Я тогда чувствую, почему так ощущает себя организм. Так вот, почему сегодня Всемирный день лени.
5: Да, с 1984 года его придумали отмечать в Колумбии.
0: Тоже логично.
5: Городок есть Тагуи. И там, причем, ничего, как говорится, не предвещало. Вот у нас есть Иннопром, а у них в Колумбии есть ежегодный фестиваль промышленности, торговли и культуры. Во всяком случае, был в 84-м году. И вдруг им стало лень. Организаторы говорят, а давайте, участникам говорят, отложим все дела и посвятим время отдыху, расслаблению внезапно во время фестиваля. И такой праздник сделали.

0: он все-таки нашел друзей. Много кто там искал друзей.
1: Только национальный вопрос вокруг этого героя многих
0: бывает,
1: испортил,
0: да,
1: не
0: да.
1: так ли?
0: Многих испортил по поводу того, откуда апельсины.
1: Да, я про это же, в общем, всех с днем лени, с днем Чебурашки, да и с любым днем, который вы
0: выпадает
1: для себя
0: да,
1: выделяете. А еще эти дни, фактически, мы возвращаемся сейчас в Екатеринбург, наверное, последние теплые дни в нашем городе, и подходят они к концу, если верить автору телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексею Пулину, синоптику, который рассказал, что все лето заканчивается в городе, не кратковременное похолодание нас ждет, а уже уверенный переход к осени. Кратковременное было 15-17 августа, такой пробник осени. Сейчас, говорит Алексей, тепло вроде бы вернулось, но это заключительный период потепления для нынешнего лета, все. То есть потом уже начнется такая почти осенняя погода.
0: А потом
1: уже совсем
0: мы
1: скоро.
0: В середине сентября будем ждать бабье лето.
1: Обязательно. Обязательно будем ждать. И сейчас давайте о насущном. О хлебе и не только, и о Центробанке. В Банке России заявили, что в Свердловской области, сейчас будем сверять наши часы с вами, снизились цены на большинство базовых продуктов питания.
0: Сюда вошли самые лидеры в топ яйца, сыры и сливочное масло. Сливочное масло, по сведениям Центробанка, цена на него сократилась более чем на 15%.
1: Это за год.
0: За год, да. Ну вот за этот год, как я понимаю, посчитали за полгода.
1: А давайте так. Во-первых, они назвали же в Центробанке не только продукты, поэтому широким мазком, слушайте, подешевели.
0: Подержанные иномарки и автомобильные шины. И путевки в санатории Среднего Урала.
1: Ну, слава тебе, Господи.
0: Потому что туризм же тоже входит в базовую перечень.
1: Я не знаю, в какие...
0: Когда инфляцию они считали.
1: Я не знаю, в какие санатории Среднего Урала подешевели путевки. Ну, может быть, на какие-то доли процента или конкретные санатории имеются в виду. И вообще санатории. Потому что у нас есть такие фешенебельные глэмпинги на Среднем
0: есть.
1: Урале.
0: А может, на них тоже?
1: И, кстати, я больше даже не про Средний Урал. Угу. Я, в принципе, про Урал. Я же фанатка Южного Урала.
0: Вот-вот, а не путай Челябинскую
1: и Свердловскую
0: область.
1: Три часа ехать, ну, потому что, извините, конкурентоспособность там выше.
0: Понятно.
1: И мне кажется, что там круче. Хотя я болею за наш регион, мне бы хотелось не так далеко ездить. Но что-то я не заметила, дамы и господа, что там снизились цены, потому что если сравнить, например, какую-нибудь, со всем уважением, Турцию...
0: Угу.
1: Ну, это сопоставимо.
0: А вот в Турцию как раз, Египет, Беларусь и страны Средней Азии выросли цены за эти полгода.
1: Да, конечно, выросли. То, что они сейчас в Турции называют пятерками.

0: пятерками.
1: Угу.
0: То есть беззастенчиво называют пятеркой то, что мы раньше назвали тройкой. Сейчас ставят пятерку. Добро пожаловать, россияне. И сколько там? 200-250 тысяч на двоих за недельку.
1: Ну, примерно так, да. Это, Никодим пишет, что глэмпинг не санаторий. Но мы, в принципе,
0: конечно,
1: о туризме
0: санаторий,
1: да. Сейчас.
0: Мы говорим, конечно, не санаторий, но глэмпинг...
1: А вообще санатории у нас, если кто-то покупал в санатории путевки в прошлом году и в этом году, есть же такие люди, которые постоянно ездят в одни и те же санатории.
0: Есть.
1: Но
0: есть.
1: Я не знаю, есть ли в нашей
0: аудитории.
1: Есть
0: фанаты, например, Леневки.
1: Есть, где можно купаться было. В этом году единственный водоем, который разрешил Роспотребнадзор для купания. Вот как там изменились цены? Изменились ли и в какую сторону? Потому что, в принципе, Центробанк, региональное отделение, считало инфляцию. Инфляция снижается с 6,9% до 6,2%. Хотя это выше, чем по стране. Там 6% насчитывается в целом. Но у нас чуть выше, но не намного. А туда входит вот эта вся корзина. И значимые товары, и не очень значимые товары, и туризм, и вот, оказывается, подержанные автомобили туда входят. Но у нас не только снижаются, но и повышаются цены. Подорожали куриные тушки и окорочка. А главное, сахар. Сахар по всей стране подорожал на 22%. 22%. В прошлом году около процента подорожания было в этот период примерно.
0: Это просто забота о нашем здоровье. Снизьте количество сахара в нашей жизни, и будет счастье.
1: 47 регионов договорились с сетями о том, что будут удерживать цены на сахар в этом году. Уже есть такие договоренности.
0: Как Атланты. И расправят они плечи. Между прочим, руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов дал прогноз, его цитирует ТАСС, что, знаешь, что у нас подорожают? Макароны, макаронные изделия. Сильнее всего, по его словам, они способны подорожать. И минимальная стоимость пачки, говорит господин Виноградов, может вырасти примерно на 50% из-за увеличения логистических расходов.
1: Стоп, какие пачки он считает? Потому что макаронные изделия у нас настолько разнообразны. То ли ты покупаешь условную бариллу, да, вот, которые как бы итальянские макароны.
0: Не
1: то
0: реклама.
1: Ли ты покупаешь... Не реклама, ну просто всем известные марки, которые на полках у нас находятся. То ли Макфу. Ну, нашу, да, или там еще
0: он просто говорит...
1: Макаронные
0: макароны,
1: изделия.
0: Да, подорожают. Еще говорит, что рост цен может затронуть курицу, опять же,
1: уже
0: сахар
1: затронули.
0: И подсолнечное масло.
1: Уже
0: Но
1: рост.
0: Он, видимо, говорит, что и дальше будет.
1: Возможно, потому что и логистика. Картофель, кстати, тоже под угрозой много чего наложилось.
0: Ты про картофелехранилище хочешь сказать?
1: И картофелехранилище еще сказали как раз из-за логистики, потому что сложно перевозить, поэтому картофель тоже может подорожать сначала, пока мы не должны ждемся урожая, пока еще картофель
0: кстати,
1: и хранилище
0: напишите
1: разберемся.
0: Нам, подорожание каких продуктов вы заметили больше всего? Про масло здесь написали, что подешевело масло. Но при этом многие жалуются до сих пор, причем я тебе скажу, прям вот близкие люди жалуются. Может быть, конечно, и подешевело, но одно любимое многими екатеринбуржцами масло, такими екатеринбуржцами гурмано-патриотами, патриота-гурманами. Ладно, на букву «И» все знают.
1: Ну, все понимают. Желтенькое такое.
0: Слушай, прямо вот, например, близкий человек у меня последнюю пачку в магазине урвал, да, и не так просто сейчас купить,
1: есть.
0: Это уже не первый день, не первую неделю, такое продолжается.
1: Ну вот к вопросу о звездности масла в том числе, насколько она меняется, что то, что мы можем увидеть на полках и купить за эти самые деньги. Действительно, очень много всяких акций и так далее, если их считать, то масло подешевело.
0: Между прочим, через запятую, еще одна новость. В Одноклассниках, я понимаю, что вы не сидите там, пароль утерян много лет назад, все понимаю, но СМИ разнесли о том, что новость о том, что пользователи Одноклассников рассказали, какие местные продукты, в частности, они считают главными символами своих регионов, рассказали об этом в пресс-службе соцсети по итогам обсуждения акции «Народный бренд». Чаще всего называют продукты питания, хотя там вообще считали в том числе и ремесла, и достопримечательности, но мы, раз уж с вами говорим про продукты, вот, например, в Центральной России среди главных символов тульские пряники и самовары, в Поволжье саратовский калач, да, пуховый платок здесь зачем-то, местные напитки и кондитерские изделия, на юге страны гордятся арбузами, помидорами, рыбой и раками. Я посмотрела, многие постят вот эту графику, где Поволжье, такой-то сектор указан, столько-то процентов, Центральная Россия, столько-то, Урала почему-то там нет. Вот прям обидно.
1: Да,
0: на Дальнем Востоке рыба, красная икра, крабы, другие морепродукты, местные сладости, видимо, шоколад с солью, тот самый, водорослями.
1: Да.
0: Урал почему-то не назван.
1: Сибири.
0: Если вам... Это вот к вопросу о масле, угу, и не только о нем. Что вы считаете визитной карточкой продуктовой?
1: Среднего Урала, да, из продуктов.
0: Продуктовой визитной карточкой Екатеринбурга, в частности, Урала в целом, плюс 7908-909-104-5. И подорожало ли это?
1: Ваш любимый знаковый продукт подорожал ли? Потому что вот я сейчас задумался, но еще перед программой задумался, что бы я бы назвал. Я ж не местный. И вот для меня ближе как раз вот эти сибирские заморочки, там орешки, байкальский омуль,
0: да.
1: Мед, сыры, кстати, если Алтайский край только брать. Угу. Сыры сейчас везде появились, но они примерно везде одинаковые. То есть у нас есть хорошие сыроварни, но они, ну, по соотношению с другими регионами примерно то же самое делают. А вот что можно назвать? Рыжик уральский.
0: Конфеты, ну, многие критикуют, кому-то нравится. Конечно, наше все скрепа, майонез,
1: ну, майонез,
0: разумеется.
1: Ну, сейчас столько, опять же, майонезов, он стал скрепой тогда, когда конкуренции было не так много, скажем прямо.
0: Ладно, я вам скажу, слойка свердловская. Нет, это не только тот самый... Ладно, не буду, это реклама в центре города. Определенное количество, лимитированное, ежедневно выпекают этих слоек свердловских. Не только там классно делают. У нас с тобой, между прочим, есть одна пекарня шаговой доступности, где гениальные и очень недорогие делают свердловские слойки, очень вкусные. Я бы отнесла, собственно, слойку,
1: возможно,
0: свердловскую,
1: да,
0: по классическому рецепту, к достоянию.
1: Вот, ну я же не местный, опять же, поэтому мне сложно.
0: Ты
1: вот
0: уже
1: это
0: кучу лет живешь.
1: Кучу лет, ну а привычки-то сформировались, знаешь, не здесь пищевые. Поэтому Никодим пишет, что дочь вообще считает, что это не 82,5% масла имеется в виду, а спреды.
0: Ну, ради бога. Везу в Турцию с Урала, пишет там Оксана, башкирский мед и кекс свердловский.
1: Угу. Ну, Башкирию, да, можно к Уралу отнести.
0: Так. А кекс уж к Екатеринбургу непосредственно. Да. Кстати, шахи-мат Артемий Лебедев, мы вчера рассказывали, что он, помните, заявил, что жить на 30 тысяч рублей в месяц можно совершенно нормально, то есть, по его словам, нищета это нормально получается или около нищеты. Так вот, признать бедными всех россиян с зарплатой 45 тысяч рублей предложил Сергей Миронов, глава Справоросов, заявил он об этом газете «Ру». Что он сказал?
1: Во-первых, он сказал, что бедность за прошлый год по Росстату побила исторический минимум 6,7%. И ждем дальнейших статистических достижений в кавычках. Но граница бедности, по которой считается показатель в прошлом году, составил 16 903 рубля. Получаешь 16 904 рубля, на которые также невозможно прожить.
0: Ты уже не бедный. То есть классно, вот как работает статистика. Вот при всех этих предвыборных делах,
1: ну, понятно,
0: и при,
1: да,
0: я понимаю, отношение очень многих из вас к Сергею Миронову, он абсолютно справедливую вещь сказал. Ну, действительно, вот так у нас считается уровень бедности. У человека доход 16 904 рубля, и это уже не бедность.
1: А может быть, даже целых 17 тысяч. Это уж вообще не бедность.
0: И, в общем, а он говорит, что, видимо, по каким-то исследованиям, по опросам,
1: да, не
0: люди
1: опрос
0: говорят, меньше то, что меньше 45 тысяч рублей, это уже бедность. Он говорит, ну, давайте тогда официальную границу бедности, прожиточный минимум, поставим в этих рамках 44-45 тысяч рублей в месяц.
1: Угу. Поставят.
0: Да.
1: Большой вопрос, как это все будет считаться. И откуда. Он даже какие-то источники называет, как можно это все победить. И 13-е зарплаты,
0: 13-е
1: пенсии.
0: Ну ладно, выборы не за горами, а между тем...
1: И это услышим.
0: Между,
1: да,
0: тем, ВЦИОМ представил свежий опрос про экономические ожидания россиян. Это важно, что даже ВЦИОМ, он говорит, что, в смысле, социологи говорят, что пессимистичные очень экономические ожидания россиян. Просили респондентов оценить, как будет развиваться экономическая ситуация в стране, ждут ли Россию тяжелые времена или они уже позади. Так вот, 2/3 россиян ответили, что мы ожидаем ухудшения ситуации в стране. 66% дали такой ответ.
1: Да-да-да, минус 65% пунктов индекса ожиданий, чтобы это не значило, это сопоставимо с уровнем ковидного времени 2021 года, когда ожидания явно были практически на нуле. Действительно, 66% считают, что самые тяжелые времена еще впереди. Вот как раз во время ковида так и считали. Все остальные, ну, сомневаются. Кто-то говорит, что уже прошли сложные времена, но, тем не менее,
0: в чем
1: большинство...
0: сила, брат? В чем сила, Павел Владимирович? В деньгах?
1: Иногда. Когда хочется есть, сила в деньгах.
0: Сила в деньгах. Еще одна екатеринбургская новость, о которой пишут наши коллеги с портала 66.ru. Как говорится, внезапно, без объявления войны, без объявления чего бы то еще, на остановках, в общем, в разных частях города, может быть, вы видели это, появились плакаты с изображением Данилы Багрова, героя фильма Алексея Балабанова «Брат». То есть и в Кировском районе, то есть там фотография просто, и в других районах города. Кто зачем расклеил, непонятно, но коллеги делают вывод, что, скорее всего, это часть предвыборной агитации, и явно авторы скоро сами себя раскроют, потому что Алексей Шабуров, замечательный наш политолог, коллега наш, главный редактор информационного агентства «Политсовет», напоминает, что это такая классическая схема. Сначала замануху какую-нибудь интригу, а потом уже начинают кандидаты себя раскрывать. Так вот, это к чему? Вряд ли, как промо-фильма Алексея Балабанова. Фильм вышел 28 лет назад. Ну и Алексей говорит, это первая волна агитации, будет вторая, такой классический прием и в рекламе, и политтехнологиях. В мэрии сообщили, что не имеют никакого отношения к этой акции. О какой партии, о каких кандидатах речь? В общем, пока стоит только догадываться.
1: Как размещают на остановках, в том числе, вот такие плакаты, и мэрия об этом не знает. Это разве не те рекламные муниципальные площади, которые...
0: Ну, всякое размещают. Кто-то сама вольно наклеил. Ну, вообще здесь другой вопрос. В апреле еще Государственная Дума приняла закон, по которому запрещено использование в агитации изображения, например, умершего человека или вымышленного персонажа. То есть можно в агитационных материалах размещать какое изображение человека, если это сам кандидат, или если это совершеннолетний гражданин России при наличии его письменного согласия. Извините, но Сергей Бодров с того света вам точно ничего не подпишет.
1: А это же не агитация.
0: К вопросу о том, что пока это не агитация, и автор неизвестен. Но если будет вторая часть этого балета, то надо полагать, что кто-то себя должен как-то раскрыть. Здесь вопрос, конечно, к юристам, как это все будет.
1: Но это причем не изображение, не фотография, а рисунок.
0: Неважно, вымышленный персонаж.
1: Но все равно до это степени узнавания все равно смешения.
0: И вымышленный персонаж, и еще и покойный актер и режиссер. Так что много вопросов. Ну и напоследок, что-то у нас с вами сегодня интерактива было мало, а мы хотим с вами сегодня поговорить вот о чем. Мы хотим про знакомство поговорить с целью, так сказать, создания ячейки. Издание «Абзац» цитирует певицу и, как сейчас ее представляют, общественного деятеля, нет, не Вику Цыганову, кто подумал про Вику, нет, Екатерину Шульгину, которая предложила создать в России государственные брачные агентства, то есть дополнительные структуры, в которых помимо отбора кандидатов будет еще и их подготовка к семейной жизни. Есть цитата по абзацу.
1: Да, такие организации, нельзя выбирать частные агентства, пусть сохраняются, но надо создать сеть государственных агентств, это знак качества будет. Так вот, такие организации могли бы обеспечивать подготовку и обучение кандидатов, раз уж они являются вратами в семью. Я согласна
0: вратами
1: с тем...
0: Вратами в семью. Но в семью, а не то, что...
1: Я согласна с тем, что нужно подключать более радикальные рычаги контроля мужчин, которые заявляют о себе как о будущих главах семьи. Он должен соответствовать определенным критериям. Специалисты могли бы не только отбирать анкеты, но и проводить психологическую работу с обратившимися. И если окажется, что мужчина не готов к браку, его нужно обучать.
0: О, как! Как вам эта идея «государственные брачные агентства»? Нужны государственные службы знакомств, по-вашему? И напишите нам, пожалуйста, ну вот тот самый интерактив, о котором мы говорили. Где вы познакомились со своей второй половиной? Где это случилось? Куда писать?
1: +7 908 909 104.5. Сюда сообщение присылайте, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите.
0: Что касается предложения Шульгиной, вот в чем-то похожее предложение делал депутат Андрей Свинцов после скандала с телеграм-ботом знакомств Дайвин, который, по словам, по данным ФСБ, использовали украинские мошенники. И тогда Свинцов сказал, что все сервисы знакомств должны быть верифицированными, чтобы их пользователи были живыми людьми с понятной биографией. А в феврале председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предлагал создать на портале госуслуги, возможно, в разделе «Семья», сервис знакомств, который был бы ориентирован именно на формирование семейных союзов.
1: Ага, и там
0: нужны ли государственные службы знакомств? знакомств. Между прочим, специально посмотрела, где в мире есть государственные службы знакомств. В Японии, в нескольких префектурах. Вот, например, в Токио по инициативе властей разработали онлайн-приложение для знакомств на основе искусственного интеллекта. То есть свои личные данные, туда фотографию загружаешь. Более того, там должно быть проведено онлайн-собеседование для подтверждения личности. Любопытно, что этот сервис государственный, а сервис знакомств не для всех. Его используют в ограниченном режиме, в частности, только для госслужащих и некоторых других категорий граждан. Любопытный опыт.
1: То есть госслужащие с госслужащими знакомятся?
0: Создают госслужащие семьи. Не для всех. Не для всех. А для Японии, в общем... Это очень проблематичная такая история, потому что там очень много одиноких людей и много очень пожилых людей, то есть тоже одиноких людей. И власти озаботились проблемами демографии в том числе, вот, и одиночества, и поэтому такое ввели.
1: Оксана пишет, госслужбы знакомств, возможно, и нужны. По моему мнению, они будут для стеснительных людей, которые доверяют госорганам. Там будут кандидаты особого формата. Вот и найдут друг друга там.
0: Было что-то вроде государственной службы знакомств в Советском Союзе. Долгое время в Советском Союзе брачные объявления были не просто под запретом. У нас в Уголовном кодексе действовала статья сводничества много лет. То есть сначала... до 3 лет лишения свободы, потом сделали до 5 лет с конфискацией. И вообще, только в начале 90-х эта статья исчезла.
1: И
0: из Уголовного кодекса.
1: Масса объявлений.
0: Нет, Паша, раньше появилась, тем не менее, хотя многие помнят фильм 83-го года, «Одиноким предоставляется общежитие» с Натальей Гундаревой. И получается, что эта сваха из фильма, она фактически под статью ходила, и это вообще не смешно было. Так вот, но в конце 70-х власти посмотрели на демографию, на данные, разводы все чаще стали происходить, браки позже стали заключаться. И при этом инициатива пошла даже не сверху, а снизу, от журналистов. Угу. Началось все, Паш, с газет. Вы не поверите, может быть, сейчас, но одно из первых объявлений брачных появилось в литературной газете в 76-м году и написал его, как говорят, мужчина в рубрике «Знакомство». Там одинокий мужчина, гуманитарий домосед, познакомится с блондинкой до 35 лет. И на него откликнулось, говорят, 16 тысяч женщин. А еще была знаменитая газета «Неделя», и там был отдел семьи. Так и называлась, куда письма писали. И редактором отдела работала Елена Мушкина. И она пробила буквально через горком КПСС разрешение на публикацию такой полосы «Разрешите познакомиться».
1: Но, учитывая,
0: и люди стали писать
1: писем,
0: просто вообще. И тогда, возвращаясь к государственной службе, ну, как таковой прямо государственной службы у нас не было, но в 79-м году Президиум Совмина принял постановление о консультативной помощи населению по вопросам семьи и брака, и начали создавать службы знакомств, консультации по проблемам семьи и брака. И одна из первых служб знакомств, знаете, где было? В Свердловске. Называлась «Ромашка». В 79-м году организовала Валентина Хаминова. Работала она председателем женсовета на одном из предприятий. И она организовала в каком-то ДК, вот в каком точно я не скажу.
1: Нужны клубы
0: люди,
1: по интересам, ДК.
0: Люди приходили и даже про эту службу знакомств рассказывали тогда в киножурнале «Советский Урал».
1: Время у нас закончилось. Не успели мы почитать, где люди знакомились в былые времена, но...
0: Видимо, уже за кадром мы...
1: прочитаем.
0: Да, и за эфиром мы с Пашей прочитаем ваши сообщения. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
3: «Белджи». Надежность в движении.
4: Все.
3: Сено Футбол. Урал Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО ФК Урал. ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
8: Доброе утро. Банки стали требовать включать риски прилетов БПЛА в ипотечное страхование. Как пишет «Коммерсант», пока это точечная практика. Прежде всего для залогов в приграничных и уязвимых регионах. Чаще всего это касается Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма. Чаще риск оформляется не отдельной строкой, а через покрытие падения летательных аппаратов, военных рисков, терроризма или противоправных действий третьих лиц. За последний год число запросов на страхование имущества физлиц с учетом риска БПЛА выросло более чем в 10 раз. Расширенное покрытие может повысить цены на страховку на 10-20%, говорят эксперты. Двое екатеринбуржцев освобождены из украинского плена в ходе обмена между Россией и Украиной, который был проведен накануне. Об этом ЯН сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, оба освобожденных – жители Академического района Екатеринбурга 23 и 39 лет. Вместе со всеми их привезли сначала в Белоруссию, откуда после оказания первой медицинской и психологической помощи доставили на родину. Им предстоит реабилитация в госпиталях Минобороны. Пожарные и спасатели провели учения в Екатеринбург-Экспо, отрабатывали действия при условном пожаре. По легенде, на сцене произошло короткое замыкание, начался пожар, автоматические системы противопожарной защиты не сработали, произошло задымление. Пожарные со всей необходимой техникой прибыли к условному месту ЧП через 2 минуты. Провели эвакуацию условных пострадавших и потушили условный пожар. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается 10 тысяч участников из 190 стран. Основная площадка фестиваля – Екатеринбург-Экспо. В Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Крауля в районе дома номер 105. На 50-метровом отрезке у здания Уральского радиотехнического колледжа пройдут ремонтно-восстановительные работы. Объехать ремонт автомобилисты смогут по временной дороге. Эти изменения коснутся также автобуса номер 98, который во время ремонтных работ также будет следовать по временной дороге, пояснили в мэрии. Журнал «Вог» выбрал самую стильную собаку 2026 года. Победителем ежегодного конкурса «Дог» стал итальянский грейхаунд по кличке Серспад. За титул боролись питомцы со всего мира. В финал вышли 25 участников, но победил Серспад. Жюри покорили его идеальное спокойствие, проницательный взгляд, а также то, что он умеет красиво лежать со скрещенными лапами и прыгать выше своего роста. Судьи учитывали также общее очарование. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
9: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха днем 22-23 градуса выше 0.
10: Информация на правах рекламы.
11: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
12: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
11: Жить в центре.

0: «Большой интерактив». В прямом эфире программа «Потребсоюз», в студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: С возвращением.
1: Спасибо.
0: В прямой эфир.
1: Спасибо.
0: Поэтому, раз прямой эфир, то сообщайте нам, где, кто, каким образом, по вашему мнению, нарушает ваши потребительские права. Пишите на +7 908 909 104.5. Ваше сообщение, видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже сообщайте о нарушении ваших потребительских прав. Будем думать, что с этим делать. Другие будут слушать ваши истории и понимать, как не попадать в подобные ситуации, либо как из них выходить победителем.
1: Угу.
0: Своих... защитником своих же потребительских прав, скажем так. А начнем мы с воды. Вода – проблема этим летом, особенно в августе, и холодные не было, сейчас горячую дозапускают в Екатеринбурге. Но есть одна история не из Екатеринбурга, а из Каменска-Уральского. Если верить тому, что пишет портал 66.ru, водоканал изменил нормативы качества воды, причем изменил, ну, понятно, в худшую сторону. Там некоторые показатели более чем в 3 раз разрешены теперь. Например, окисляемость, цветность, марганец и так далее. И теперь по документам водоканала можно, по крайней мере, до конца года пускать в краны жителей Каменска-Уральского вот воду с такими показателями. А это к чему приводит? Ну, не только к тому, что ее употреблять опасненько становится, но и к тому, что портятся трубы, портятся предметы, которые связаны с этой водой, и так далее, и так далее. Как это вообще возможно? Как можно изменить показатели со стороны вот такой вот ресурсоснабжающей организации?
1: Мне кажется, это какая-то интерпретация СМИ, может быть, неверная, потому что...
0: Я поэтому сказал, если верить.
1: На мой взгляд, это не совсем правильно, законно и допустимо, на мой взгляд. Но вообще этот вопрос нужно отрисовать, конечно, в первую очередь к тем органам, которые осуществляют надзор за качеством и безопасностью, в том числе коммунальных ресурсов, это Роспотребнадзор. Я не помню, чтобы у нас были какие-то изменения в правила предоставления коммунальных услуг и в СанПины, которые устанавливают качество, да, мы помним, главный параметр это что без цвета, без вкуса, без запаха, ну, вода
0: ну, нет,
1: такая есть.
0: Допуск есть, но там есть, минимальные,
1: но они минимальные
0: значения.
1: Мы же мы сейчас говорим, прежде всего, о безопасности для жизни и здоровья потребителей, безопасности для имущества. Имущество это тоже очень важно, причем имущество здесь какие, опять же, тех же самых получателей этих услуг, ну, потому что мы, получая эти услуги, часто являемся собственниками многоквартирного дома, чаще всего общего имущества, и, следовательно, вот все, что касается труб, коммуникации и так далее, которые могут быть приведены в негодность из-за плохого качества воды, оно тоже может лечь на плечи вот тех же самых одновременно и пользователей этими коммунальными ресурсами. Плюс мы не должны забывать, что коммуникации, которые принадлежат не только поставщику, да, но еще и там, например, тому же муниципальному образованию, еще кому-то. Ну, в общем, как-то все странно это звучит, чем я бы, конечно, этот вопрос рисовала не себе, а Роспотребнадзор, что они на это скажут.
0: Вот, а
1: но
0: потом дальнейшие
1: они этим
0: действия.
1: Займутся, если это будет действительно, если это действительно есть. А какие дальнейшие действия?
0: Просто потому, если у меня труба забивается вот этим всем марганцем.
1: Тем, кто получил такое уведомление, да, для того, чтобы проверить законность этого уведомления, направить обращение
0: прокуратуру.
1: Либо в прокуратуру, либо в Роспотребнадзор напрямую. А почему в прокуратуру? Прокуратура в этом случае может вмешаться и, например, предъявить иск, да, в защиту неопределенного круга потребителей. То же самое может сделать и орган Роспотребнадзора. И мне кажется, вот это вот то действие, которое на данный момент, оно было бы понятно людям, либо вынести какой-либо документ, предписание, представление и обязать организацию, которая нарушает права потребителей, эти устранить и отменить
0: пока
1: решение.
0: Это пройдет,
1: но мы сейчас с вами говорим о том, что возможно это есть.
0: Будет такая вода, это приведет к тому, что мои трубы, моя сантехника, все подряд у меня засорится, и это, может быть, не сразу проявится?
1: Ну, не знаю. Если будет доказательство наличия причинно-следственной связи между одним и тем, то, конечно, можно
0: потом вчинять
1: иск, да, либо
0: ресурсоснабжающий
1: либо возмещение вреда, конечно. То есть к тому лицу, которое будет являться виновным в причинении вреда, если мы будем, например, говорить о вреде, причиненном имуществу, либо здоровью. Если это есть какие-то убытки, например, я не готов пить такую воду, я не готов, портить свое здоровье, поэтому я купил, поставил фильтры, потратил деньги, или я каждый день вынужден покупать там определенное количество питьевой воды и использовать исключительно в целях там, для приготовления пищи, питья. Но теоретически тоже это возможно. Ну,

0: раз повторяю, мы сейчас с вами обсуждаем. Ну, вот как бы, да.
1: Ну, согласно 66.ru, это сообщили в водоканале Каменского-Уральского. Угу, угу. То есть, это ссылка с цитатой.
0: Странно, странно. Я еще раз повторяю, я не специалист Роспотребнадзора. Я не могу делать выводы. Возможно, были какие-то изменения в Санпине. Ну, тогда, наверное, мы об этом знали. С другой стороны, я же из отпуска третий. Вот. Поэтому, ну, что-то вот... Если не может у нас изготовитель, поставщик, продавец изменять обязательные требования, предъявляемые к товарам. Обязательные требования в данном случае, да, такие требования есть, и менять их просто так, конечно, никто не может.
1: Ну, условно говоря, да, вот мы в докторскую колбасу будем класть туалетную бумагу.
0: Ну, ну да.
1: Вот теперь
0: писать,
1: ну, вот,
0: что
1: это нормально.
0: Докторская, да, да. Да, мы можем написать, что это не докторская колбаса, а полудокторская, добавлять в воду, в
1: То есть это полувода
0: будет? И это добавлять в бумагу, и тогда это будет, ну, теоретически законно, если это, конечно, не вредно, да. Вот, а здесь ситуация несколько иная, да, здесь есть обязательные требования к безопасности, есть определенные параметры качества, установленные нормативно-правовым актом Российской Федерации, поэтому, ну, как бы, почему вдруг кто-то решил, что их может изменять, для этого должны быть какие-то основания. Основания указаны в законе.
1: Мне кажется, это не уровень даже не только ресурсоснабжающей организации, даже региона.
0: Ну, безусловно. Тут регион тоже, конечно, не вмешивается, потому что нормативный документ
1: федерации
0: в данном случае, правительство Российской Федерации, они утверждают правила предоставления коммунальных услуг, причем не просто так, а потому что им у них есть на то полномочия. Ну, в общем, история какая-то странная.
1: Ну, будем.
0: Думаю, что если действительно есть нарушения,
1: смотреть за тем, как развивается ситуация,
0: вмешается.
1: Ну, раз это уже есть в СМИ, то это уже повод для того, чтобы вмешаться.
0: Это не просто повод, это
1: обязанность
0: вмешаться и прокуратуре, и Роспотребнадзору, и проверить, насколько это допустимо. Мы сейчас не говорим, что это недопустимо.
1: Не, но они проверят и вынесут решение, в конце концов, уполномоченные органы. Все правильно. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Вот уже появляются они у нас. Хорошо. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. У меня вопрос к многоуважаемой Янине про Канье Уэста, пишет постоянный слушатель Максим. Писали, что его организаторы, что его организаторы концерта якобы могут в последний момент заменить на любого другого артиста условного шамана. И это будет законно. Деньги за билеты не вернут. Неужели это так? Что на этот счет говорит закон о защите прав потребителей? Благодарю.
0: Да, ну, закон о защите прав потребителей об этом напрямую ничего не говорит. Но об этом говорит напрямую Гражданский кодекс, который устанавливает запрет в одностороннем порядке изменять условия договора, если участником этого договора является потребитель, то есть гражданин, который покупает, заказывает, имеет намерение заказать исключительно для личных бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Поэтому вот такие действия, когда, ну, вот мы тебя зовем на Канье Уэста, и ты заплатил за это 25 тысяч рублей, условных, наверное, даже больше.
1: Там,
0: да?
1: От 9 до 160
0: билетов. 160 тысяч рублей, мне нравится эта сумма больше. Для того, чтобы сейчас манипулировать, да, то есть я заплатил 160 тысяч рублей, за 160 тысяч рублей получу какой-нибудь, ладно, ну, шаман, оставим его в покое, какой-нибудь ноунейма вообще, да, то есть человек, который первый раз выходит
1: на сцену. Ну, не такого нейма, как Уэст.
0: Да, ну, однозначно нет, конечно, да, то есть мы должны понимать, что, во-первых, это абсолютно разная аудитория, да, у артистов могут быть потенциальных, там, Канье Уэст или кто-нибудь, да, люди идут на него, люди платят деньги, поэтому, конечно, это незаконно, и когда организация об этом заранее предупреждает, ребят, мы можем поменять в любой момент, ну, это условие, на мой взгляд, которое ущемляет права потребителей по сравнению с законом о защите прав потребителей, а вот здесь как раз, Максим, есть такая статья 16 закона о защите прав потребителей, которая как бы запрещает ущемлять права по сравнению с законодательством, ну, как так?
1: А
0: ну, это очень интересно.
1: Деталь, вот эта фразу в оферте нашли журналисты сразу, когда только она появилась.
0: Организатор
1: концерта.
0: На сайте, где-нибудь далеко.
1: Начали спрашивать, организаторы говорят: так, ой, извините, эта строчка появилась из организации театральных постановок. То есть это все касается театральной деятельности. А там же, ну, составы могут меняться. То есть один артист могут быть, может быть, ну, там, первый состав, второй состав. Угу. Какой выйдет, решает, ну, кто там, театр, организатор и так далее. Он говорит, извините, это оттуда перешло в оферту по Kanye West.
0: Причем мы сейчас с вами говорим не о тех спектаклях, которые к нам привозят, гастрольных, да, когда мы идем на конкретного артиста, да, и если у нас на билете будет написано, на билете, не где-нибудь там, а что вот такой-то артист, да, и второй состав вот такой-то, да, мы с этим соглашаемся заранее, да, но мы
1: заранее предупредили, да, я покупаю билет с учетом того, что
0: прямо
1: может
0: вот,
1: быть.
0: На билете написано. Когда мы говорим о постоянном репертуаре театров, да, в котором есть определенная труппа, да, и эта труппа, она здесь вот стационарная, ну, это, на мой взгляд, это нормально и понятно, да. Угу. Но еще раз повторяю, когда мы идем на Kanye West, или когда мы идем
1: на
0: условную Аронову и условного там кого, Безрукова, больше в голове никто сейчас у меня не возникает, извините, да, обожаю того и другого, просто, видимо, поэтому, да, то я хочу видеть Аронову и Безрукова, а не, ну, не знаю, кого, не буду никого обижать. Да.
1: Кого-нибудь другого. Ну вот они и убрали эту строчку, хотя есть еще и другие. Давайте углубим тему, потому что уже есть призывы отменить концерт Kanye West, в том числе от депутатов, ну, недостаточно все-таки артист, который поддерживает. Вопрос, если вдруг...
0: Он должен поддерживать или не поддерживать? Человек живет в другом мире.
1: Это все это мы сейчас политику не трогаем.
0: Не будем, ладно.
1: Мы просто ситуацию обрисуем. Если вдруг, в октябре же они там, эти концерты, удастся добиться, что тогда делать
0: что,
1: людям?
0: Что, закон федеральный будет?
1: Издан,
0: запретить Kanye West,
1: ну, знаете,
0: или
1: у
0: что?
1: Нас концерты сейчас не по законам федеральным отменяются, а просто потому, что организатор сказал, ну вот, нет, технические особенности. Но люди в Петербург взяли билеты на все виды
0: убытки,
1: транспорта.
0: Все убытки будем возмещать за счет организатора концерта.
1: То есть, если вдруг перед концертом в условном сентябре говорят, извините, по техническим причинам концерт отменяется, то тогда все убытки, связанные с передвижением человека, потому что билет куплен на концерт, совокупность билетов, скажем так, да, то тогда каждый имеет право организатору предъявить вот этот иск о возмещении убытка.
0: Конечно.
1: Это еще и моральный вред, потому
0: давайте
1: что...
0: Давайте ситуацию обрисуем намного хуже. Нет, давайте про Kanye West сейчас забудем. Условный артист, ну, чтобы, как сказать,
1: манипулировать, как вы сказали...
0: Нет, я сейчас про другой.
1: Понятно, не сглазить.
0: Человека, да, ну, вот условный какой-то большой артист, которого мы идем, покупаем билеты, он вдруг очень тяжело заболел, ну, или вообще ушел в мир иной, да? Понятно, что организатор говорит, ребят, ну, мы не можем его привезти, потому что он там уже.
1: Это форс-мажор.
0: В другом месте, да, находится очень далеко. Вот. Это, так сказать, непреодолимая сила. И то в этом случае расходы могут распределяться, исходя из вот того, той самой разумности, справедливости, и так далее, и так далее.
1: Ну, то есть просто билеты
0: даже факт.
1: То есть деньги за билеты.
0: Потенциального какого-то, да, наличия неопределенной силы, вот вроде бы, ну да, действительно, смерть человека, это, ну, точно то, что не может повлиять организатор, отменить и так далее, да. Все равно я могу сказать, и в суде скажут организатору, докажи, что это было непреодолимо. Во-первых, ты об этом не знал. А может быть, этот артист в момент объявления концерта уже болел тяжело, и об этом все знали, что он уже лежит в больнице. А ты на черта здесь начинаешь продавать билеты. Все, это уже не непреодолимая сила, потому что это не чрезвычайно. Да? Второй вариант. Например, да, организация говорит о том, что да, человек вот на самом деле умер, да, но на билете было какое-то вот то самое предупреждение, что мы можем заменить. А что же вы тогда не заменили? Она однозначного. Вы же меня об этом предупредили.
1: Нет, если мы говорим о уникальных концертах.
0: Ну, мы с вами начинаем сейчас, в принципе, да, фантазировать, и исходя из того, что они же пишут это, что мы можем заменить. Так вот, если ты написала, что ты можешь заменить, давай мне такого же однозначно равнозначного, который на одной сцене с ним выступает, и у них одна и та же аудитория. Я сейчас говорю про непреодолимую силу. То есть, будет ли это непредотвратимость? Да, мы не знаем. Опять же, исходя из условий договора, индивидуального договора, ну или вот этого самого публичного так называемого договора, когда условия для всех одинаковые. Поэтому сам факт, вроде бы мы кажем, да, вот был сход там, я не знаю, лавины с горы или человек там, какой-то потенциальный исполнитель услуги скончался непосредственно.
1: Авария была.
0: Да, мы предполагаем, что это непреодолимая сила, но доказать, что это была действительно непреодолимая сила, и много-много-много признаков у этой непреодолимой силы, кроме двух главных, чрезвычайность, непредотвратимость, да, должен доказать исполнитель. Вот и доказывает.
1: Потраченные средства, например, на аренду зала, там же тоже наверняка не в последний момент, не после концерта, отслюнявливают вот эти вот деньги, да, тем, кто залом владеет. Это договор, который заранее заключается, заранее наверняка платятся деньги и так далее. Это может сходить организатору концерта, ну, мероприятия любого, вот за тот пункт, что это непосредственно потраченные расходы.
0: Может. Может.
1: Может. То есть он должен доказать, вот смотрите, доказать. И пропорционально, соответственно, я возвращаю деньги за билеты, исходя из того, что я уже, конечно, потратился, а вот ту часть, которая у меня осталась, я мою прибыль.
0: При этом суд спросит, да, организатора там или исполнителя услуги, а почему ты заключил такой договор? А не является ли он каким-то, ну, кабальным, неправильное слово с точки зрения, да, сейчас вообще терминологии.
1: Ну, разумным,
0: а почему ты, да, почему ты не предусмотрел вот вероятность отмены концерта, отмены мероприятия, когда ты заключал договор вот с этим исполнителем? У тебя же наверняка... Мы же с вами понимаем, что...
1: Тем более вы профессионалы.
0: Мы с вами понимаем, что это бизнес такой очень устоявшийся. Организаторы, да, вот эта вот вся ивент-индустрия, так называемая там, да, и площадки, на которых проводятся такие мероприятия, неважно что, концерты, свадьбы там или что-то еще, это такой очень устоявшийся бизнес с очень понятными контрагентами. И они друг с другом находятся в взаимоотношении давно, и у них есть определенные такие очень, ну, комфортные друг для друга условия, или должны быть, на мой взгляд. Ну, они должны предполагать, что такое возможно, и каким-то образом эти вопросы решать без там убытков, больших штрафов и так далее. Но это мне так кажется. Ну,
1: но опять же, сейчас рынок меняется в связи с разными ситуациями.
0: Это вопрос доказывания каждый раз, вопрос обсуждения, вопрос выяснения и вопрос распределения. То есть не нужно думать, что сам по себе какой-то явный факт, который вроде бы явно, да, является форс-мажором, по факту будет относиться к обстоятельствам непреодолимой силы, которые, вот дальше ключевая фраза, освобождают от ответственности одну из сторон договора.
1: Ну, я думаю, опять же, если человек живет в Екатеринбурге, сюда приезжает другой человек с концертом, и тут уже немножко другая ситуация. Не все пойдут требовать свои деньги, возможно.
0: Да нет, конечно.
1: Хотя, опять же, разные бывают концерты, разные бывают цены. Не зря мы про 160 вспомнили про Уэста, потому что действительно такими суммами манипулировать гораздо интереснее и понятнее, что человек теряет много. Это раз. Во-вторых, ну и хотел посмотреть на любимого артиста. Ну, а он не приехал.
0: Ну,
1: и
0: конечно.
1: Тут это уже и на моральный вред тянет. Несколько. В общем, каждый раз надо смотреть на обстоятельства, на ситуацию, и организаторам нужно быть открытие. В этом случае иногда наши потребители, как мы не раз говорили в этой студии, гораздо более понимающие, чем, например, в других странах. То есть они готовы, если с ними вежливо поговорить и объяснить, что извините, вот так вот получилось. Вот сколько мы видели переносов концертов, и люди продляли, да, вот эти свои билеты продляли, потому что вот они думали, что все-таки все случится.
0: Да у нас вообще народ очень лояльный, на самом деле. Вот мы работаем 30 лет с потребителями, и мы видим, что процентов 80 с лишним потребителей, они готовы на компромисс даже в том случае, если уже есть конфликт. И с той стороны не очень правильное, корректное поведение мы наблюдаем. А уж если с той стороны все нормально, все хорошо, и с той стороны есть тоже лояльное отношение, желание загладить свою вину, желание договориться, тут за 90% у нас лояльных потребителей, которые говорят, да, конечно, конечно, мы извиним, мы простим, и не нужны нам никакие неустойки и так далее. Вот. А, кстати, я же хотела, помните, мы с вами обсуждали историю с отменой рейса, да, помните, я летела в прекрасный Узбекистан, и там отменяли рейс, претензию, да, рассказала, что предъявила претензию относительно того, что мы понесли убытки, да, вынуждены были купить другие билеты, они чуть были подороже, да, и вынуждены были купить билет на поезд, потому что нужно было добраться
1: до другого места,
0: на эти даты не было пункт назначения билета. Вот вчера, позавчера буквально пришли деньги, сумма прям копейка в копейку, которая была предъявлена претензии Ренквинксу. Замечательно, здорово, хорошо, в бесспорном порядке.
1: Насколько
0: деньги
1: прошло?
0: Вернули. Ой, да и мы месяц. Не очень, меньше, я долго никак не могла ее отнести на почту, эту претензию. Тут я для чего этот пример привожу. Вот на самом деле, когда мы предъявляем какую-либо претензию, мы должны понимать, что есть определенные формальности, которые необходимо соблюсти. Когда мы предъявляем претензию к магазину, там никаких формальностей нет. Самое главное, чтобы был указан адрес, обратная связь и обстоятельства. Когда мы предъявляем претензию, которая и претензионный порядок установлен законом, здесь необходимо очень четко понимать, что несоблюдение определенных формальностей может привести к тому, что вы неправильно это сделаете, потеряете срок, потеряете вот этот вот заградительный срок предъявления претензии, и потом будет сложно защищать свои права. Когда мы говорим про перевозки, самое главное – предъявить претензию туда, куда нужно. Да, то есть зайти на сайт авиакомпании и увидеть, где претензии предъявляются. Вот, например, тот же самый Red Queens, очень интересная история, только почтой и только на определенный адрес. То есть не электронной.
1: Информация это на сайте.
0: Не электронно, да, не там через что-то еще, а именно по почте на определенный адрес. Да, вот соблюли эту формальность. Да. Обязательно необходимо указывать определенные данные для того, чтобы могли да, те же самые исполнители вам деньги отправить. Да, свои реквизиты, например, да, свой адрес. Иногда необходимо еще и заявление на то, что вы доверяете, поручаете стать налоговым вашим агентом организацию, которая заплатит налог. Например, если это не чистые убытки, а вы получаете какую-то прибыль там, в виде компенсации там, морального вреда, у нас иногда это расценивается, да, как прибыль, и взыскиваются налоги на это, там, или какие-то сверх еще деньги, да, там, не прямые убытки, там, что-то еще. А, в общем, вот эти формальности нужно, да, соблюдать, и тогда успех будет гарантирован.
1: Но эти формальности надо знать, где искать.
0: А нам не надо ничего искать, надо прийти к нам, мы поможем составить претензию бесплатно, грамотно, и все будет нормально, все будет хорошо. В общем, доложила.
1: Хорошо.
0: Компания молодец. Быстро достаточно. Мне такое ощущение, что недели две, наверное, они подумали и отправили уже деньги.
1: Потому что все соблюдено.
0: Ответа, правда, нет на претензию. Ну и ладно. А может, где-то и есть, где-то идет.
1: Так и ответили деньгами.
0: Да, собственно говоря.
1: В конце концов, самый лучший ответ.
0: Это радует, и это хорошо, и это правильное поведение абсолютно исполнителя услуги, который понимает, что он виноват. И все документы, которые необходимы были представлены, и сомнений у них в подлинности этих документов абсолютно не было. Важно, да, еще раз то, о чем я забыла сказать, конечно, когда вы говорите, я понес убытки 25 тысяч рублей, необходимо представить доказательства. Причем не просто там, да, например, вот в моем случае, да, мы купили другие билеты, билет электронный. Естественно, я его приложила. Но оплатила ли я его, и как я его оплатила? Поэтому, безусловно, был приложен еще
1: выписку,
0: и чек.
1: Надо чек электронный.
0: Выписка, чек, да, то есть факт подтверждения того, что вы эти деньги заплатили. А не просто так, потому что, ну, билеты можно и, в общем, самому нарисовать в любом интернете, правда ведь? Ну, в общем, вот эти вот нюансы нужно соблюдать, и так же радостно, как и я, получить деньги, сказать...
1: Тоже мне радость.
0: Хорошо.
1: Радость, что получили деньги, но проблемы-то они
0: но
1: все равно
0: проблемы-то уже забылись, остались. Все же, да, уже забылись, все же случилось. Все же,
1: ну, слава Богу.
0: Все же хорошо закончилось. Нет, на самом деле отмена рейса, это, конечно, очень плохо, это нехорошо. За это мы не хвалим авиакомпанию, но за то, что они быстро решили вопрос.
1: Реагируют правильно и быстро.
0: Мы похвалим авиакомпанию.
1: Хорошо, то это правильное поведение. Ну, в случае,
0: ну,
1: опять же,
0: бывает,
1: это очень рискованная сейчас сфера бизнеса, перевозки, организация концертов и так далее. Поэтому правильная реакция. Акция, по крайней мере, позволит сохранить вашу репутацию на рынке и среди потребителей. Мы сейчас прервемся. У нас есть еще сообщения. После перерыва мы к ним обратимся, к этим сообщениям, ответим на ваши вопросы. Если есть еще какие-то, пишите. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Все, что касается защиты прав потребителей. Сейчас прерываемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые слушатели.
4: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Если есть выставленный диагноз тромбозов, необходимость остается получать лучевую химиотерапию, можно ли все это в комплексе как-то совместить, вот эти именно лечебные программы и оказываемую помощь?
5: В комплексе действительно можно данные проблемы решать. Здесь важно отметить то, что, как правило, установка центрального венозного катетера или периферического имплантируемого устройства, он всегда порождает тромбоз по причине травмы. Говоря о том, а что делать, если возник тромбоз, мы не говорим сейчас про катетер-ассоциированный тромбоз, мы в целом говорим о тромбозе. У пациентов онкологического профиля, безусловно, на чаше весов стоит и лечение онкологического процесса, и лечение тромбоза. Онкологи отказываются, предположим, продолжать лечение, потому как есть сосудистая катастрофа. А сосудистые хирурги в некоторых ситуациях говорят о том, что надо взять время для лечения сосудистого осложнения и дальше продолжать химиотерапию. Здесь, безусловно, решается все индивидуально. Но скажу сразу о том, что мы двумя руками за, как сосудистые хирурги, чтобы пациент все-таки продолжал активное лечение ракового заболевания. Даже несмотря на то, что возник тромбоз, окклюзивный, неокклюзивный, флотирующий, нефлотирующий и так далее, катетер-ассоциированный в том числе, по прошествии некоторого времени пациентам разрешаем проводить химиотерапию. Как только увидим по ультразвуковой диагностике начальную степень раканализации, что это такое? Это то состояние, когда тромб начинает постепенно уменьшаться. То есть выполняем определенный маневр во время УЗИ, сдавливаем вену, видим, что тромботические массы уменьшились. Это нам говорит о том, что началась раканализация, и она позволяет продолжить лечение по основному заболеванию. Несколько иные частные случаи касаемо тромбоэмболических осложнений. Там подход несколько иной, и он решается в индивидуальном порядке совместно с мультидисциплинарной бригадой. Но касаемо вот тромбозов, которые мы встречаем часто у пациентов, да, действительно, есть некоторая пауза. Мы выжидаем и даем организму восстановиться. И дальше мы, безусловно, рекомендуем пациенту продолжить химиотерапию. Поэтому нужно понимать, что случившийся тромбоз – это не равенство того, что мы заканчиваем активное лечение и пациента смещаем в какой-то другой статус, там, паллиативного пациента и так далее. Это вовсе не так.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
2: Потребсоюз. На 104,5 FM. Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: 11:32 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Если кто-то где-то каким-то образом, по вашему мнению, нарушает ваши потребительские права, сообщайте. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Радиофорум 104,5 FM называется «Страничка». Там есть чат, туда тоже пишите. Вот вопрос у нас есть, продолжаем. Вопрос в Потребсоюз. Купили роутер, в чеке гарантия год, на коробке 3 года. Продавец послал в сервис, там пробили роутер по номеру, заявили, не пробивается, поскольку параллельный импорт, так что ремонтировать через 3 года не обязаны. Продавец Ситилинк ухмыльнулся и предложил обращаться в их юридическую службу в Москве, причем только на бумажном носителе. Вопрос, что говорит закон о гарантийном сроке в этом случае 3 года? Еще раз указываю, указано на коробке, в чеке 1 год, пишет Маргарита.
0: Ой, Ситилинк, Ситилинк, ну что же вы так со своими покупателями-то? Некрасиво, на мой взгляд, да? Давайте мы с вами обратимся к закону о защите прав потребителей. В силу закона у нас гарантийный срок, это установление гарантийного срока, это право первичного изготовителя. Причем в законе о защите прав потребителей нет понятия параллельный импорт, нет понятия иностранный изготовитель, отечественный изготовитель, просто понятие изготовитель. Тот, кто изготовил товар для того, чтобы его потом каким-то способом, неважно как, выпустить на розничный рынок. Вот роутер выпущен на розничный рынок. Продавец, который закупает такой товар для продажи, да, оптовый дальше. Продавец, назовем его так, опять условно, да, то есть поставщик, покупающий где-то. Для того, чтобы выпускать на розничный рынок товар, он должен понимать, что гарантийный срок изготовителя определенный периодом установлен, да, вот 3 года. Поэтому ты закупаешь такой товар и продаешь покупателям розничным и гарантируешь 3 года, либо не продаешь.
1: А вот этот чек
0: какие
1: тут при чем
0: права,
1: вообще?
0: Какие права есть? Сейчас рассуждаем дальше. Какие права есть у продавца? Продавец имеет право установить гарантийный срок, если гарантийный срок не установлен изготовителем. Либо установить дополнительный гарантийный срок.
1: Плюсом.
0: Да. Так вот давайте мы с вами пошутим с Ситилинком сейчас, да, уважаемый Маргарита, и скажем, так это гарантийный срок, наверное, дополнительный еще.
1: 3+1.
0: 4
1: получается.
0: 4 года у вас есть. Представляете, да? Ну это вот мы сейчас с вами так шутим. Но закон-то о защите прав потребителей ведь не шутит, да и, собственно говоря, мы тоже. У нас бывали такие случаи, когда суд говорил, что гарантийный срок, указанный в документах продавца, является дополнительным гарантийным сроком.
1: То есть были такие решения?
0: У нас были такие, да, они давние, но у нас такие чудеса случались. Поэтому мы говорим о чем? Гарантийный срок установил изготовитель, делаем вывод. Изготовитель установил 3 года, поэтому в пределах 3 лет продавец обязан исполнять требования, установленные законом о защите прав потребителей, в случае, если в товаре возникает недостаток. А теперь по поводу сервисных центров.
1: Да, да? И параллельного импорта.
0: Сервисный центр – это вообще тот субъект, которого в законе нет. В законе есть уполномоченное лицо продавца либо изготовителя, уполномоченное на что-то. Например, уполномоченное на ремонт, уполномоченное на проведение проверки, уполномоченное на рассмотрение претензий, уполномоченное на замену, уполномоченное на возврат денег. А, да, просто так, наличие сервисного центра, который заявляет себя каким-то там, кем-то там авторизованным или еще кем-то, не означает, что этот сервисный центр является субъектом в данном случае правоотношений, да. Поэтому сервисный центр должен сказать, я уполномочен продавцом на ремонт или на проведение проверок. Поэтому мы всегда говорим, для того, чтобы потребитель не заморачивался вот этим, а уполномоченный он, не уполномоченный он, а кто он, а что он, мы говорим. Перед вами есть 3 основных субъекта, который несет ответственность за качество товара. Первое – это продавец товара.
1: Первое окно.
0: Второе – это изготовитель товара, который как раз очень, да, на сегодня у нас история такая сомнительная, потому что мы до него не доберемся. Да, тем более мы так понимаем, что он прекратил официальные поставки.
1: Ну, раз параллельный импорт, то да.
0: Наверное, да. И третье, очень реальное лицо ответственное, это импортер.
1: Вот кто ввозил по параллельному
0: импорту? Информацию об импортере вам обязан, Маргарита, предоставить продавец. Поэтому вот что бы мы сейчас рекомендовали сделать? Мы рекомендовали, во-первых, запросить информацию об импортере, да, письмом. Прошу предоставить информацию, если этой информации нет где-то в документации. А она, по сути, где-то должна быть. И второй вариант. Мы с вами помним про 3 года. Мы с вами коробочку не выбрасываем. Мы ее храним, где написано 3 года. Можно сделать что еще? Можно зайти на сайт изготовителя, найти информацию о гарантийном сроке на этот товар, сделать скриншоты, приложить. Наверняка к роутеру приложен какой-то гарантийный талон.
1: Да, и там же есть документация.
0: Пусть он будет на иностранном языке, мы его тоже сохраняем. То есть мы сохраняем доказательства того, что гарантийный срок, установленный изготовителем на момент приобретения и передачи вам товара, составляет 3 года. И смело держим это в голове, и в случае чего обращаемся к продавцу в пределах 3 лет. Сейчас мне, я считаю, никуда ничего писать не надо. Да, пусть они ухмыляются сколько угодно, и никакая юридическая служба, тем более в Москве, нам с вами не нужна. Почему? Потому что вот закон интерпретировать иначе никто, никакая юридическая служба и даже столица нашего города не может по-своему. Вот и все.
1: Что делать в этом случае? Это уже сразу в суд?
0: А зачем сейчас-то? Сейчас-то вопрос только в том, 3 года или не 3 года.
1: Ну.
0: Сейчас зачем? Никуда идти? А вот если через 2 года возникает недостаток, вы приходите к продавцу, если он еще будет жив. Да, ну мы надеемся, да, что они будут работать еще долго-долго и долго, мы им тому желаем. Да, мы приходим к тому юридическому лицу с иском. А, да, и они говорят, не, у нас же тут было написано год. Вот тогда мы и в исковом заявлении объясняем, что, может быть, там и было написано год.
1: Я понимаю, год прошел.
0: Но мы...
1: А может, нет?
0: Я не знаю.
1: Ну, ладно, ладно.
0: Да, Маргарита, поясните, у вас сейчас уже есть проблема, да? Вот недостаток товара уже возник. Или вы только сейчас купили, и у вас вот возникла проблема относительно интерпретации, 3 года или нет. Если сейчас возник недостаток и прошел год, то мы вспоминаем еще об одном сроке. 2 года. У нас силу закона,
1: да.
0: Мы можем предъявлять требования. То есть в любом случае, даже не используя эти самые 3 года, мы можем предъявить. Если прошло уже 2 года с момента покупки, да, то сейчас мы предъявляем с вами претензию. Говорим о том, что недостаток возник в пределах гарантийного срока, установленного изготовителем товара. Да, дожидаемся отказа или не отказа. Претензию мы отправляем на тот адрес, который вам, собственно говоря, удобен. Да, вы можете отправить его по адресу, указанному на сайте организации. Вы можете указать, если вы покупали в каком-то конкретном магазине в Екатеринбурге, сюда неважно. Самое главное иметь факт, подтверждение факта отправки. Дожидаемся ответа, если это отказ, то, соответственно, мы обращаемся с иском в суд.
1: Только вот купили.
0: Только купили. Все, понятно. То есть проблемы
1: все сохраняем.
0: Сохраняем, храним, в голове держим срок 3 года, шутим плюс еще 1 год продавца и...
1: Пусть работает.
0: И пусть работает.
1: В конце концов. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Юрий, отвечаю на ваш вопрос. В каком мессенджере писать? Вот я вижу ваше сообщение. Значит, вы пробились. Макс и Телеграм вот работают, насколько я понимаю, точно. Остальное все не точно. Поэтому, Юрий, я вижу ваше сообщение. Если есть вопрос, пишите именно сюда. Есть от Анны вопрос. Хочу узнать, как вести себя в такой ситуации. Я купила крем для век в известной фирме, у которой несколько фирменных магазинов в нашем городе. Я уже много лет покупаю косметику этой фирмы. Через месяц после открытия крем стал пахнуть, как просроченное масло. Очень неприятно. Пришла в магазин, продавцы дали мне понюхать пробник этого крема. Он пах еще хуже, чем мой. Неужели нет никакой возможности вернуть этот продукт, учитывая, что сами продавцы соглашаются, что запах неприятный, но говорят, что состав не менялся. Он всегда таким был. Ну, учитывая еще, что вот эти все косметические вещи, они попадают в список невозвратных товаров, если они надлежащего качества.
0: Не, ну, надлежащего качества понятно, да. Тут,
1: может, так
0: если
1: такая,
0: приобретено
1: запах,
0: в обычном магазине, то да. Ну, смотрите, вопрос вообще очень непростой, прям безумно непростой. Первое. Вопрос в том, что вы должны доказать то, что этот недостаток есть. То есть, как распределяется обязанность доказывания между покупателем и продавцом в пределах срока годности? А, скорее всего, срок годности на крем не истек, да, иначе бы, наверное, нам и не писали. А вы должны доказать факт наличия недостатка. А продавец должен доказать, что недостаток возник не по его вине, а по вашей вине. Ваша вина может быть в чем? В том, что вы неправильно использовали, неправильно хранили, например, и поэтому появился этот запах, да. Это обязанность продавца. Мы сейчас ничего абсолютно не вас не подозреваем, вот, просто объясняю. А вы должны, еще раз повторяю, доказать факт недостатка. Как его доказать, я не знаю. То есть давать понюхать продавцу...
1: Ну, да, они говорят, есть, у нас непонятно. Еще вот хуже есть.
0: Они говорят, у нас еще есть хуже. Но пробник, который хранится в торговом зале, который непонятно как используется покупателями, да, он не может быть доказательством доводов... обратных доводов.
1: То есть им надо вскрыть свежий крем и понюхать, если как доказательство.
0: Да. Ну, как бы получается, да. То есть доказывать, вот, нюхая пробник, это неправильно. Неправильно, потому что там не соблюдаются правила использования товара, да, которые, в общем, на самом деле, скорее всего, их, кстати, и нет на упаковке. Но мы предполагаем, да, что мы...
1: Кто его знает?
0: Там, условия хранения там все равно есть, да, скорее всего.
1: Там может, не выше может, 25 ну, градусов, да, часто да, пишут да, на подобного
0: да,
1: рода.
0: Да. То есть
1: еще.
0: Понятно, что вы не храните в открытом виде, да, там это может храниться в открытом виде, там могут засунуть грязный палец в него, да, в этот крем пробник. Я сейчас про пробники не и так далее. Ну, поэтому это какое-то не очень грамотное поведение продавца. Значит, что я вам рекомендую сделать, Анна? Предъявить все-таки претензию продавцу. Написать, что я являюсь давним пользователем именно данного крема, именно данного изготовителя. Да, и
1: впервые сталкиваюсь с проблемой.
0: Поскольку состав данного крема не менялся, следовательно, не должны меняться его и какие-то органолептические, скажем, да, свойства, характеристики.
1: Куда в запах,
0: запах, цвет и так далее. Но, покупая ранее, в пределах срока годности, используя одинаково абсолютно, с определенной степенью заботливости и аккуратности, да,
1: следуя инструкции.
0: Да, следуя той информации, которая до меня доведена при покупке, всегда крем сохранял свой запах до конца использования. Крем, приобретенный такого-то числа, вдруг изменил свой запах. Хотя условия хранения, условия использования не изменились. Поэтому я предполагаю, или я настаиваю, или я думаю, или я утверждаю, да, что в товаре имеется какой-то недостаток. А вот такую претензию написать, продавцу отнести, посмотреть, что они ответят. Но мы с вами, вот если рассуждать, состав может не измениться, может измениться технология. Может измениться ингредиент натуральный на ненатуральный или наоборот.
1: Должно быть отражено.
0: А нет, название то же самое.
1: Нет, название,
0: наименование,
1: да,
0: а перечень. Оно, наименование, то же самое может быть ингредиента, неважно, какой он, да. То есть, вот,
1: поставщик другой.
0: Да. Вот знаете, как говорится, ну, раньше крем взбивали, а сейчас его взбивают не на том оборудовании. Не взбивают там,
1: а что-то. Не вручную, а миксером.
0: Условно говоря, да. Поэтому и вот этот самый запах появился. Но, с другой стороны, когда мы говорим о запахи, мы же должны его как-то охарактеризовать, поэтому вам нужно, Анна, придумать какую-то терминологию.
1: Неприятный.
0: Термин, да, просто неприятный. Ну, знаете, кого-то розы приятно пахнут, для кого-то неприятно.
1: Прогорклый сразу
0: запах,
1: говорю.
0: Да, запах тухлого продукта, например. Ну, вот, да?
1: Просроченное масло,
0: Вот, да, ну, то есть получается запах ну, не просроченного даже масла, а, ну, вот какой-то поручись в интернете, в конце концов, найдите какое-то такое удобоваримое слово, которое донесет до продавца, что есть признак, что продукт в процессе обычного, нормального, правильного хранения, он потерял свои свойства. И вы пишите именно об этом, что я считаю, что запах – это тоже свойство, да, очень важное для крема. Да, на самом деле, ведь мы покупаем любую парфюмерию, косметику, да, уходовую, неважно какую, мы же ориентируемся на что? На определенные параметры, не только на том ожидаемом результате, да, чтобы кожа стала мягче, чтобы морщины разгладились, там, или чтобы ушли покраснения, там, или еще что-то, да. Мы еще же ориентируемся на что? На запах тоже. Потому что определенный запах может вызывать в нас негативные эмоции, аллергическую реакцию.
1: На мне будет.
0: И, да, аллергическую реакцию. Мне может быть неприятно, противно, мерзко, меня может затошнить и так далее. Да? Вот в данном случае вы говорите о том, что свойство товара не соответствует тому, что для меня является обычным. Да? И я не могу использовать, поэтому прошу вернуть деньги. Вот, и посмотрим, что они ответят.
1: Еще
0: вопрос крайне интересный.
1: Вопрос экспериментальный. Анна идет в этот магазин, покупает такой же крем, прям новенький, с этим старым приходит, и не с пробником сравнивает, а с новым.
0: Не, с пробником вообще неправильно.
1: Нет, а вот с новым кремом, если запахи совпадают, то она идет домой с двумя. Получается, правильно?
0: Ну, да.
1: А если не совпадают, то тогда получают доказательства продавцы.
0: Ну, можно и так сделать, да.
1: Если
0: да.
1: не жалко.
0: Можно и сделать
1: Фактически это обмен будет.
0: Ну, если он не стоит, там, как концерт.
1: Нет, ну, это же
0: как
1: концерт Канье Уэста, я думаю, нет. Все-таки.
0: Вот, а бывает всякое, да, то можно. Что можно еще сделать? Можно написать изготовителю претензию. То есть претензию продавцу и изготовителю одинаковую абсолютно, да. А, возможно, что изготовитель обратит внимание, и возможно, что изготовитель знает. Если это, конечно, отечественный изготовитель. Мы делаем скидочку.
1: Я думаю, что нет.
0: Ну, почему? У нас сейчас, мне кажется, большая часть, да, ассортимента в наших магазинах, это то, что делается у нас, на мой взгляд. Ну, может быть, не большая часть, но больше половины точно. Значит, мы, ну, это может быть изготовитель, например, Белоруссии, да, тоже очень популярный. У нас к ним тоже можно писать, потому что у нас соглашение с ними есть.
1: А, кстати, это может быть тот же самый параллельный импорт через другие государства.
0: Поэтому надо написать и сказать, что, ребята, обратите внимание, может быть, они уже знают об этой проблеме, и был какой-то был сбой, да, вот в момент изготовления или что-то еще. А может быть, они напишут, да, мы не изменили состав ингредиента, но мы изменили процесс, да, сам процесс изготовления. Там, мы изменили...
1: И вообще нам нравится этот запах.
0: И вообще нам нравится, да. Поэтому, Анна, если вам сложно сформулировать все это, такое возможно, потому что говорить тогда просто, а написать сложнее. Напишите нам этот вопрос нам на почту, potrebitel@ekb.ru, и мы вам поможем составить претензию очень грамотно, и посмотрим, чем все это закончится, потому что мне, например, уже да, тоже стало интересно.
1: Ну да, необычная ситуация. Плюс 7-908-909-104-5.
0: Они же что еще могли сделать? Сам продавец мог в процессе, например, перевозки, то есть вот эта вот логистика же длинная.
1: Не соблюсти.
0: Да, и когда вы его открыли, пошел процесс химический, связанный с тем, что уже где-то было нарушено правило. Может такое быть? Может такое быть. Поэтому Мира прямо вот... Ой, нет, не Мира, Анна, да. Нет, тут просто стрела, извините. Пишите нам, давайте вместе поразбираемся, это интересно.
1: Ну, вот сейчас как раз от мира сообщение, да. Многоквартирный дом, капремонт, замена труб водоотведения. В одной из квартир подрядчик настаивает на демонтаже унитаза. Причина установлена неправильно. Жильцов потребовали купить новый унитаз. За работу, демонтаж и установку нового унитаза подрядчик запросил оплату. Объяснил, что в его обязанности входит только замена труб. Но в планы хозяев этой квартиры не входила замена унитаза. Я считаю, что данную проблему нужно решать с управляющей компанией, а не с подрядчиком. За консультацией безуспешно пыталась дозвониться до управляющей компании. Какие права в данной ситуации есть у владельцев квартир?
0: Ну, слушайте, подрядчику может не понравиться ваш диван.
1: Может.
0: И вообще вы сами можете не понравиться.
1: Может.
0: Ну да, ну да. Такой. Я к чему сейчас это веду? То есть вы понимаете, да, уважаемый слушатель, к чему я сейчас это веду? Требование демонтажа, оно должно быть связано непосредственно с теми работами, которые выполняются подрядчиком в рамках...
1: Он трубы меняет, а ему мешает унитаз.
0: ...капитального ремонта. Вот если он мешает унитаз ему, да, то демонтаж, монтаж, ладно, окей, хорошо. Но поскольку это не то имущество, которое мы ставим по своей воле, ну, например, мы делаем натяжные потолки, которые могут помешать, да, установке труб. Сами делаем.
1: Это,
0: либо, например, мы закрываем красивые шкафами. Какие-то трубы, конечно, мы должны их демонтаж провести.
1: Короб, который что-то закрывает, все наше.
0: Да, но это то, что не является, да, вот, ну...
1: Функциональной частью...
0: Унитаз, прошу прощения, да, ну, как бы без унитаза. Вот, поэтому монтаж вот этого оборудования, он должен был в смете. А вот то, что он правильно или неправильно установлен... Ну, ребята, это как бы вообще вот, да, новый унитаз.
1: Ну, поэтому, видимо, демонтаж связан с тем, что этот унитаз...
0: То есть я понимаю, что они его сломают при демонтаже.
1: Ну, вот я про это сейчас и пытался сказать, что этот унитаз, который неправильно установлен, если его демонтировать, то он сломается.
0: И что значит неправильно установлен?
1: Это я не знаю.
0: Я тоже не знаю.
1: Не, ну могли как-нибудь его туда бетоном залить, основание, и все. Бывает такое в некоторых случаях. И тогда демонтаж действительно будет связан с тем, что унитаз надо расколачивать. И значит, надо покупать новый. А в планы это... Унитаз сейчас не дешевое удовольствие. Так-то. Уж.
0: Нет, во-первых, рассуждение правильное, что эти вопросы необходимо решать с управляющей организацией, а не с тем лицом, которое там пришло и что-то делает. Да? Они могут вас попросить, они могут с вами вести диалог, вы можете с ними в диалог вступать и решать эти вопросы. Но если вопрос касается чего-то, вот, что вы как собственник нарушили какие-то правила, там, содержание, да, дома, там, либо вы в данном случае причиняете препятствия для капитального ремонта дома, да, увеличиваете срок, тем самым, да, вот, может, это все закончится тем, что вообще капремонт не будет сделан, трубы не будут поменяты, ах, вы какая нехорошая, да, говорит вам. А подрядчик в этом случае, конечно, эти вопросы подрядчик должен решать через управляющую организацию. Управляющая организация должна либо вынести какой-то документ, какой-то акт, составить его, вручить.
1: Потому что бывает
0: собственнику
1: же...
0: обосновать его, почему неправильно, что неправильно, да, что вы нарушили или не нарушили.
1: Собственник улучшает свои условия, ставит унитаз за свой счет. Это же его, получается, уже зона ответственности, ну, или того, кого он позвал монтировать.
0: Конечно, если управляющая организация, она доводы привезет абсолютно нормальные,
1: как с батареями,
0: правильные, законные, да, и скажет, вы действительно нарушили. Там, нарушили что? Ну, в данном случае, там, проектную документацию,
1: так,
0: например,
1: да,
0: дома.
1: Технологию.
0: Да, там, технологию какую-то нарушили, ну, то, да, придется действительно покупать новую.
1: Ну, так управляющая компания должна выйти тогда, то
0: конечно,
1: есть, поговорить.
0: Конечно, ну, мы к этому и ведем. То есть эти вопросы
1: совершенно правильно
0: необходимо
1: спрашивает.
0: Решать через управляющую организацию. А Мира еще пишет, что она за консультацией обращалась до управляющей компании безуспешно. Ответа нет. Ну, в данном случае что нужно сделать? Нужно в данном случае, например, написать, вернее, позвонить в диспетчерскую службу, потребовать, чтобы было зарегистрировано это обращение, да, попросить выйти с осмотром и установления вот этого самого факта. Либо написать письмо в управляющую организацию. Здравствуйте, ребята. Вот на данный момент у нас в доме проводится капитальный ремонт, и у нас возник конфликт с подрядчиком. Да? Прошу в этот конфликт вмешаться, как управляющая организация, которая представляет в первую очередь мои интересы собственника перед третьими лицами, в том числе перед подрядчиком. Прошу выйти, осмотреть, да, и ну, мы с вами...
1: Но опять же, не надо дозваниваться, надо...
0: Писать.
1: Официальный какой-то запрос сделать, да. Писать, да, да, да, и да, чтобы да, зарегистрировали. Да. Тогда это
0: первое,
1: будет...
0: через диспетчерскую службу, второе, письмо в управляющую организацию, вручить под роспись или отправить письмо. Ну, проще, наверное, под роспись, потому что все это нужно делать быстро. А вообще с вопросами вот этого капитального ремонта, с подрядчиками, со взаимоотношениями, это все очень непросто у нас. Это не очень сильно урегулировано законами. Напрямую прям, чтобы было понятно, четко расписано. Например, как в правилах предоставления коммунальных услуг. Там не совсем понятно, но, по крайней мере, что-то расписано. Тут вообще все прям очень сложно, учитывая, что документация сметная готовится вообще самими вот этими лицами, участниками вот, это, вот этого прекрасного мероприятия под названием «Капитальный ремонт». Это фонд капитального, например, ремонта, это управляющая организация, это подрядчики. Да, как правило, жильцы в этом не участвуют, что там в этих сметах, непонятно. Вот, поэтому, если не удается решать напрямую вопрос с управляющей организацией, с подрядчиком, который производит капитальный ремонт, и не удается вмешать в эту историю фонд капремонта, то эти вопросы либо уходят в суд, ну, либо у нас потребители что сдаются и говорят, да ладно, ГЖИ. Все это, вряд ли.
1: Хорошо, последний вопрос. Юрий все-таки дописался, вот через этот канал с нами и связывайтесь, Юрий, в дальнейшем. 20 лет был клиентом Ситибанка, который ушел из России. Ушли они цивилизованно, постепенно. Закрыл все счета, все карты. Внезапно, через 2 года, пошли письма от некого Рекабанка, который заявил, что стал правопреемником Ситибанка. Извещали о тарифах, об изменениях в регламентах и так далее. Дозвонился до них в Москву, сказал, что ничего про них не знаю, знать не хочу, и все дела я с Ситибанком завершил. Стали писать, что установили новые тарифы, повышенные, и будут мне их начислять, пока я не закрою у них расчетный счет с нулевым балансом. Написал, что требую закрыть, хотя я не открывал. Заявили, что для этого надо лично приехать в Москву, других офисов у них нет. Это единственный. Билеты оплатить отказались. Написал им письмо с личной подписью через Почту России. Все равно требуют приехать, иначе будут начислять на пустой счет штрафные санкции, пока не закрою счет. Разве это законно, и могут ли они через много лет подать на меня в суд с истребованием этих начисленных штрафов?
0: Какая-то трэшевая история.
1: Сюрреализм.
0: Вообще, ну да. Значит так, сначала.
1: А нет ли тут каких-то...
0: Ушли они цивилизованно, постепенно, закрыл все счета, все карты. Юрий, если у вас есть подтверждение факта закрытия всех счетов, всех фактов, то есть всех вот документов, все должно быть справка.
1: Да?
0: По факту, что все закрыто. Тогда наплюйте на них и ничего не пишите, и ничего не делайте. Да? Второе. Рекап банк. Боже, первый раз слышу.
1: Название такое подозрительное.
0: Чудо. Ну, да. Ладно. Нравится, не нравится, да? Как говорится. Приехать в Москву для того, чтобы закрыть счет пустой, да, который, ну, это смешно. Это вообще на самом деле. Вы можете написать заявление здесь, например, заверить его там нотариусом, да, что это вы действительно подписали и отправить. Но это тоже убытки на самом деле. Нотариус-то он тоже, в общем, на самом деле недешево, да, заверить подпись. Вот. Ну, по крайней мере, это какой-то еще, да, вариант, если у вас нет, например, документов, подтверждающих, что вы закрыли все счета и все карты. Так, через 2 года пошли письма, что он стал правопреемником. Очень интересная история. Ну, во-первых, они должны доказать свое правопреемство. А напишите им также. Требую доказать свое правопреемство. Ваше правопреемство, оригинал документов предлагаю привести мне на такой-то адрес в Екатеринбурге.
1: Да?
0: И никаких копий я не приемлю. Приезжайте
1: сюда. Приезжайте, я заверю.
0: Да. Да, но, то есть, мы сейчас рассуждаем, Юрий,
1: это
0: вы понимаете,
1: опять,
0: да?
1: Шутки шутками, но есть же у нас Центробанк, местное отделение, и там есть отдел по защите прав потребителей.
0: Далее продолжаем рассуждать. Что значит, они установили новые тарифы повышенные? Все условия договора у правопреемников, они продолжают действовать ровно так же, как действовали ранее. Никаких новых тарифов они просто так вести не могут. Поэтому, если это было бесплатно, то и сейчас должно быть бесплатно. Поэтому, как они будут доказывать в суде, что они имеют право вводить новые тарифы, я не знаю. Тем более и начислять, пока я не закрою у них расчетный счет. Что я вам рекомендую сделать? Первое. Истребовать доказательства правопреемства в той форме, в которой мы вам рассказали. Да, он может быть несколько... Эта форма такая саркастичная. Да? Ну и пусть будет так. Второе. Я предлагаю вам писать жалобу в Центральный банк Российской Федерации на них. Очень жесткую.
1: Есть у нас там специальные отделы, которые... Что в Москве,
0: есть у них
1: что
0: специально
1: здесь,
0: обученные люди в Центробанке под названием...
1: По защите потребителей,
0: да, там у них есть прямо свой
1: услуг.
0: Департамент, да, там по защите прав потребителей. Напишите туда жалобу, пусть они разбираются с этими ребятами. Что они там повалили? Что они там за правоприемники? Что они такие за условия абсолютно экономически невыгодные для потребителей устанавливают? Вообще, что за безобразие они творят? Пусть они разбираются с ними, Юрий. Безобразие какое-то.
1: Спасибо большое. Время у нас закончилось. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Реклама. Сенофутбол. Урал. Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
9: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль.
9: Открытый театральный фестиваль «Свой» объявил свою программу. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 сентября. Уже в восьмой раз камерный театр Объединенного музея писателей Урала собирает моно- и дуэтные спектакли из разных городов и стран. В Екатеринбург приедут постановки из Армении, Саратова, Нижнего Новгорода, Рубцовска, Красноярска и Москвы. Специальным гостем фестиваля станет спектакль «Давид Сосунский» от Международного театрального фестиваля «Арм-Мона» из Еревана. 13 ролей в этом спектакле исполняет один актер – Армен Кушкян. В основе лежит средневековый армянский эпос «Давид Сосунский» в переложении классика армянской литературы Аванеса Туманяна. Режиссер Нарине Григорян использовала прием быстрого монтажа, при котором актер моментально переключается между различными образами, благодаря лишь отдельным деталям реквизита и элементам костюма.
2: Кроме того,
9: из Москвы на фестиваль приезжает дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» со спектаклем «Геройские анекдоты». А еще камерный театр «Среда-21» с постановкой «Капитал», не больше, не меньше, по одноименному труду Карла Маркса. Из Нижнего Новгорода привозят сразу три спектакля. Это «Запев Мадонны Спинеги», «Небесный топер» и «Говорит Москва». Красноярский театр «Вспышка» расскажет свой «Случай в лесу», а саратовский драматический сыграет спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель», получивший гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
2: И еще.
9: Будут среди участников и кукольники. Театр кукол из Рубцовска сыграет единственный спектакль для детей в афише этого года. Это сказка «Едят ли ведьмы своих внуков?». Екатеринбург представят на фестивале камерный театр с премьерой прошлого сезона, спектаклем «Дом», Коляда-театр с хитом «Между небом и землей жаворонок вьется» и Центр современной драматургии с психологической драмой «Магазин». Добавлю, что в этом году фестивальные показы будут проходить на нескольких площадках в Екатеринбургском театре кукол, в Колизее, в Коляда-театре и в Доме офицеров, куда камерный театр переезжает в сентябре на время ремонта в своем здании. Полную афишу фестиваля можно посмотреть в соцсетях камерного театра и на сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
10: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
11: Добрый день. Владимир Путин оценил текущее состояние экономики с учетом последствий от ударов беспилотников и выступил с рядом поручений. По словам президента, экономическая динамика в стране скромная, но позитивная. Прирост ВВП на отметке около 1%. На экономических темпах сказывается ряд факторов, включая и внешнее давление. Атаки на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Президент подчеркнул, что поврежденные логистические центры и склады требуют восстановления, в том числе при участии государства. Правительству дано соответствующее поручение. Президент также отметил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку. В Екатеринбурге дали горячую воду. По словам жителей Уралмаша и Виза, у них вода пошла с утра, сообщает Е1. По остальным районам пока информации нет. Напомню, городские власти пообещали 20 августа до 17 часов включить горячее водоснабжение по всему Екатеринбургу. Развязку у Калины могут открыть в сентябре. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил стройку и поторопил подрядчика. Как написал мэр в своих соцсетях, перед подрядной организацией поставлена задача выполнить основные работы и открыть движение уже в сентябре, а в ноябре завершить благоустройство. Как напоминает агентство «Новый день», строительство развязки у Калины началось в 2021 году. Штормовое предупреждение о смоге действует в Свердловской области до 20 часов сегодняшнего дня. По данным синоптиков, до конца суток в регионе сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. По прогнозу Уралгидромета, сегодня по области осадков не ожидается, ветер будет слабый. И после относительно прохладной ночи с температурой плюс 7-12 дневные температуры поднимутся до плюс 25. А в пятницу в регион вернутся дожди, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду и смог рассеяться. При этом днем завтра будет относительно тепло до плюс 23 по области. В моду вернулся популярный тренд 2010 года – одежда с баской. Как пишет таблоид The Sun, баска представляет собой широкую оборку, которая пришивается по линии талии к платью, юбке, блузке или жакету. По словам стилистов, этот элемент визуально делал женскую фигуру стройнее, скрывал недостатки, но он быстро устарел и стал признаком безвкусицы. Однако, неожиданно, в 2026 году он снова стал трендом. Это показала коллекция Dior «Осень-зима» и некоторые звездные образы. Так, в костюмах с баской недавно появились на публике супруга британского принца Кейт Миддлтон, певица Тейлор Свифт, актриса Энн Хэтэуэй. Доллар на четверг 85.13, евро 98.55.
12: Информация на правах рекламы.
13: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
14: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Под

0: Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
2: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
3: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
2: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить.
5: На 104,5 FM.
6: Добрый день, вы слушаете радиофорум 104,5 FM, у микрофона Максим Путинцев, а в эфире налоговая консультация, программа, в которой ежемесячно мы с вами получаем исчерпывающие, полные ответы на вопросы налогообложения. Еще мы обсуждаем новости и инициативы из этой сферы. С нами, как всегда, Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, я вас приветствую.
7: Добрый день.
6: Ну и, как всегда, мы собираем вопросы наших слушателей о налогах. Это могут быть абсолютно любые вопросы, какие-то конкретные, прикладные, ну или максимально абстрактные, философские, быть может, тоже. Все это формулируйте, присылайте нам в любом удобном для вас мессенджере, можно даже смс-кой, на номер +7 908 909 104,5. Ну а мы начнем с нашей традиционной рубрики, которая называется «Налоги и жизнь». Каждый из нас делает в нее свой вклад. Я обычно озвучиваю пословицы, афоризмы о налогах или же цитаты известных людей на эту тему. Но сегодня я решил немножечко изменить этой традиции и просто поведать вам, Аркадий Викторович, и нашим слушателям интересный, как мне кажется, факт. Как сейчас принято говорить, фан-факт, забавный факт. Канье Уэст. Персона, мимо которой пройти нельзя, в связи с шумихой вокруг его выступления в Санкт-Петербурге в октябре. Такого ажиотажа, Аркадий Викторович, я вам скажу, в связи с каким-либо выступлением в России не было давно. Может быть, даже никогда. Так вот, музыкант, который даст два концерта на «Газпром-арене» в октябре, оказывается, имел проблемы с налогами. Вы можете себе такое представить, Аркадий Викторович?
7: Ну, это неудивительно.
6: Абсолютно.
7: С одной стороны,
6: да,
7: не у он... многих известных актеров, спортсменов.
6: Деятелей шоу-бизнеса,
7: да, да,
6: объединим их этим определением. Так вот, в одном из интервью американский рэп-исполнитель признался, что задолжал налогов на сумму в 50 миллионов долларов. В результате ему на время блокировали банковские счета. Канье Уэст признался, что является не самым финансово грамотным человеком и потому привлек профессиональных финансистов, чтобы они помогли ему разобраться в ситуации. Ну, видимо, помогли, потому что говорил он об этом несколько лет назад, и ничего мы не знаем о том, что какие-то были преследования, уголовные, судебные, в связи с неуплатой налогов. Но, тем не менее, ну, опять же, что тут сказать? Ну, не он первый, не он последний.
7: Да, конечно.
6: Шоу-бизнес, в общем-то, богат людьми, у которых впоследствии, после того, как приходит слава, приходят и проблемы с налогами. Видимо, это как-то связано.
7: Ну, дело в том, что они люди творческие. Я хоть и не являюсь поклонником таланта этого зарубежного певца, но мог бы посмотреть, что там было конкретно. Но скажу, что это сплошь и рядом. Это очень часто и в Европе, и в Америке. Ну и, наверное, это обусловлено тем, что творческие люди, они больше уделяют внимание своему какому-то креативному развитию, новым гастролям, новым песням. И какие-то там бытовые мелочи в виде каких-то налогов их не очень сильно волнуют.
6: И в это, знаете ли, очень удобная позиция. И в случае чего, говорит, вы знаете.
7: Тут должен заниматься, конечно, профессионал. Они этим и для этого и созданы. Я скажу вам по секрету, не называя конкретных фамилий, ко мне самому обращались очень известные и певцы, и актеры, и руководители различных рок-групп, уточняя те или иные детали, задавая вопросы про свои налоговые последствия или наоборот, они спрашивали, правильно ли поступает их бухгалтер. Но надо понимать, что если вы живете в обществе, то у вас есть и бремя каких-то обязанностей. Ну и не секрет, конечно, уж так в качестве критики, что некоторые люди, которые собирают полные стадионы, они считают, что им многое позволено, что им многое дано. И
6: перед налоговой все равны, так и хочется сказать.
7: Не обращают на это внимания. А кроме того, я помню, как в начале 90-х

0: один из первых руководителей Министерства по налогам и сборам, оно тогда имело ранг министерства, собирал крупнейших певцов, известнейших, и прямо проводил с ними беседу о том, что надо учитывать свои доходы, не брать в конвертах.
1: Да, ребята, вы никакие не особенные.
0: И платить налоги. Вот. Ну, даже тогда была определенная дискуссия между руководителем налогового ведомства и актерами. Ну, это ведь и не только из творческой сферы. Возьмите спорт. У многих известных футболистов, хоккеистов, также какие-то там, даже тренеров, у них постоянно возникают какие-то вопросы. Ну, и это может быть, знаете, чем обусловлено? Известный человек, он всегда вызывает
1: интерес. Привлекает внимание.
0: И там у него недоимка какая-нибудь, 10 тысяч, или задолжал пеню, или заплатил на 2 дня не вовремя, но вот уже все СМИ, телеграм-каналы.
1: Кстати, совпадение или нет, вспомнилось. Да. На днях же была новость про Филиппа нашего Киркорова, что и у него тоже проблемы с налогами.
0: Да, читал,
1: и ему что-то там запретили на ближайшее время, по-моему, регистрировать новые.
0: Но там как-то так сказано.
1: Лица, что-то в этом роде.
0: Понимаете, Максим Александрович, я все-таки
1: опять,
0: юрист.
1: Вот
0: мне нужны документы, мне нужны
1: давайте
0: конкретно.
1: Тогда поставим точку в этой истории следующим образом. Мы же с вами, по-моему, даже цитату как-то упоминали. Из великого соотечественника Канье Уэста, кстати, Элвиса Пресли, который говорил о том, что меня всегда сопровождает пара охранников и налоговый консультант.
0: И два охранника и 3 налоговых консультанта.
1: Конечно, вот мудрый человек
0: был. Все правильно он говорит. Вот поэтому тему вы затронули такую достаточно интересную и одновременно щепетильную. Вот. Но надо всем понимать, правильно вы сказали, перед налогами все равны. И если доходы позволяют платить налоги в повышенном размере, ну, приходится это делать. Главное, чтобы все было по закону, поскольку в Великобритании в 60-х годах тоже были очень серьезные налоги, которые составляли иногда 80, а то и 90% от вообще всех доходов. Уж не знаю, как такое могло получаться, какие там были налоговые консультанты. И это привело к тому, что многие известные рок-группы, они просто уезжали из Великобритании. И это даже называется «великий музыкальный исход». Даже термин такой есть, когда Великобритания, как законодательница мод, она вдруг лишилась всех своих самых известных людей. Да и у Битлз, если вы помните, есть песня «Налогосборщик»,
1: «Тэксмен». «Тэксмен».
0: Может, она не такая известная и популярная, как там Мишель Майбелл и прочее.
1: «Yesterday».
0: «Yesterday», да, но тем не менее, спели ведь они про эту, на эту тему, значит, она их затронула как-то.
1: Аркадий Викторович, ну, собственно, мой вклад в рубрику «Налоги и жизнь» на этом прошу считать завершенным. А с чем вы пришли к нам сегодня?
0: А я хотел бы поговорить о таком явлении, как повышение налогов. Вот предложение
1: явление.
0: О повышении налогов, да.
1: Это неизбежность вот. Какая-то, как будто бы.
0: Дело в том, что сейчас ведь мы все ждем выборов в Госдуму, и многие партии, многие лидеры движения, они формулируют различные предложения по снижению, смягчению налогового бремени. А некоторые, наоборот, предлагают повысить налоги. И даже законопроекты вносятся в Госдуму.
1: Не хотят, что ли, в Госдуму?
0: Я не знаю,
1: с такими предложениями выступают.
0: Они хотят, честно говоря. Но вообще, знаете, я бы ввел правила. Даже 2 правила вот к самому процессу, когда ты предлагаешь повысить налоги.
1: Так, какие
0: предлагать повысить налоги может только тот человек, который платит этот налог сам лично. Не надо для других советовать. А второй момент, если ты сформулировал идею, давайте поднимем такой-то налог, то с этого дня ты начинаешь платить в добровольном, принудительном порядке вот это в повышенном размере. Ну, допустим, партия какая-то предлагает, а давайте мы страховые взносы все введем до 30% и уберем регрессию. А страховые взносы – это, наверное, одна из серьезных показателей налоговой нагрузки на бизнес.
1: На любого работодателя.
0: И сейчас на 30% каждой зарплате, с каждого рубля. Вот. А я предлагаю, вот эта партия, пускай все члены этой партии начинают с момента внесения соответствующего закона. Будет он принят, нет, но вы должны уже уплачивать. Я думаю, тут как раз будет более взвешенные инициативы.
1: Тут-то инициатив и станет
0: меньше. А вообще предложения о повышении налогов известны в мире. Может быть, это, конечно, не типичное явление, может, я бы даже сказал, экзотическое, но, допустим, в Соединенных Штатах Америки известны два случая, когда муниципалитеты выступали, сами предлагали законодателю местному повысить налоги, потому что очень серьезно страдало образование в этих муниципалитетах. И для того, чтобы появился источник доходов, вот были такие предложения. Уоррен Баффет неоднократно и в 2011 году, и в 2024 году предлагал повысить налоги на капитал, но он говорил, что налоги на труд у нас 34%, а на капитал 15%, это несправедливо, миллионеры должны платить больше. Но ему лично никто не мешает это делать в частном порядке. Безвозмездные перечисления в бюджетную систему имеют место, пожалуйста, может быть, даже какой-нибудь знак отличия государства вот для таких проявивших себя суперответственных, социально ответственных лиц и получит. Ну и вот совсем недавний случай, Максим Александрович, под что и натолкнуло меня на эту тему, в Великобритании 120 миллионеров написали письмо новому премьер-министру с предложением повысить нам налоги. Они сказали, что вот это мышление, которое стремится к уменьшению налогов, это устаревшее экономическое мышление.
1: Как интересно.
0: Что они любят свою страну.
1: Что-то тут.
0: И никуда не собираются уезжать.
1: Так, так, так, так.
0: И предлагают поднять достаточно серьезно по некоторым налоговым элементам налоговую нагрузку. Я не знаю, конечно, как это отнесется новое правительство Великобритании, но, конечно, это нетипично.
1: Вызывает вопросы.
0: Нетипично, конечно.
1: Что это
0: что-то
1: такое?
0: Там есть. Какое-то
1: второе дно.
0: Да, какое-то второе
1: дно. Это мы отсюда разглядеть не можем, возможно.
0: Потому что я считаю, что налоги надо платить, но не надо налоги переплачивать. Все-таки любой налог, он понижает эффективность любой экономической деятельности и экономической активности. А это все сказывается и на росте экономики, и в конечном итоге на благосостоянии. Поэтому, опять же, должен быть баланс. Должна быть какая-то такая фискальная гармония для того, чтобы и у государства были ресурсы для самосодержания и для развития, и бизнес-структуры могли двигаться и развиваться.
1: Аркадий Викторович, ну, на этом рубрику «Налоги и жизнь» на сегодня мы с вами заканчиваем. Каждый, собственно, свою лепту в нее внес. Я предлагаю переходить к новостной повестке, к новостному фону. Что у нас любопытного в налоговой сфере произошло за отчетный месяц, пока мы с вами не встречались? Ну, наверное, особое внимание состоянию бюджета, да? Потому что да. Это напрямую связано с тем, чего нам ждать в перспективе от налоговой политики.
0: И ждать-то осталось не очень много, потому что в конце сентября правительство должно войти в Государственную Думу, кстати, уже обновленную по своему депутатскому
1: Все
0: составу.
1: Все так, 20 сентября выборы.
0: 20 сентября выборы, а до 1 октября должен быть представлен проект федерального бюджета на 2027 год. Ну и мы с вами помним, что все прошлогодние неприятные налоговые инициативы как раз были озвучены, а мы о них узнали и потом горячо обсуждали. Это в конце сентября. И мы с вами прямо как опытные врачи следим за состоянием федерального бюджета, поскольку это самый большой и государственный, и экономический актив нашей страны. Ну и знаете, если вот в прошлом месяце новости были такие обнадеживающие, во всяком случае, дефицит федерального бюджета сократился почти на 300 миллиардов рублей. И за июнь месяц он вообще был профицитным, то есть доходов было больше, чем расходов. То вот июль, к сожалению, опять подкачал, и дефицит федерального бюджета увеличился на 724 миллиарда рублей и составил 6 триллионов 455 миллиардов. Это при том, что норматив на 26-й год 3 триллиона 786 миллиардов. Это, конечно, огорчает и тревожные вызывает мысли, потому что чем хуже бюджету, тем жестче налоговая политика. Это мы прекрасно понимаем. Ну, а какие решения будут приняты, если к концу сентября бюджетная ситуация не выправится, я даже представить не могу. Но я думаю, что, конечно, возможен, только возможен вариант корректировки показателей федерального бюджета. Кстати, как было и в прошлом году. И напомню, что если сейчас запланировано 3 триллиона 700 миллиардов, то прошлый год бюджет закончил с дефицитом больше 5 миллиардов. Он, правда, был вписан в тот норматив, который власти себе же и установили. Вот, но ничего не мешает провести здесь. То есть, может быть, и не надо будет принимать какие-то налоговые решения. Хотя я в этом сомневаюсь. Я думаю, мы увидим налог на сверхприбыль. Причем о нем уже говорят. Да, мы видели его в 2024 году. Тогда было собрано 330 миллиардов рублей. Так что не удивлюсь, если мы увидим этот налог уже, может быть, в обновленном варианте. Некоторые говорят о том, что может вновь быть пересмотрена ставка налога на добавленную стоимость. Хотя я сомневаюсь, поскольку 22% – это практически на пике максимальном пике. Ну и вообще надо понимать, что есть страны с более высоким НДС.
1: Вот-вот, мы же об этом с вами говорили, 27% есть,
0: и 27%,
1: по-моему. Поэтому да, 22% – это еще не предел.
0: Но будем надеяться, что все-таки хотя бы 2 года мы поживем с новой ставкой, тем более, что президент сказал, что повышение НДС – это временная мера. Поэтому, может быть, его трогать никто не будет. Можно еще посмотреть НДФЛ. 22% максимальная ставка. Это при том, что левые партии, которые претендуют на попадание в Госдуму, они практически все хором говорят о том, что надо повышать НДФЛ в большем размере для тех, у кого есть какие-то сверхвысокие доходы. Ну и не надо забывать про неналоговые платежи, которые формально к налогам не относятся, но тоже являются обязательными для уплаты. Вот с 1 декабря начнет взиматься технологический сбор. С электронной компоненты его будут уплачивать производители.
1: Смартфоны, ноутбуки,
0: да, да,
1: телевизоры. 5,
0: максимальная ставка 5000 с единицы. Вот. Все это, конечно, приведет к какому-то и скачку инфляции, не исключено.
1: Но и в бюджет дополнительные деньги это привлечет.
0: Конечно. Вот. Поэтому мы смотрим. Наверное, самым окончательным вариантом будет показатель итогов состояния бюджета по август. Есть ли какая-то надежда для радикальных решений? Но да, сейчас такой период экономический, такой цикл, когда возможностей для снижения налоговой нагрузки у государства нет. Льготы новые выдаются, но очень и очень скупо. Вот. Но даже по тем же данным Федеральной налоговой службы, налоговая нагрузка по всем отраслям экономики за 2025 год возросла с 11,5% до 11,9%. На 0,4, но рост. Но рост, поэтому мы будем смотреть, как будут развиваться события, какова будет их логика, какова будет динамика. Но пока ситуация такая.
1: Ну, будем следить и обсудим. Собственно, конечно, когда новости конечно. На этот счет поступят. Я напомню, в эфире радиофорум 104.5 FM, налоговая консультация. У микрофона Максим Путинцев, а в студии со мной Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ваши вопросы о налогах, любые абсолютно вопросы, ждем, присылайте. Плюс 7-908-909-104-5. Аркадий Викторович, вы справедливо упомянули о том, что Государственная Дума в нынешнем созыве, в нынешнем составе, она уже больше не соберется. Обновление парламента пройдет после выборов 20 сентября. Но до того момента, пока депутаты не разошлись на каникулы. Что-то важное Госдума в налоговом плане рассмотрела ли, предложила ли, внесла ли? Вот давайте об этом поговорим.
0: Ну, июль традиционно является самым жарким, наверное, таким налогово-творческим периодом.
1: Не только климатическим.
0: Года. Да, но особенно это и в преддверии выборов. Инициатив было очень много, причем в основном у оппозиционных партий, которые находятся в Государственной Думе. Как-то парламентское большинство и правительство очень себя спокойно вели. Ну, а законы, конечно же, принимались. Ну, в частности, мы уже говорили в нашей прошлой передаче о том, что принят закон о замораживании порогового значения в 20 миллионов рублей для субъектов малого бизнеса, для целей их перехода на НДС. И если ожидалось в первоначальной редакции, что с 1 января 2027 года плательщиками НДС станут те, у кого выручка свыше 15 миллионов, то уже понятно, что это со следующего года не произойдет. И в 2027, и в 2028 году тот, кто не дотягивает до 20 миллионов, сохраняет свое право работать без налога на добавленную стоимость. Принимались такие точечные законы. Ну, подняли госпошлину для мигрантов, для признания. Ну, госпошлина – это плата за услуги государству, грубо говоря. Понятно, что это регулярно происходит, регулярно индексируется. Ну и, наверное, самый интересный закон, который был принят буквально 4 августа, это закон о том, что появляющийся налог на добавленную стоимость, то есть когда вот его не было на какие-то операции, а он вдруг раз и появляется.
1: И возник.
0: И возник. Вот сейчас этот налог будет полностью перелагаться на продавца. Иными словами, повысить цену на налог на добавленную стоимость нельзя. И по расчетной ставке, там 18,1%, придется этот налог исчислять. Если, конечно, иное не предусмотрено договором. Не скажу, что это прямо какая-то сенсация. Уже 2 года обсуждалась эта проблема, как правильно перелагать появляющийся косвенный НДС. Судебная практика считала, что это налог покупателя. Конституционный суд сказал, что этот налог надо делить между продавцом и покупателем. Ну, а сейчас правительство определилось. И с 1 октября закон вступает в силу. Новый НДС – это для продавца. Но только отмечу, что это правило действует в условиях, когда у покупателя нет права на вычет по каким-то своим причинам, и когда налога вообще не было, и вдруг он появился. А не для случаев, когда ставка повышается. И поэтому мы уже затронули тоже эту тему. Поэтому тоже маленькое такое необходимое уточнение. Поэтому с 1 октября закон заработает, и я рекомендую всем, кто заключает договоры по льготным операциям, подстраховаться и включить в договор условия о том, как будут действовать стороны в случае, если вдруг законодатель неожиданно ведет по этим необлагаемым операциям налог на добавленную стоимость. Это позволит избежать конфликтов в будущем, избавит вас от судебных тяжб, каких-то конфликтов. Тем более, что сам закон и законодательство это прямо дозволяют. Вот примерно так.
1: Да, с этим разобрались. Я напомню еще раз, в эфире «Налоговая консультация», в эфире «Радиофорум» 104.5 FM. Ваши вопросы Аркадию Брызгалину присылайте. Плюс 7-908-909-104.5. Есть любопытная цифра. Аркадий Викторович, я попрошу вас ее прокомментировать. Правительство озвучило, что впервые за 10 лет существования единого реестра малого бизнеса количество субъектов, ну, субъектов бизнеса, которые в этот реестр внесены, которые в этом реестре находятся, превысило 7 миллионов человек. Так вот, как к этой цифре относиться?
0: Ну, кто-то в этом видит безусловно, сплошной позитив, что у нас такие условия, все хотят заниматься бизнесом. И я, в принципе, это тоже поддержу, что сама по себе экономическая, предпринимательская активность граждан, наших с вами соотечественников, это в первую очередь хорошо. Вот. Другое дело, что, конечно, у медали есть две стороны. И для меня эта цифра вызывает какое-то беспокойство в том плане, что это могла стать реакцией на повышение налога на добавленную стоимость и на введение его для малого бизнеса. То есть кто-то не выдержал, кто-то понял, что ему не потянуть с налогом на добавленную стоимость, и применил такой приемчик, как дробление.
1: Отпочковался.
0: Да. Создав какую-то несамостоятельную номинальную структуру, ну, на которую что-то там пустил или доходы, или переписал договоры. Вот в этом, безусловно, есть опасность. Я даже сам в своей консультационной практике с этим сталкивался, когда начинают открывать ИП на сестру мужа, на водителя. И говорят, тебе ничего делать не надо, вот ты будешь только подписывать, а лучше всего дай доверенность, мы сами все за тебя сделаем за долю малую. И мне хотелось бы каким-то образом предупредить таких предпринимателей, что налоговая это хорошо видит. И в условиях, когда государство дало шанс, а сейчас, напоминаю, идет амнистия по дроблению бизнеса, надо этой амнистией воспользоваться, чтобы сэкономить на доначисленных налогах, а наоборот не плодить какие-то новые множества, которые будут вскрыты и по которым будут предъявлены...
1: Лукавая цифра получается такая.
0: Да, да, тут надо смотреть причины увеличения. Ну и знаете, вообще вот показатель количества субъектов малого бизнеса, этот показатель очень динамичный. Ну вот да, в мае там приблизилось к 7 миллионам человек, и правительство это отметило. А я вот посмотрел на 10 августа, сколько сейчас субъектов.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: 6 миллионов 696 тысяч 310.
1: Уменьшилось.
0: То есть уменьшилось. Кто-то уходит, кто-то теряет право на спецналоговый режим. Кто-то закрывается, не выдержав конкуренции и налоговой нагрузки. Это жизнь, поэтому...
1: В общем, далеко идущие выводы, наверное,
0: да,
1: делать не
0: стоит. Да, абсолютизировать вот этот показатель, да. Я бы не стал относился к ним, ну, с определенной долей какой-то анализа, и, ну, и смотреть, что это и как это.
1: Аркадий Викторович, какие-то еще, быть может, важные налоговые новости вне стен Госдумы? В общем, что-то, о чем нужно сказать, есть ли у нас?
0: Ну, я бы две вещи бы еще озвучил. Во-первых, напоминаю всем предпринимателям, кто так или иначе связан с грузоперевозками. Это не только грузоотправители, перевозчики, но и грузополучатели, и заказчики перевозок, что с первого сентября мы, наша страна, отказывается от бумажного документа оборота, и все документы, которые сопровождают процесс перевозки, переходят в электронную форму. И все перевозчики попадают в реестр, и все накладные должны быть в электронном виде. Единственное, какую поблажку сделали наши законодатели, это Минтранс попросил ГИБДД пока особо не штрафовать тех, кто не успеет перейти на электронный документооборот, но это действовать будет, ну, и ограничится предупреждением, разъяснением, но это все будет до 1 марта 2027 года. Поэтому, это, еще раз повторюсь, почему-то многие посчитали, я не перевозчик, меня это не касается. Нет, это касается всех, кто или пользуется услугами перевозчиков, и кто получает какие-то товары, потому что налоговые органы сейчас весь процесс поставки будет контролировать в том числе и через перевозочные документы. У нас недавно был очень интересный случай с одним нашим клиентом, который заказывал себе различные агрегаты, сырье, у него никогда не было проблем, с перевозчиками он никогда не связывался, и вдруг выяснилось во время налоговой проверки, что, оказывается, те транспортные средства, которые были заявлены транспортных накладных, отсутствовали.
1: И, фантомы.
0: Да, то есть вот и товар мне доставили, но не тем транспортом, который заявлялся в документах. И налогоплательщик-то удивился, сказал, так вы идите с ними разбирайтесь. А нет, претензии прилетели именно к нему, поскольку у налоговых органов вообще возникло сомнение, а поступал ли этот товар? И знаете, чем докажешь, что это был реальный товар, а не какая-то фикция? Поэтому я просил бы тех, кого это прямо или косвенно касается, проявить серьезность к этой ситуации, выбрать аккредитованного оператора электронного документа оборота, необходимо оформить электронные подписи, обучить персонал, внести соответствующие поправки в договоры, которые у вас есть. Ну и, конечно, те мелкие перевозчики, кто не успеют перейти на ЭДО, они просто фактически теряют рынок. Поэтому, если кто-то что-то упустил или недооценил ситуацию, то я бы вот к этому бы наших радиослушателей и видеозрителей призвал. Ну и, уважаемые граждане, имейте в виду, что налоговая служба начала кампанию рассылки уведомлений. Это и в личные кабинеты налогоплательщики, и в госуслуги. И до 1 ноября все должны эти уведомления получить. Речь идет об уведомлениях по имущественным налогам за 2025 год, которые мы должны уплатить до 1 декабря. Если уведомление не пришло, некоторые до сих пор считают, это не моя проблема, у меня это ваша проблема. Ищите это уведомление у себя в кабинете, пишите в налоговую, обращайтесь в МФЦ. Вот, поскольку если по какой-то причине вы не знаете, сколько можете платить сейчас, налоговые инспекции и суд не нужен. Они достаточно могут в бесспорном порядке сами или через приставы. Да, это новый порядок, мы о нем говорили с вами, о внесудебном взыскании недоимки. И чтобы не было потом мучительно больно бегать по инспекциям, искать концы ваших налогов, проследите за этим, потому что все уведомления должны поступить до 1 ноября. Вот эти две самые важные вещи, наверное, вот.
1: Ну да, это обязательно нужно было упомянуть. А есть ли какие-то новости об обелении экономики? Мы эту тему с вами традиционно держим в фокусе внимания.
0: Мы ее очень подробно рассмотрели с вами на прошлом нашем эфире. И, поверьте, я слежу очень внимательно. Но сейчас все полностью поглотило, конечно, повестка дня предвыборная. И вот мы смотрим, как и партии даже между собой уже судятся и пытаются как-то там кого-то снять или не снять по разным, кстати, юридическим основаниям. Вот пока про обеление экономики новых новостей нет. Они сами возникнут у нас с вами к концу сентября месяца.
1: Аркадий Юрьевич, ну что ж, давайте к интерактивной части нашего разговора переходить, к вопросам наших слушателей. Еще раз напомню, присылайте, спрашивайте ваши вопросы. Ждем в любом удобном для вас формате, в любом мессенджере на номер +7 908 909 104.5. На ваши вопросы отвечает Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Когда ждать уведомления по уплате имущественных налогов для граждан? Есть ли какие-то сроки, что делать, если уведомление не пришло?
0: Только
1: ну, как будто только
0: ответили,
1: что вы об этом сказали.
0: Ну, я понимаю наших слушателей, они волнуются, поэтому еще раз повторяю, что уведомления уже пошли. Налоговая служба начала разъяснительную кампанию по этому поводу. Ищите свои уведомления, чтобы они не потерялись. До 1 ноября все должно поступить. Уплатить налоги необходимо до 1 декабря.
1: Еще вопрос. Наш бизнес работает в составе группы, несколько предприятий и ИП, но в последнее время нас усиленно пугают рисками дробления. Якобы для работы через несколько структур должна быть некая деловая цель. А какие могут быть деловые цели для группы малых предприятий?
0: Тут надо понимать контекст этого вопроса. Если меня просят придумать деловую цель для раздробившегося бизнеса, то это, наверное, не совсем правильно, поскольку ее деловая цель, она должна присутствовать изначально, сразу же, и она не нуждается в своей какой-то придуманности. Если сложилась структура бизнеса через несколько субъектов, то вот что, сколько я видел на практике, ну, допустим, это перераспределение семейных активов, когда, знаете, каждый всем сестрам по серьгам, и когда, может быть, уже возрастные родители переписывают бизнес на близких или даже дальних родственников. Вот вам, пожалуйста, перераспределение активов в рамках семьи, просто это надо обосновать. Или угроза рейдерских захватов, когда-то это было очень актуально, поэтому до сих пор многие бизнесмены живут по принципу «не держи яйца в одной корзине». Кто-то пытается перераспределить инвестиционные риски, и ввязываясь в какой-то новый инвестиционный проект, некоторые не начинают его от уже работающей структуры, а начинают от какого-то нулевого проекта, то есть идет регистрация юридического лица, туда заводятся деньги, ну и проект начинает реализацию. Очень много может быть причин, но вот, допустим, недавно ко мне приходила на консультацию женщина, которая занимается социально значимой деятельностью, но она занимается это через коммерческую структуру, через общество с ограниченной ответственностью. И она спрашивала, а можно ли мне открыть некоммерческую организацию для того, чтобы получать гранты для поддержки той деятельности, которую я осуществляю. Но чем не деловая цель? По-моему, вполне нормальная и объяснимая. Я видел и на практике попытки специализации производства, когда, допустим, какое-то направление производства, ну, допустим, пошив одежды. Вот есть много цехов, все что-то шьют. И какой-то цех уникальный, он самый интересный, для него особый рынок, нам нужны особые поставки, особые продажи, даже и особые специалисты. И владельцы бизнеса выделяют эту структуру для того, чтобы она развивалась самостоятельно, не в рамках общего бизнеса. И налоговая инспекция тогда возмутилась. Она увидела там исключительно налоговую составляющую, потому что это предприятие получило право работать на УСН. Однако в суде было вполне доказано нормально, что у этого бизнес-решения есть своя деловая цель, и претензии налоговых органов были признаны незаконными. Надо просто знать, что за бизнес ведет наш слушатель, который задал вопрос, покопаться в его бизнес-процессах, в его модели бизнеса. Ну, может быть, что-то мы могли бы порекомендовать конкретное для того, чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов.
1: Аркадий Викторович, ну и последний вопрос на сегодня. Его задает Лидия. Мы на УСН находимся в Екатеринбурге, но планируем создать филиал в Челябинской области. Есть ли какие-то риски, спрашивает она.
0: Да, конечно, есть, потому что наличие филиала лишает организацию осуществлять и пользоваться специальным налоговым режимом. И такая практика уже, кстати, есть, когда работу вне места своего нахождения налоговые органы квалифицировали как создание филиала. Поэтому я бы 10 раз подумал, если есть какая-то угроза для потери специального налогового режима, лучше не рисковать. Возможно, открыть дочернее предприятие в другом городе, не создавая филиалов. Можно найти партнера и по договору, чтобы он осуществлял какие-то или представительские функции, или какие-то маркетинговые. Здесь надо смотреть тоже вид деятельности, что можно посоветовать. Но скажу одно. Создание филиала – это один из существенных рисков для малого бизнеса, поэтому надо очень внимательно отслеживать свою активность на других территориях.
1: Аркадий Викторович, спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что в эфире Радиофорум 104.5 FM была налоговая консультация. Как всегда, главные новости обсудили в компании Аркадия Брызгалина, генерального директора группы компаний «Налоги и финансовое право». Если у вас какие-то вопросы остались, то присылайте их нам. Плюс 7-908-909-104.5. В следующем выпуске налоговой консультации к вашим вопросам мы еще обязательно обратимся. Ну и благодарю вас, Аркадий Викторович. До встречи теперь уже в сентябре.
0: Спасибо за внимание. До новых встреч уже в сентябре.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые слушатели.
4: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Если есть выставленный диагноз тромбозов, необходимость остается получать лучевую химиотерапию, можно ли все это в комплексе как-то совместить, вот эти именно лечебные программы и оказываемую помощь?
5: В комплексе действительно можно данные проблемы решать. Здесь важно отметить то, что, как правило, установка центрального венозного катетера или периферического имплантируемого устройства, он всегда порождает тромбоз по причине травмы. Говоря о том, а что делать, если возник тромбоз, мы не говорим сейчас про катетер-ассоциированный тромбоз, мы в целом говорим о тромбозе. У пациентов онкологического профиля, безусловно, на чаше весов стоит и лечение онкологического процесса, и лечение тромбоза. Онкологи отказываются, предположим, продолжать лечение, потому как есть сосудистая катастрофа. А сосудистые хирурги в некоторых ситуациях говорят о том, что надо взять время для лечения сосудистого осложнения и дальше продолжать химиотерапию. Здесь, безусловно, решается все индивидуально. Но скажу сразу о том, что мы двумя руками за, как сосудистые хирурги, чтобы пациент все-таки продолжал активное лечение ракового заболевания. Даже несмотря на то, что возник тромбоз, окклюзивный, неокклюзивный, флотирующий, нефлотирующий и так далее, катетер-ассоциированный в том числе, по прошествии некоторого времени пациентам разрешаем проводить химиотерапию. Как только увидим по ультразвуковой диагностике начальную степень раканализации, что это такое? Это то состояние, когда тромб начинает постепенно уменьшаться. То есть выполняем определенный маневр во время УЗИ, сдавливаем вену, видим, что тромботические массы уменьшились. Это нам говорит о том, что началась раканализация, и она позволяет продолжить лечение по основному заболеванию. Несколько иные частные случаи касаемо тромбоэмболических осложнений. Там подход несколько иной, и он решается в индивидуальном порядке совместно с мультидисциплинарной бригадой. Но касаемо вот тромбозов, которые мы встречаем часто у пациентов, да, действительно, есть некоторая пауза. Мы выжидаем и даем организму восстановиться. И дальше мы, безусловно, рекомендуем пациенту продолжить химиотерапию. Поэтому нужно понимать, что случившийся тромбоз – это не равенство того, что мы заканчиваем активное лечение и пациента смещаем в какой-то другой статус, там, паллиативного пациента и так далее. Это вовсе не так.
4: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
3: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама.
6: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
7: «Белджи». Надежность в движении.
8: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
9: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
10: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
11: Экономика и бизнес.
12: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
13: Банк России.
12: Годовая инфляция в Свердловской области в июле 2026-го замедлилась до 6,2%. В июне она была 6,9%. Рост цен остается выше общероссийского показателя в 6%, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России. В июле продолжилось снижение цен на ряд базовых продуктов питания. В частности, яйца, сыры и сливочное масло дешевеют несколько месяцев подряд на фоне роста производства сырья и усиление конкуренции между переработчиками. Сливочное масло за год подешевело более чем на 15%. Вместе с тем отдельные продукты подорожали. Цены на куриные тушки и окорочка выросли после весеннего снижения на фоне сезонного увеличения спроса. Существенно подорожал сахар. Темпы роста цен на моторное топливо в июле снизились по сравнению с июнем. Одновременно подешевели подержанные автомобили иностранного производства и автомобильные шины. Автомагазины распродавали прошлогодние и накопленные запасы перед началом нового сезона. В сфере услуг сохранился умеренный рост цен. В частности, в разгар туристического сезона подорожали зарубежные поездки, особенно по популярным направлениям – в Белоруссию, Турцию, Египет и страны Средней Азии.
14: Бизнес-статистика.
12: Около 85% российских компаний не планируют увеличивать заработную плату сотрудникам в третьем квартале этого года. Это следует из мониторинга Банка России. Часть организаций намерена повысить выплаты, но в среднем не более чем на 1% относительно показателя второго квартала, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке труда, отмечает регулятор. Исключение составляет сектор сельского хозяйства. Предприятия отрасли готовы увеличить зарплаты на 2,2%. Такой рост обусловлен высокой потребностью в кадрах в период уборки урожая.
14: События.
12: Около 60 российских брендов представят свои товары в шоуруме в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Это будет 25-26 августа в рамках Международного фестиваля креативных индустрий. В числе участников представители модной индустрии Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Калининградской, Мурманской и Смоленской областей, а также Пермского и Краснодарского края, сообщают организаторы. В шоуруме будут представлены женская, мужская, повседневная одежда, наряды для выхода, спортивная одежда, сумки, аксессуары, головные уборы. Также свои корнеры представят два крупных детских бренда. Шоурум открывается третий год, рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Параллельно с этим событием будет организована биржа контактов с байерами торговых пространств в России и еще порядка 10 стран. Бренды-участники убивают сразу двух зайцев, получают трафик посетителей фестиваля и выходят на новые для себя рынки. Это не просто мультибрендовая площадка, а прежде всего эффективный инструмент поддержки и развития компании индустрии моды. Бренды Свердловской области участвуют в проекте бесплатно. Их состав лишь на 20% повторяет прошлогодний. В этом году у нас много новых участников, в том числе компании, только недавно вышедшие на рынок, отметил Пеличев. Для участия в шоуруме фонд ранее проводил конкурсный отбор. Комиссия выбрала 36 компаний, соответствующих условиям проекта, в частности, имеющих собственное производство и опыт офлайн-продаж, а также готовых представить актуальные коллекции. Еще более 20 брендов приедут из других регионов России, передают РБК. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
15: Реклама. Все на футбол. Урал Текстильщик. Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
16: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
17: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
18: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
19: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
20: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
21: Фестиваль.
20: Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в этот уикенд с 21 по 23 августа. Главное изменение этого года – организаторы перенесли фестиваль из исторического сквера на Октябрьскую площадь перед Театром драмы. Тема фестиваля в этом году – это «Музыка будет вечной». Ее приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Главную сцену фестиваля назвали соответственно «Прогулки по воде», вторую сцену «Призрачный гость». Еще будет работать 5 лекториев. Их название – это тоже название песен. «Ветер», «Разум когда-нибудь победит» и другие. А еще предполагается зона мастер-классов «Пол батона». Как и в прежние годы, «Красная строка» – это масштабный праздник для читателей любого уровня погруженности в книжную культуру. В программе запланирована встреча с писателями, презентации книг, лекции, мастер-классы и выступления музыкальных коллективов. И, конечно же, на ярмарке можно будет найти самые разнообразные книги от более чем 150 издательств. Среди писателей-хедлайнеров этого года – Настасья Реньжина, Катя Качур, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова и многие другие. А за музыкальное настроение отвечают екатеринбургская группа «Apologize», питерский коллектив «Биллис Бэнд» и «Запрещенные барабанщики». «Запрещенные барабанщики» играют в день открытия, в пятницу, 21 августа. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля «Красная строка».
22: Театр.
20: И еще об одном фестивале. 5-й фестиваль театров кукол «Ку-Ку-Фест» состоится в эти выходные 22 и 23 августа в поселке Черноисточинск. В афише 14 камерных спектаклей коллективов из Екатеринбурга, Верхней Туры, Челябинска, Томска, Красноярска и Москвы. Фестиваль изначально задумывался как площадка, которая поддерживает начинающие театры. Идея родилась из опыта театра «Кукушка», рассказала порталу «Культура Урала» руководитель театра Юлия Пеляй. Когда «Кукушка» только создавалась, было ощущение, что участники театра совершенно одиноки. Не было места, где можно было бы показывать свои спектакли. И тогда в театре придумали свой фестиваль. Первые пару лет в Черноисточинск приезжали любительские, детские и начинающие коллективы, но сейчас фестиваль стал заметно шире. И теперь на одной площадке встречаются как дебютанты, так и уже состоявшиеся профессионалы. Театр живых кукол 2+Ку из Томска покажет в Черноисточинске спектакль «Чемодан для моря». Сразу два спектакля привезет Детская академия искусств «Большой полет». И один из них – сказка о потерянном носке по мотивам рассказа Елены Петровой. А второй спектакль – клоунада «Фотоателье». Плюс-минус театр из Екатеринбурга объединяет молодых и творческих ребят. На фестиваль они привезут кошмарную фантасмагорию по повести Джанни Родари «Зовите меня Чипа». В свой день рождения выступят и хозяева фестиваля, театр «Игра Кукушка». Коллектив покажет спектакль-конструктор «Щерновские сказки». В его основе сказки и рассказы местных жителей, собранные в беседах с бабушками. Также в программе театр «Три апельсина» из Екатеринбурга, театральная студия «Кукольная микстура» из Верхней Туры, театр «В чемодане» из Челябинска, театр «Кукол и теней Кит» из Красноярска и детская театральная студия «Чемоданчик» из Москвы. Всю программу можно посмотреть в группе фестиваля ВКонтакте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
23: Поход.
0: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
1: FAW пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works, первая автомобилестроительная компания. FAW.
0: Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
21: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
23: Добрый день. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется уже в середине сентября, после того, как 17 миллионов школьников вернутся в свои коллективы и сядут за парты. Как пояснил РИА Новости академик Российской академии наук Геннадий Онищенко, это естественный закономерный процесс. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Но россиянам следует заранее пройти вакцинацию. Приговор лыжнику, который избил школьника на Уктусе, оставили без изменений. В январе этого года 39-летний Яков Шушарин напал на 13-летнего подростка, который на бублике скатился со склона и сбил с ног супругу Якова и едва не наехал на его 4-летнюю дочь. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы, ссадины и перелом носа. 16 июня этого года Чкаловский райсуд назначил Якову Шушарину 4,5 года колонии поселения. Также он выплатит 400 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего. Подсудимый обжаловал приговор, но Свердловский областной суд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Вход и выход в аэропорт Кольцово изменят на время ремонта. Одну из входных групп в терминале А, которая расположена ближе к отелю «Азимут», закроют. В терминал А можно попасть через другие входные группы, международный терминал Б, а также через отель «Азимут», соединенный с аэровокзалом-переходом. Выйти из аэропорта можно будет только через терминал Б и отель. Подрядчик уже завершил большую часть работ на закрытом на реконструкцию участке. С сегодняшнего дня там начали снимать дорожное покрытие на оставшемся небольшом пространстве перед терминалом внутренних рейсов, сообщает «Новый день». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет товарищеский матч с «Трактором» перед стартом сезона. Игра пройдет в субботу, 22 августа, на домашнем льду. Впервые в составе «Автомобилиста» сыграют экс-игрок «Акбарса» Александр Барабанов, вернувшийся из Северной Америки Данил Гущин, а также новый для КХЛ легионер Кейл Клэп. Игра станет первой и для нового главного тренера шоферов Алексея Кудашова. «Автомобилист» подготовил для болельщиков большое предматчевое шоу. Оно начнется на УГМК-арене в 15:45. Лето на Урале закончилось, нынешний период потепления последний. В середине следующей недели начнется похолодание, об этом предупредил метеоролог Алексей Пулин. По его словам, средний многолетний старт климатической осени на Урале, когда суточная температура переходит через отметку в плюс 15 градусов, приходится на 24 августа. В этом году последние 5 дней лета ожидаются прохладными с температурой на 2-4 градуса ниже нормы. Доллар сегодня 85.13, евро 98.55.
24: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
25: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха днем 22-23 градуса выше 0.
26: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
27: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
26: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
28: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
29: Повтор программы.
30: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
31: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
30: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Для лиц
2: лиц старше 12 лет.
3: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Картина мира». В студии Павел Рубцов и историк-лингвист-американист Дмитрий Победаш. Привет.
4: Привет.
3: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений и связанных темах с этой теорией истории. Как всегда, формулируем тему нашей программы на латыни. «Pacta sunt servanda vel not».
4: Но, это-то переводить не надо, это-то думаю, все да. Поголовно знают.
3: Вот, про это и поговорим. Должны соблюдаться договоры, либо нет. Почему? Потому что мы видим в последнее время, что очень много есть заявлений. Мы заключили договор, заключили перемирие, мы не будем друг друга бомбить, а потом чуть-чуть времени проходит и бомбят.
4: Да, но ведь сейчас же не только договор, а сейчас любимое слово Трампом — запущенная сделка. Мы заключили сделку.
3: Ну, есть сделка так-то. По большому счету-то. То есть, это договор о сделке пришло из гражданского права, из римского. То есть, вот пакт как таковой, это, собственно, связано с тем, что да, если мы договорились...
4: Изначально, потому что ведь сделка ведь может быть без верховного какого-то авторитета, который следит за ее соблюдением. А пакт вроде предполагает какие-то...
3: Ну, две стороны.
4: Ну да, но все равно какие-то...
3: А

0: бить по башке нарушающих договоренности. Но с другой-то стороны, ведь сначала-то что было? Сначала же ведь был хаос.
1: Mm-hmm.
0: То есть хаос – это изначальное состояние.
1: Да, так он и
0: продолжается.
1: Ага, но его же можно структурировать.
0: Вот. А структурировать как? По правилам. По чьим? По моим правилам. Нет, по нашим правилам. И вот у греков, у римлян это же вообще-то ведь впервые, по-моему, было, когда естественное право. То есть до них там...
1: Да, и юс натурале было.
0: А вот тут естественное.
1: Ну, там был юс гентиум еще, почти естественное право, потому что у всех народов так или иначе есть представление о добре и зле. И если мы с другим народом договариваемся, то на каких-то минималках мы всегда можем найти общий язык. И на этих минималках будут строиться наши взаимоотношения. Ну, начиная одна из первых надписей, да, на шумерском, это договор между Лагашем и Уммой. А вот давайте вот тут вот граница будет, тут граница. А потом эти договоры повторялись. Почему? Потому что граница менялась, войны продолжались, боги что-то между собой, видимо, не договорились, и, соответственно, продолжались вот эти вот... Сначала война, потом договор. Война, потом договор.
0: Причем и война-то ведь, ну, вроде уж нарушение всех договоров, нарушение всех правил, но нет... Вот как-то так воевать без какой-то там... В смысле, ну, мне нравится их земля, мне нравится их скот, надо отобрать.
1: У меня кончились ресурсы.
0: Да, ресурсы кончаются, народ мрет, а эти гады жируют. Но ведь этого почему-то как-то кажется недостаточно. И надо чего-то наизобретать. Мы, например, мстим за вторжение персам, которое было 150 лет назад.
1: А персы вторгались почему? Потому что нарушили договор.
0: Да, да.
1: Потому что мы с вами договорились, а вы что, землю, воду-то нам предоставили? Это выражение покорства.
0: Ага.
1: А потом вы как-то начали
0: отказались.
1: Себя вести, начали помогать нашим врагам на Ионийском побережье.
0: И послов давай еще убивать. Да, ну да. Что ж такое-то?
1: Ну, вот.
0: И, кстати, вот сейчас, что там всяческие Одиссеи, возвращаясь к Троянской войне... Там же ведь тоже причина. Не то, что там, ну, подумаешь, Елена, что, из-за Елены, что ли? Нет, из-за несправедливости.
1: Правильно, обидели.
0: Конечно. Ну
1: там
0: что
1: много было
0: такое?
1: Намешано, а Нолан, насколько я понимаю, не смотрел еще кино, но он такую прям реалистическую идею чьими-то устами сказал про торговые пути.
0: Ага.
1: Ну, так, ну давайте за торговые пути. Вот, то есть сидели греки у себя на Балканском полуострове, ничего не делали, нам торговые пути нужны. Поехали воевать с Троей, с Илионом, с этим проклятым, чтобы торговые пути захватить.
0: Да, но ведь торговые пути, это так кажется, с одной стороны, вроде, ну, что тебе спокойно не живется, сиди у себя, что тебе торговать-то так позарез надо. Но ведь у римлян в том числе же было, что жить не так уж и необходимо, а вот ходить по морю необходимо. Почему? Ну, торговля. Потому что действительно это жизненно важно.
1: Это жизненно важно, но можно торговать-то мирно.
0: И это можно.
1: Тоже, опять возвращаясь к пакту, да, потому ага. что да, как раз это все происходит из гражданской сферы, когда один торговец с другим договаривается, ну, как бы вот в обороте принято, что эти договоры должны соблюдаться.
0: Да, может быть, даже и раньше.
1: Без внешней силы.
0: Даже, пожалуй, раньше, почему вот и идея естественного права, скорее всего, mm-hmm. из этих наблюдений родилась. То есть, так, по таким биологическим или социально-биологическим аналогиям. Мы сидим у себя в группе какой-то маленькой, замкнутой. И что, самый сильный обязательно бьет всех по башке и отбирает у всех все? В худшем случае против него объединятся, устроят ему темную и напинают.
1: Угу.
0: В лучшем случае как-то так договариваются, какие-то появляются законы, а даты, обычаи.
1: Угу.
0: И, в общем-то, люди живут.
1: Да, но тут там и боги примешиваются, что они, есть же такая теория у этих софистов, что боги придумали закон. Зачем? Чтобы люди боялись богов, и потом исполняли этот закон.
0: Но вот интересно, что, а почему обязательно надо какую-то вот палкой по башке, чтобы кто-то стучал, как говорят реалисты? Так нет ведь, во многих сообществах достаточно замкнутых нет такой внешней вот штуки, и как-то вот общественное мнение, вот причем это же тоже... Да, мощная штука, институциональное давление. Угу. Ну, не полагается так себя вести, нехорошо это.
1: Ну, в принципе, это, да, древние понимали, для того договоры существовали, угу. даже те договоры, которые не связаны были с войной. Как-то послы Антиоха, согласно Ливию, приехали в Рим договариваться после войны, и там посол говорит, вот три вида договоров, когда вы победили и кому-то навязываете, когда вы равные, но после войны устанавливаете, за что можно заплатить, какую компенсацию, ну и третий, когда вы никогда не воевали, но заранее договаривайтесь о чтобы союзничестве, ага. скажем так, да. Ну, и римляне, конечно, посмеялись, ну, и предложили первый вариант, потому что вы же проиграли нам в войне, так что мы будем

0: вам диктовать. Ну, примерно так, упрощенно пересказываю, но примерно такое и было. И изначально уже римляне понимали, римские авторы, что существуют такие договоры. И это продолжается до сих пор.
1: И изначально же исходили, в общем-то, по умолчанию из права силы, права сильного.
0: Право сильного – это первый шаг. А вот есть же такие договоры, так даже было и сказано, что мы как бы вообще даже воевать не собирались. Но, тем не менее, мы же подразумеваем, что можно договориться для того, чтобы, если кто-нибудь к нам придет, то тогда мы будем...
1: На всякий случай. Договорились. Но вот интересно, что здесь опять мы можем вернуться к милосскому диалогу. Угу. И вот реалисты-то до сих пор вот так и говорят. Да какое там право? Да какая там мораль? Есть только сила, есть только выгода. И хотя нам биология и всяческая там статистика, ну, хочется показать, что это только 20% так себя ведут, но ведь действительно, реалисты говорят, хорошо, 20%, но мы вынуждены реагировать на самый худший возможный сценарий, и поэтому никакой морали, никакого права, рулит только сила.
0: Ну, весь миропорядок, вот как раз, может быть, идеалистически устроен, но он же прям связан с тем, что договоры должны исполняться. Формула, которая тоже возводит чуть ли не к Цицерону, ну, популярна стала как раз в международных отношениях в средние века. И почему? Потому что если не будет исполняться договор, то все, мир
1: рухнет. Да, война всех против всех, и мир рухнет. И именно поэтому, несмотря на то, что вот реалисты так настаивают, вроде право силы, право сильного, но тем не менее, ведь действительно, и международное право вырабатывается со страшной силой, простите за дурацкий каламбур, и, в общем-то, соблюдается. И вот такой интересный парадокс. Есть Венская конвенция по праву международных договоров 1969, по-моему, года. И, в общем, там такая забавная штука. Конвенция. Договорились. Подписали. Ратифицировали. Ага. Не подписали, не ратифицировали. Ну, ладно, США. Для них это привычно. Норвегия, Франция. И со словами, а зачем? Оно избыточное. Мы и так это соблюдаем. Все. Зачем нам еще какие-то глупости подписывать? И формально для них не является законом, как надо заключать международные договоры. Но они же их соблюдают при этом.
0: Они не соблюдают ритуал официальный, да, что когда на твою голову проклятие ляжет, если ты нарушишь этот договор, да, и давайте
1: Причем эти же ритуалы плодятся и плодятся со страшной силой. Ведь буквально на протяжении прошлого века, например, количество международных организаций выросло с единиц до десятков тысяч. И международное право выросло тоже на протяжении там последних, ну, допустим, тысячи лет, от единичных договоров между единичными государствами до жутких библиотек, набитых сотнями тысяч томов.
0: А вот в этом как раз одна из проблем, потому что, ну, право должно быть конвенциональным, все должны, или участники должны, самый нормальный договор, когда участники равноправны, и когда они осознают то, что они участвуют в договоре. Мы с тобой в прошлый раз говорили про пиратов.
1: Ага. Но проблема-то в том...
0: Они участники.
1: А еще, кроме того, а кто может быть равноправным? В любом договоре, вот, ну, все равно можно вот так вот найти. Кто-то чуть-чуть... Да. Реалисты-то говорят, один проиграл, другой выиграл.
0: Прописал свою победу, да, в этом договоре.
1: Ага. А другие говорят, да нет, мы вроде нашли такой компромисс, но он потому и компромисс, что мы уступили, отошли со своей изначальной позиции, то есть чуть-чуть да проиграли.
0: Ну да, конечно. Ну понятно, что обычно...
1: Что выиграли больше, чем
0: договоры
1: проиграли.
0: Договоры заключаются после какого-то события. Кстати, еще одна большая теоретическая проблема в международном праве. Мир чем считать? Событием или
1: структурой? Да, и начинается еще позитивный, негативный, отсутствие войны.
0: То есть, что нормальнее, война или мир?
1: Да, это... и что естественное состояние человечества?
0: Воевать или, наоборот, мириться, ну, или существовать в мире, а война – это исключительное событие, когда уже, ну, все достало.
1: И хочется-то как раз к этому вот как-то прийти.
0: Хотелось бы.
1: Хотелось бы. Хотя вот такие самые, что ни на есть, основоположники политического реализма говорят, не-не-не-не-не, естественное состояние вообще человечества в целом, война всех против всех. А вот как раз, когда мы до чего-то договорились, какой-то вот договор, какое-то международное право создали, вот какие мы молодцы, вот мы как умело увиливаем от войны здесь и сейчас.
0: Ну, пришел потом Гоббс и сказал, извините, а у вас суверена-то нет.
1: Ага.
0: У вас анархия-то продолжается, хоть сколько вы можете договариваться.
1: Как договорились, но война неизбежна.
0: Так и передоговорились. Да. Поэтому греки, по-моему, заключали перемирие лет на 30. Угу. Ну, чтобы поколение.
1: Так и сейчас до сих пор же это сохранилось, как ни странно. Ведь, например... знаменитое соглашение между США и Великобританией во время Второй мировой войны, эсминцы базы, на 99 лет. То есть, ну, в общем-то, а что, 99 лет уже довольно скоро закончится, ну, и что?
0: Секулум, век по латинским представлениям, что? Все, никто никогда не увидит больше, как секулярные игры, никто из живущих никогда не увидит следующие, а потом, когда при Клавдии, да, началось это
1: все. Ведь правительство США, когда еще заключало договоры с индейскими племенами, причем как с нациями, суверенными, прямо, причем Министерство иностранных дел, то есть Госдеп заключал, в общем, такие внешние сношения. И тогда формулировки в договорах были написаны белыми американцами из их представлений о том, как должны говорить благородные дикари. Да этот договор будет действовать, пока трава растет под небом и ветер развивает.
0: Трава растет каждый год, к сожалению. Можно нарушать договор. Ну так вот именно, возвращаясь к шумерам, Евфрат там свой, или Тигр, кто там
1: изменил
0: русло чуть-чуть. Все, территория поменялась, кончился. Давайте повоюем, потом новый договор заключим и поставим камушки, как положено, чтобы вот...
1: И вот с теми же индейцами, уже когда в 1870-е годы США решили, что все, это уже не отдельные международные какие-то там отношения, а это уже наше
0: внутреннее дело.
1: Да, внутреннее дело, поэтому передадим это все от Министерства иностранных дел в ведении там всяких прочих министерств и ведомств. И, то есть, и договор это теперь с ними заключать не надо, как с независимыми акторами. И, в общем, шло это так несколько десятков лет. А сейчас многие индейские активисты говорят: так, нет, стоять. Мы же независимые по Конституции, да ведь? Мы же суверенные по Конституции. У нас свои Конституции есть. И прямо лозунг такой: уважайте договоры. И давайте-ка вернемся к нашим договорам 1850-х-60-х годов. Да. И вы обязаны нам вернуть вот эти вот, вот земли и вот эти вот ресурсы.
0: Ну, все правильно. Формально даже Римская империя чуть-чуть развалилась из-за этого. Вот эти федераты, федус, да, это, собственно, и договор мира, договор сотрудничестве, там много можно рассуждать, но тем не менее федераты, ну, пришли, да, мы по договору живем на этих местах, мы тут получили землю, мы служим вам, Римской империи, мы вот с гуннами пошли Аттилу вашего бомбить, да, и потом возвращайте. Из-за этого была война с готами, битва при Адрианополе, когда Валента убили на этой битве императора и так далее. То есть там же тоже время, дело в договорах. Но договоры постоянно нарушаются. Это приводит к конфликтам.
1: Нарушаются, но если они вот так вот не расторгнуты или даже пересмотрены, расторгнуты, но к ним можно вернуться и снова апеллировать, то вот потрясающая штука, которая опять же в этих же США произошла. У индейцев отжали священные там черные холмы. Индейцы долго-долго боролись, в том числе в судах, и, наконец-то, Верховный суд США постановил, да, отобрали неправильно.
0: Не расторгли, потому что договор.
1: Да, мы вам должны 100-500 миллионов килотонн килобаксов. Ну, прям реально, там жуткие деньги, там миллиарды долларов. Индейцы сказали: нет, мы не возьмем эти деньги, потому что эта священная земля не продается. Возвращайте землю.
0: А дело не в продаже, потому что, смотря как, интересно, опять же, договор был заключен, потому что, ну, многие
1: договор был заключен, что это
0: решают.
1: Суверенная земля, вот это вот суверенная... А, кстати, когда решалось через деньги, тоже сразу возникает огромное количество вопросов. С кем вы заключали договор? Вот с этими вождями. Это вожди конкретных групп. Они не представляют все племя в целом.
0: Вот о чем и речь. Вот, возвращаясь к теории легального правового плюрализма, когда понятно, есть закон, как такая идеальная конструкция, подразумевает систему, и все ей подчиняются. Очень любят государственники об этом говорить.
1: Конечно.
0: У нас есть единый закон, вот смотрите, у нас же написано все. Все должно
1: у кого написано, у кого-то и не написано, прецедентное право.
0: А тут приходит пират и говорит: а я в этом договоре не участвовал, потому что договор должен быть со мной заключен. Да, со мной никто ничего не заключал, я хочу... Что хочу, то и делаю, в конце концов. И также в государствах, когда вот ты сказал про большие тома, действительно, вот это вот, когда описывается структура под там эгидой ООН и так далее, ну, некоторые участники говорят, а мы тут вообще ни при чем, это не наши ценности, это не наши...
1: И вообще, а почему мы должны в этом участвовать?
0: Мы на этом не подписывались.
1: И, кроме того, вот совершенно жуткая, ну, такая штука, причем совершенно логичная. Договор о нераспространении ядерного оружия. Все прекрасно, все замечательно. Причем первое положение, что надо всем желающим получить мирный атом активно помогать. Ура, будем помогать.
0: Но сейчас при этом, помогают.
1: Да, но при этом нельзя, чтобы они получали ядерное оружие. Ура, классно. Северная Корея. Помогают ей, помогают. Потом она чешет репу и думает, а не выйти ли мне из договора? Абсолютно легитимно. Извещает. Я вот тут хочу выйти из договора о нераспространении. Выходит. После чего абсолютно легитимно получается, а ничего не нарушает, создает ядерное оружие. Точно так же Индия создает ядерное оружие, в договоре о нераспространении написано «нельзя», ну а Индия и не участвует.
0: Вот.
1: Причем тянула, не вступала, так и не вступила и сделала себе бомбу. Ничего не нарушив,
0: но тогда другие были обстоятельства. Сейчас вот товарищ Трамп активно Иран пытается приучить к тому, что договоры нужно соблюдать. И Иран ему говорит, ты же сам договоры нарушаешь. Первый, мы тоже...
1: Во-первых, первый. Во-вторых, Иран там тоже свои замечательные штуки. Например, Иран говорит, а у меня нету бомбы. Я не делаю бомбу, что пристали-то? А давайте мы проверим ваши вот эти вот все предприятия, на которых там обогащается уран. А там тоже такие замечательные хитрости. Мы вас можем пригласить сюда. Пожалуйста, приезжайте, посмотрите, потом напишите отчет, что у нас нет бомбы. За соседней дверью эту бомбу могут делать. Инспектора МАГАТЭ говорят, а туда можно глянуть? Он говорит, нет, мы туда не приглашали. И все, и ничего не нарушается, и все прекрасно.
0: Ну вот это к вопросу о том, как, что такое договор получается. Договор основан, нормальный договор, на воле двух сторон.
1: Да, как во многих международных договорах хорошо сказано, в духе доброй воли.
0: Да, да, и изначально, опять же, из гражданского оборота это все пришло. Но если в гражданском обороте я с тобой договорился, и как бы, я тебя уважаю, ты меня уважаешь, то государство – это сложный, сочиненный такой элемент, да, комбинированное общество.
1: А кроме того, кто-то соглашается,
0: кто-то нет.
1: Ведь вот само это существование права, договоров, вот всех этих страшных, огромных расписулек, оно же ведь само по себе мерзкое, вот по ощущениям. Почему? А вот как относятся к юристам, например, в США?
0: К юристам везде относятся.
1: И любимые шуточки. Вот такая история. На дне морском 100-500 тысяч, о, хорошее начало. Все сдохли, юристы, ой, хорошо. Или там про акул, что вот там акулы, нельзя купаться, а кто там плавает? Да, это юристы, коллегу не съедят.
0: Но юристы же все эти права-то и придумывали. Гроци и Селдон спорили как раз о том, как бы вот это вот, что там на дне морском и сверху-то получить. Кому? Испании, Нидерландам, Англии и так далее. Кто должен этим заниматься, ссылались на право-договор.
1: И причем это право, оно какое-то сакральное. Ну, оно конечно. Либо прямо непосредственно Богом или богами одобрено, либо оно само получает какой-то такой сакральный статус. О-о-о, закон суров, но это закон. Ну, или у Толстого, кто там, Александр Первый, да, или нет, в другом рассказе. Ну, в общем, российский император, никто не выше закона, даже я не выше закона. Ага.
0: Ну да, у поэта Пиндера еще закон, отец всего.
1: Да, и эти законы, причем еще понаписано 100-500 строчек на один квадратный сантиметр, где вот крючкотворы разбираются. А что тут имелось в виду? А против этого конкретно непосредственно есть религиозное указание. Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь. Пусть будет слово ваше «да». Да, а если нет, то нет. А все остальное от лукавого. То есть и вот эта вот дьявольщина, вот эта вот попытка вывернуть, обмануть, мелким шрифтом написать, а мы же договорились.
0: Все правильно,
1: а потом получается обмануть.
0: А ты же сказал, это право сильного,
1: да.
0: Зафиксированное на бумаге,
1: или
0: в камне
1: право,
0: или так далее.
1: Да, или право хитрого. Право хитрого, который вывернется, и если у него силы достаточно, то ну и что сделаешь?
0: А потом мы видим нарушения. Вот опять же, мы же видим такие организации, НАТО то же самое. А потом вспоминаем Югославию, к примеру, да? Когда Соединенные Штаты Америки, ООН, НАТО есть. Ну, а мы решаем, что нам надо сюда прийти. Например, да, потому что у нас по-другому сформулирована наша юридическая концепция.
1: И опять какие-то оправдания нужны.
0: Да-да-да, Трамп в этом же самом
1: НАТО. Ну или коалиция желающих, коалиция когда и НАТО желающих, не сподвиглась, давайте коалицию
0: желающих. Ну и так далее, желающих. Можно найти массу таких вещей, потому что договоры заключаются, еще раз, между двумя субъектами прежде всего. А вот как там потом этот субъект устроен, довольно сложно сказать. Вестфальский мир между кем? Между монархами. и присоединившимся к ним там статус во множественном числе Германской империи священной. Да,
1: Священной Римской империи германской нации.
0: Да, вот там статус, да, есть слово. Ага. Но это не государство, это княжество. Ага. Но для этого нужен какой-то суверен, которому как бы князь должен испытывать лояльность для того, чтобы присоединиться к этому договору. Договор присоединения, так называемый. Возмущаемся, когда нам что-то втюхивают. Вот если брать обычную торговлю, ага, да, ага. Договор присоединения. Вот, и поэтому мы можем вас обманывать. И тут такая же история получается. Потому что автоматически присоединяется государство. Но государство многообразно.
1: Да, и вот, например, с этой конвенцией, Венской конвенцией по праву международных договоров, она обязательна для исполнения. И, в общем, все международные договоры должны именно по ней выстраиваться и ей соответствовать. Если вы ее приняли, хрясь, она сразу много чего вам оговаривает. Вот именно поэтому, скажем, Франция с Норвегией говорит, пропади она пропадом, зачем нам? Ну и точно так же США вроде как в международном праве участвуют, но при этом говорят, да нет, у нас приоритет
0: национальный. А когда надо, да? Тогда не участвуют. Тогда вот этот вопрос о правовом плюрализме, который в международных отношениях прям виден невооруженным взглядом.
1: И при этом мы же ведь как-то вот так интуитивно, не интуитивно, но вот считаем, что ну все-таки законопослушный это хороший, а преступник он сразу как бы, он преступает, переступает через закон. И поэтому... Вот, по-моему, многие сильно злились, когда там Трамп телефонным звонком отменял...
0: Да, красную карточку.
1: Да, что это такое?
0: Ну, как что? Попросил.
1: Попросил.
0: Вежливо.
1: Ага. Телефонное право.
0: Телефонное право тоже никто не отменял, в принципе. Но вот получается, что ссылка на международное право, на договоры, которые существуют, она довольно зыбкая. Ну, это мы видели по Милосскому делу и вообще по Фукидиду, скажем
1: и
0: так.
1: И по статусу ООН сейчас, ну, говорит ООН, кто сейчас слушает, кто сейчас помнит какие-то резолюции Генеральной Ассамблеи ООН?
0: Вот хороший вопрос.
1: Хорошо.
0: А пакта ли это? Или это просто резолюция?
1: Ладно, резолюция. А кто хорошо, кто тогда помнит обязательные к исполнению резолюции Совета Безопасности ООН? Который вообще-то принятый и все. Хорошо, дальше. Кто вообще помнит о конвенциях ООН, кроме супер-супер узких специалистов?
0: И кроме кто деньги получает за это.
1: За это, да.
0: Чтобы помнить. И потом иногда указывать.
1: И трактовать.
0: Так вот, трактовка-то
1: особенно трактовать это умилительно. Если первоначальная идея такого закона прописать, и в римском праве она и у нас до сих пор сохраняется во многом, что вот мы пропишем сейчас все так, что станет абсолютно понятно, что произошло, открываем толстую книжку, находим соответствующую строчку, вот что делать надо.
0: Угу.
1: Но даже так не работает.
0: Но чем больше строчек, тем проще найти то, что тебе нужно в этих строчках.
1: И легче найти какую-то отмазку.
0: Ну, то есть, получается, договоры в международном праве бесполезны?
1: Но мы же сами видим, что они же потому и плодятся, что они полезны, что вот выстраивая вот эти институты, вырабатывая все эти правила игры, мы постепенно какие-то вот нормы все-таки устаканиваем. И в личной жизни точно так же. Ну вот мы поминали...
0: Непрерывная сделка,
1: получается. Да. Солическая правда франков. Кто откусил соседу на перу палец, тот, значит... платит столько-то, а если большой палец, то еще больше платит. Вот, по крайней мере, мы уже большие пальцы не так часто откусываем, что это надо прописывать однозначно в законе. То есть как-то вот все-таки хочется верить в то, что люди постепенно привыкают к мысли в цивилизованном хотя бы мире, что, например, маленьких детей там нельзя топить в помойном ведре, если пол не удовлетворил. Ну, хотя бы вот так.
0: Да, и к этому можно еще присовокупить как раз ранние такие нормы, вот это jus gentium, да, то, что я уже говорил, что когда у всех есть некая структура этическая.
1: Понимание
0: какое-то,
1: да.
0: И на этом построен, вспоминая Одиссею, вот эти все законы гостеприимства.
1: Да.
0: Одиссей приезжал и сначала смотрел. Вы люди нормальные? Там, справедливые? Бледете? Или что? Или вот жрать нас будете?
1: Ага.
0: Иногда так, иногда так. Если нормальные, то можно вас пограбить еще. К тому же, как тех же самых кеконов, например, да, первая остановка.
1: Причем интересно, что у него-то они уже люди. А ведь мы практически, в зафиксированной истории человечества были моменты, когда «А люди ли это?» «Да нет, похоже, не люди». «Ну хорошо, это мы так и быть, вот как бы люди, но без души». бессмертный. То есть, ну, не совсем... Короче, животные. Мочи их. Или в рабство.
0: Все правильно, потому что вообще право основывается на равенстве.
1: Да, право для своих.
0: Этакви, как говорили римские юристы. Хорошего и справедливого или равного, скажем так. Равенство, ну, опять же, для своих.
1: Вот, и мы сейчас ругаем всякие нехорошие там режимы, ну, или нехорошие какие-то общества, где, значит, закон... работает только для своих, а для всех остальных фиг вам. Ну, или для, наоборот, можно интерпретировать всем по закону.
0: Апартеид в ЮАР. Он сначала был белым, теперь черный. Ага. Ну, вот и все, пожалуйста, взяли, перевернули. Смысл тот же.
1: Ну, по крайней мере, сейчас нет такого законодательного разделения, ну, да, вам да, сюда ходить нельзя.
0: Логика такая же, то есть теперь не совсем... полномочное, да, правовое население скорее белое, чем черное.
1: Тогда-то при апартеиде вообще очень четко было прописано: сюда ходить нельзя, здесь жениться нельзя, сюда вообще заползать нельзя, сюда только мужчины заходят поработать, после чего быстро убегают.
0: Ну вот, ну, логика. То есть всегда есть исключения. Ага. Вот эти древние представления о том, что есть гражданин, который равен другому гражданину и его семье, и есть какие-то внешние.
1: Ага. Причем еще вот эти исключения, когда выгодно, то вот как можно закону трактовать? Особо меня потрясает, когда, скажем, гитлеровская Германия, ну, омерзительная, конечно, штука, когда там все эти законы о чистоте расы, но при этом есть такие вот, ну, очевидные евреи, но они настолько нужны, что мы их назначим почетными арийцами. Угу. Вот он будет почетный ариец, мы его назначаем арийцем.
0: И спокойно мы договариваемся с арабскими странами, например, несмотря на то, что, ну, как бы расово близкие, скажем так. Нет, это другое, потому что они нам нужны.
1: Еще вот как-то попалась потрясающая история, вот вся эта мифология международного права. Про Джорджа Вашингтона есть такая легенда, что он там не срубил, отец ему подарил топорик, он этим топориком срубил вишневое дерево, мерзавец. Угу. И отец раскричался, что тут произошло, и Вашингтон признался: вот я срубил. На самом деле легенда, через 100 лет после уже смерти Вашингтона придумали. То есть он этого не делал. Но вот что он действительно делал, ну, во-первых, легенда такая, миф, что, о, ну, Джордж Вашингтон, это вообще святой человек, там, обожествить надо было при жизни. В общем, супер красавец. И поэтому, когда выяснилось, что он, гад, спер в библиотеке Конгресса 2 книги и не вернул, и никогда не извинился. И, в общем, и там пени достигли на нынешние деньги, переходя $300,000. В общем, скандал был в США изрядный. Одна из этих книжек в отель о международном праве, о международных договорах.
0: Ну вот, ну, Вашингтон должен был изучить эту книжку в конце.
1: Конечно, даже ради того, чтобы соблюдать закон, можно его и нарушить.
0: Вот, ну так это...
1: Ради святого
0: это
1: дела соблюдения закона.
0: Это же всегда. И еще раз, если мы говорим о международных отношениях, вот эта вот непонятность, кто же актор-то на самом деле? Сложно сочиненный актор и договор, который как бы предполагает волю всех, кто присоединился, вот это социетас, да, сообщество, оно же формируется... по доброй воле.
1: Причем эта добрая воля может быть непонятно, какая из них правильная, какая неправильная,
0: неважно,
1: какая естественная, неестественная.
0: На нашем общем понимании.
1: А есть ли у нас оно общее понимание? Его же вырабатывать надо.
0: А вот...
1: Причем оно настолько неочевидно, это же все юридические курсы, ну, в США-то точно начинаются с убежавшей вагонетки. Когда зарежешь, позволишь поезду переехать там сотню человек, или переключишь, и то есть убьешь одного человека. Ну и начинаются разборки. То ли это утилитаризм Иеремии Бентама, то есть это конкретная одна теория, давайте на ней строить. Нет, мы вот считаем, что надо, допустим, на религиозной догме строить, а мы вот считаем, что на такой догме, как договариваться?
0: И просто у меня такое подозрение, что вся систематизация вот этого международного права – это порог рационализма. Пытаемся что-то придумать, сказать, что вот смотри, богов убрали, вычислили вот эти вот общие этические концепции, и тут опять мы сталкиваемся с тем, что сообщество может быть быть только на доброй воле. Английская школа об этом говорит. Да, есть какой-то набор государств, у которых ну, плюс-минус общие ценности. И они формируют вот такое вот международное сообщество.
1: Причем и эти ценности, и эта этика, и эта мораль, она настолько невычисляемо рациональной, что потом приходится говорить, потому что это закон, это сакрально само по себе.
0: Мы англосаксы, рано или поздно мы должны были объединиться, несмотря на то, что воевали.
1: В общем, в результате приходит к каким-то таким псевдорелигиозным, квазирелигиозным штукам, когда говорят, вот закон сам по себе великий. Но тут опять очередная ловушка. Великий закон, ура, да, давайте его соблюдать, это святое. Конечно, мы призываем всех соблюдать закон. Но ситуация изменилась, мир изменился, закон перестает ему соответствовать, всему этому. Надо его изменить. Как так изменить?
0: Закон не должен быть.
1: Закон же изменен. Священный.
0: Священный, вечный, универсальный.
1: Ну хорошо, не священный, не вечный, не универсальный. Давайте мы, кто изменит? Мы изменим. А почему мы в этом не участвуем? Или мы участвуем, но недостаточно представлены? Или там наш голос не услышан? Или вот нынешний Совбез ООН, почему туда не включены в качестве постоянных членов великие и могучие там, условно, Индия, Бразилия, Германия, Япония?
0: Которые уже давно не проигравшая сторона. То есть уже мир-то поменялся. Так вот любые такие системы, начиная с тех же греков, 4 век до нашей эры, было заключено несколько так называемых кайне эйрене. Это общий мир. И весь 4 век прошел в войнах между этими полисами, которые заключали общий мир. Заключат, чуть-чуть поживут буквально. Да, Пелопоннесская война фактически с обвинений началась, что вы нарушили договор. Там, напоминаю, Малая Пелопоннесская война, там, 54-го, да, года 400. Ну, заключили на 50, по-моему, лет. Или 35. Но все равно и Афины, и Спарта так или иначе начали нарушать договоры, друг другу начали плеваться, что вы нарушили. Нет, вы нарушили. Ну, и понеслась все это. Ну, 4 век вообще прошел в принципе под знаком войны. Пока не пришел товарищ Филипп, воспользовался этой схемой и сказал, но прижал к ногтю. Он как бы сказал, что вы будете свободными, но тут есть я, поэтому давай-ка заключим.
1: Поэтому будете свободными, под моим.
0: Надзором. Потом Александр точно так же, пришлось ему доказывать, что он достойный наследник Филиппа и точно так же несколько раз к ногтю.
1: И вот именно этот Александр потом и предъявил персам, что они полторы сотни лет назад чего-то
0: это
1: там...
0: Филипп сначала. Филипп еще собирал, предъявлял. Да, греков тогда. Пойдемте, лучше хватит ругаться.
1: Объединимся против общего врага.
0: Против персов, да. Ну, Александр это все реализовал в более масштабном виде, скажем так. Ну, а так-то да. То есть, декларирование общего мира, пакс христиана, в Европе-то.
1: 9-10 век. Вроде там мирились, правила вырабатывали. Но это такой пессимистический взгляд. А оптимистический взгляд все-таки... Ну, как-то договорились же, что, по крайней мере, священников убивать не надо. За исключением, конечно, тех случаев, когда епископ уже... в полной броне с булавой тебя по башке уже дубасит, поскольку он тоже рыцарь.
0: Там, маленький Джон, он там был-то. То есть всегда найдется какое-нибудь исключение из этих правил. Но опять же, потому что у нас акторы многослойные, и не каждый присоединяется добровольно.
1: И закон не может быть абсолютно точно сформулирован так, что... перекрыл бы вообще все возможные варианты.
0: То есть хотелось бы, чтобы договоры соблюдались?
1: Но из-за этого давайте призывать к соблюдению не столько законов, сколько правовых режимов. Угу. То есть вот не конкретная буква, а вот именно этот дух, то есть вот эта вот совокупность норм, принципов, правил, вокруг которых сходятся наши ожидания.
0: Ну вот опять же, пока они сходятся. Ага. И кто такие мы? И тут начинается опять повторная вот эта спираль.
1: И надо договариваться.
0: Надо
1: договариваться. Мы можем определить себя только в процессе постоянного диалога. То есть вот самое главное, давайте сядем и поговорим.
0: Да, и самое первое. Это не должно быть зафиксировано как на скрижалях, скажем так, потому что скрижали переписывать придется в любом случае, времена меняются, договоры тоже. Это непрерывный процесс, ну что ж, мы можем только приветствовать, что есть некие правила, которым люди следуют, и все. А дальше уже...
1: И стремятся вырабатывать.
0: А дальше детали, да. И вот эти теоретики международных отношений, они иногда не очень хорошо понимают, кажется, то, что происходит.
1: Понимают прошлое, а нам же надо вот на сейчас выработать
0: конкретные правила. Да даже прошлое плохо понимают, потому что они как-то
1: Потому что мы смотрим с нынешней, сегодняшней колокольни и подгибаем под наши текущие.
0: Ну, тоже Нолан и Одиссея вспоминаем, да. Примерно так же и теоретики права, международного права относятся к, в общем, всем накопленным знаниям и к теориям. Ну, ладно. Мы, естественно, еще будем возвращаться к теме международного права и не раз. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: Это наша «Картина мира». А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
6: Добрый день, уважаемые слушатели.
5: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Если есть выставленный диагноз тромбозов, необходимость остается получать лучевую химиотерапию, можно ли все это в комплексе как-то совместить, вот эти именно лечебные программы и оказываемую помощь?
6: В комплексе действительно можно данные проблемы решать. Здесь важно отметить то, что, как правило, установка центрального венозного катетера или периферического имплантируемого устройства, он всегда порождает тромбоз по причине травмы. Говоря о том, а что делать, если возник тромбоз, мы не говорим сейчас про катетер-ассоциированный тромбоз, мы в целом говорим о тромбозе. У пациентов онкологического профиля, безусловно, на чаше весов стоит и лечение онкологического процесса, и лечение тромбоза. Онкологи отказываются, предположим, продолжать лечение, потому как есть сосудистая катастрофа. А сосудистые хирурги в некоторых ситуациях говорят о том, что надо взять время для лечения сосудистого осложнения и дальше продолжать химиотерапию. Здесь, безусловно, решается все индивидуально. Но скажу сразу о том, что мы двумя руками за, как сосудистые хирурги, чтобы пациент все-таки продолжал активное лечение ракового заболевания. Даже несмотря на то, что возник тромбоз, окклюзивный, неокклюзивный, флотирующий, нефлотирующий и так далее, катетер-ассоциированный в том числе, по прошествии некоторого времени пациентам разрешаем проводить химиотерапию. Как только увидим по ультразвуковой диагностике начальную степень раканализации, что это такое? Это то состояние, когда тромб начинает постепенно уменьшаться. То есть выполняем определенный маневр во время УЗИ, сдавливаем вену, видим, что тромботические массы уменьшились. Это нам говорит о том, что началась раканализация, и она позволяет продолжить лечение по основному заболеванию. Несколько иные частные случаи касаемо тромбоэмболических осложнений. Там подход несколько иной, и он решается в индивидуальном порядке совместно с мультидисциплинарной бригадой. Но касаемо вот тромбозов, которые мы встречаем часто у пациентов, да, действительно, есть некоторая пауза. Мы выжидаем и даем организму восстановиться. И дальше мы, безусловно, рекомендуем пациенту продолжить химиотерапию. Поэтому нужно понимать, что случившийся тромбоз – это не равенство того, что мы заканчиваем активное лечение и пациента смещаем в какой-то другой статус, там, паллиативного пациента и так далее. Это вовсе не так.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
7: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
8: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
9: Экономика и бизнес.
10: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
11: Банк России.
10: Годовая инфляция в Свердловской области в июле 2026-го замедлилась до 6,2%. В июне она была 6,9%. Рост цен остается выше общероссийского показателя в 6%, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России. В июле продолжилось снижение цен на ряд базовых продуктов питания. В частности, яйца, сыры и сливочное масло дешевеют несколько месяцев подряд на фоне роста производства сырья и усиление конкуренции между переработчиками. Сливочное масло за год подешевело более чем на 15%. Вместе с тем отдельные продукты подорожали. Цены на куриные тушки и окорочка выросли после весеннего снижения на фоне сезонного увеличения спроса. Существенно подорожал сахар. Темпы роста цен на моторное топливо в июле снизились по сравнению с июнем. Одновременно подешевели подержанные автомобили иностранного производства и автомобильные шины. Автомагазины распродавали прошлогодние и накопленные запасы перед началом нового сезона. В сфере услуг сохранился умеренный рост цен. В частности, в разгар туристического сезона подорожали зарубежные поездки, особенно по популярным направлениям в Белоруссию, Турцию, Египет и страны Средней Азии.
4: Бизнес-статистика.
10: Около 85% российских компаний не планируют увеличивать заработную плату сотрудникам в третьем квартале этого года. Это следует из мониторинга Банка России. Часть организаций намерена повысить выплаты, но в среднем не более чем на 1% относительно показателя второго квартала, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке труда, отмечает регулятор. Исключение составляет сектор сельского хозяйства. Предприятия отрасли готовы увеличить зарплаты на 2,2%. Такой рост обусловлен высокой потребностью в кадрах в период уборки урожая.
4: События.
10: Около 60 российских брендов представят свои товары в шоуруме в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. Это будет 25-26 августа в рамках Международного фестиваля креативных индустрий. В числе участников представители модной индустрии Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Калининградской, Мурманской и Смоленской областей, а также Пермского и Краснодарского края, сообщают организаторы. В шоуруме будут представлены женская, мужская, повседневная одежда, наряды для выхода, спортивная одежда, сумки, аксессуары, головные уборы. Также свои корнеры представят два крупных детских бренда. Шоурум открывается третий год, рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Параллельно с этим событием будет организована биржа контактов с байерами торговых пространств в России и еще порядка 10 стран. Бренды-участники убивают сразу двух зайцев, получают трафик посетителей фестиваля и выходят на новые для себя рынки. Это не просто мультибрендовая площадка, а прежде всего эффективный инструмент поддержки и развития компании индустрии моды. Бренды Свердловской области участвуют в проекте бесплатно. Их состав лишь на 20% повторяет прошлогодний. В этом году у нас много новых участников, в том числе компании, только недавно вышедшие на рынок, отметил Пеличев. Для участия в шоуруме фонд ранее проводил конкурсный отбор. Комиссия выбрала 36 компаний, соответствующих условиям проекта, в частности, имеющих собственное производство и опыт офлайн-продаж, а также готовых представить актуальные коллекции. Еще более 20 брендов приедут из других регионов России, передают РБК. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
12: Реклама.
13: Все на футбол. Урал «Текстильщик». Восьмой тур чемпионата первой лиги. Екатеринбург-Арена. Суббота, 22 августа. Стартовый свисток в 14:30.
14: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
15: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес. Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
16: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
17: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
18: Фестиваль.
17: Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в этот уикенд с 21 по 23 августа. Главное изменение этого года – организаторы перенесли фестиваль из исторического сквера на Октябрьскую площадь перед Театром драмы. Тема фестиваля в этом году – это «Музыка будет вечной». Ее приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Главную сцену фестиваля назвали, соответственно, «Прогулки по воде», вторую сцену «Призрачный гость». Еще будет работать 5 лекториев. Их название – это тоже название песен «Ветер», «Разум когда-нибудь победит» и другие. А еще предполагается зона мастер-классов «Пол батона». Как и в прежние годы, «Красная строка» – это масштабный праздник для читателей любого уровня погруженности в книжную культуру. В программе запланирована встреча с писателями, презентации книг, лекции, мастер-классы и выступления музыкальных коллективов. И, конечно же, на ярмарке можно будет найти самые разнообразные книги от более чем 150 издательств. Среди писателей-хедлайнеров этого года – Настасья Реньжина, Катя Кочур, Дмитрий Емец, Виктор Ремезов, Дарья Донцова и многие другие. А за музыкальное настроение отвечают екатеринбургская группа «Apologize», питерский коллектив «Биллис Бэнд» и «Запрещенные барабанщики». «Запрещенные барабанщики» играют в день открытия, в пятницу, 21 августа. Полную программу можно посмотреть на сайте фестиваля «Красная строка».
18: Театр.
17: И еще об одном фестивале. Пятый фестиваль театров кукол «Куку-фест» состоится в эти выходные 22 и 23 августа в поселке Черноисточинск. В афише 14 камерных спектаклей коллективов из Екатеринбурга, Верхней Туры, Челябинска, Томска, Красноярска и Москвы. Фестиваль изначально задумывался как площадка, которая поддерживает начинающие театры. Идея родилась из опыта театра «Кукушка», рассказала порталу «Культура Урала» руководитель театра Юлия Пиляй. Когда «Кукушка» только создавалась, было ощущение, что участники театра совершенно одиноки. Не было места, где можно было бы показывать свои спектакли. И тогда в театре придумали свой фестиваль. Первые пару лет в Черноисточинск приезжали любительские, детские и начинающие коллективы, но сейчас фестиваль стал заметно шире. И теперь на одной площадке встречаются как дебютанты, так и уже состоявшиеся профессионалы. Театр живых кукол «2 плюс Ку» из Томска покажет в Черноисточинске спектакль «Чемодан для моря». Сразу два спектакля привезет Детская академия искусств «Большой полет». И один из них – сказка о потерянном носке по мотивам рассказа Елены Петровой. А второй спектакль – клоунада «Фотоателье». Плюс-минус театр из Екатеринбурга объединяет молодых и творческих ребят. На фестиваль они привезут кошмарную фантасмагорию по повести Джанни Родари «Зовите меня Чипа». В свой день рождения выступят и хозяева фестиваля, театр-игра «Кукушка». Коллектив покажет спектакль-конструктор «Щерновские сказки». В его основе сказки и рассказы местных жителей, собранные в беседах с бабушками. Также в программе «Театр Три апельсина» из Екатеринбурга, театральная студия «Кукольная микстура» из Верхней Туры, театр «В чемодане» из Челябинска, театр «Кукол и теней Кит» из Красноярска и детская театральная студия «Чемоданчик» из Москвы. Всю программу можно посмотреть в группе фестиваля ВКонтакте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
19: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские писатели в истории России.
20: Жил в нашем поселке старик один по прозвищу Коковани. Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку.
21: Какой советский ребенок не помнит эти строки? «Серебряная копытца», 1977 год. Фрагмент мультфильма по мотивам сказа Павла Бажова. О знаменитом писателе сегодня и пойдет речь. Его биография могла бы лечь в основу безумного триллера, хотя ее начало не предвещало приключений. Бажов родился в 1879 году в семье рабочих Сысертского завода. До революции мирно преподавал в духовных училищах Екатеринбурга и Камышлова. Учил дочерей священников алгебре и русскому языку. Счастливо женился, кстати, на одной из своих учениц. Стал главой большой семьи, в которой было семеро детей. Впоследствии выживут только трое. Революцию скромный учитель, сочувствующий эсерам, принимает как способ борьбы с социальным неравенством. Становится камышловским городским головой, уездным комиссаром просвещения, вступает в Красную армию, едва не погибает от рук белогвардейцев в Перми, воюет в партизанском отряде. Бесконечно сражается и бесконечно пытается выжить. Павел Бажов был из тех, кого называют верными ленинцами. Храмы, вопреки слухам, не взрывал, но в продразверстке участвовал. И все равно в 30-е годы у него дважды отбирали партбилет. Первый раз обвинили в накрутке партийного стажа из-за доноса литератора, произведение которого Бажов, как редактор издательства, не пропустил в печать. Ну а второй из-за книги о гражданской войне. Бажов упомянул там героев, впоследствии попавших под репрессии. Эта история оставила его без работы и денег. Успех к писателю пришел поздно. Ему было 60 лет, когда издали «Малахитовую шкатулку». Книга понравилась Сталину, и автор получил, казалось бы, все, о чем мог мечтать советский литератор. Не только сталинскую премию. Возглавил Свердловское отделение Союза писателей, позже журнал «Уральский следопыт». Стал депутатом Верховного Совета. «Шкатулку» перевели на 70 языков, включая китайский и японский. Рассказывает младшая дочь писателя Ариадна Бажова.
0: Первый сказ, который он захотел нам прочесть, это был «Медной горы хозяйка». Прочитать спокойненько, немножко тревожить маме и мне. И спросил, ну как? Я сказала, здорово, очень интересно, но ты не мог бы все это изложить обычным языком. Он посмеялся и объяснил, что сохранять историю страны надо при этом бережно относиться к слову.
21: Сказ Бажова – это альтернативный вариант истории Урала с точки зрения простого рабочего, сдобренный магией и знаменитыми диалектизмами. Знаете, кто такие женопятики? Углежоги. О скромности гения места ходили легенды. Уже на пике славы он по-прежнему жил в домике, в котором не было водопровода. Отказался от машины, ходил в старом пальто, возился в огороде. Когда власти узнали, что великий Бажов серьезно болен, всполошились. Он и остался бы дома, но не дали. Перевезли в Москву, в Кремлевскую больницу. Спасение удалось. Писатель скончался, когда ему был 71 год. Павла Бажова похоронили в Свердловске на Ивановском кладбище. На его могиле установлен памятник. Бородатый старик сидит на камне с неизменной курительной трубкой. Трубки были, наверное, единственной его слабостью.
1: Уральские писатели в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
22: Я Максим Путинцев.
23: Я Павел Рубцов.
24: Я Маргарита Балакирская.
22: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
23: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
24: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
22: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра. «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Запорожская атомная станция осталась без внешнего электроснабжения. Повреждена линия, сообщили на станции. После потери внешнего питания энергоблоки перешли на резервные дизель-генераторы. Оборудование сработало штатно, системы безопасности работают без нарушений, радиационный фон в норме. Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Она не производит электричество с сентября 2022 года. Все 6 реакторов находятся в режиме холодного останова. В Екатеринбурге водители стали чаще получать штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Их выписывают автоматически по камерам, которые расположены в разных точках города. Сейчас активнее всего тему обсуждают таксисты. Они делятся друг с другом точками, где установлены камеры-ловушки. Некоторые водители жалуются, что им штрафы приходят, даже если они пристегнуты. В облгаи пояснили, что водители часто используют ремень ненадлежащим способом. Ремень проходит ниже плеча, находится под рукой или за спиной. По правилам, ремень должен проходить через плечо и грудную клетку. Пристегнутого человека таким образом камера не зафиксирует. Улицу Вайнера в Екатеринбурге откроют к началу международного фестиваля молодежи. Большой ремонт улицы растянется на 2 года, но пешеходную часть откроют к фестивалю. Сейчас работы идут хорошими темпами, об этом сообщил порталу «Сигнал» мэр Алексей Орлов. В рамках 2-летнего контракта на 554 миллиона подрядчик полностью заменит коммуникации, включая сети освещения, видеонаблюдения, заменит плитку, установит новые клумбы, посадит деревья, установит скамейки, систему освещения и поставит сцену. Международный книжный фестиваль «Красная строка» стартует уже завтра в Екатеринбурге. Главным мероприятием станет масштабная книжная ярмарка. Более 150 издательств представят художественную литературу, нон-фикшн, детские книги, комиксы, независимые проекты, которые редко встречаются в обычных магазинах. Посетителей также ждут лекции, мастер-классы, театральные постановки, насыщенная музыкальная программа. Встречи с читателями проведут известные авторы. Темой «Красной строки» в этом году стала фраза «Эта музыка будет вечной». Фестиваль приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба. В детских садах с 1 сентября вводится новый музыкальный репертуар. Оттуда уберут песни, которые могут травмировать дошкольников или быть им непонятными. Кроме того, во всех садиках запустят проект «Добрые игры», адаптированный для детей 3-7 лет. Это будет аналог разговоров о важном. Кроме того, в школах и садиках обновят меню в столовых. Детей чаще начнут кормить рыбой и морепродуктами, сообщили в Минпросвещение. Доллар 85.13, евро 98.55.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
4: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Пелимбаевской 8Б.
8: Итак, завтра в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и плюс 24 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
9: А что это он на меня так смотрит?
10: Вы ему очень понравились.
9: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
10: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
9: Рэй, подкати-ка поближе.
11: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
9: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
11: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08.
12: Цена за комплектацию «Комфорт».

0: черный и белый, ну, и символизируют идею гармоничных межрасовых отношений, так же, как на клавиатуре фортепиано. Эбеновое дерево и слоновая кость, Ebony and Ivory, песня Пола Маккартни и Стиви Вандера с альбома Tug of War. Всем горячей пламени, это рок-арсенал здесь. Виолетта на наших студийных, начало третьего. Четверг сегодня, 20 августа. Всем распрекрасного настроения. Ну, а что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 66-м году, Битлз были забросаны гнилыми фруктами на концерте в Мемфисе из-за слов Джона Леннона о том, что Битлз популярнее Иисуса Христа. Ну, а еще в 69-м году все четверо участников Битлз последний раз собрались вместе, работая над материалом альбома Abbey Road в одноименной студии. А их вечные конкуренты в 73-м году The Rolling Stones выпустили синглом знаменитую балладу Angie. Все это история мировой рок-музыки. Что касается именинников, в этот день родились Ральф Хутор, один из основателей группы Kraftwerk, еще Йен Кларк, бывший барабанщик Юра Хип. День рождения отмечает один из продвинутых альтернативщиков планеты Фред Дёрст, основатель группы Limp Bizkit. А еще 78-й день рождения сегодня встречает златокудрый бог, выдающийся рок-вокалист, вокалист Led Zeppelin и обладатель сольной дискографии Роберт Плант. Happy Birthday. Продолжение нашей музыкальной программы Led Zeppelin. Это незабвенная красота. Соавтором композиции стал он, Роберт Плант. Thank you.
1: If the sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Привет, я Николай Шабуневич. Шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!
4: Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

конечно, изголодавшимся по любви посвящается эта песня «Feed my Frankenstein», что Крокер планеты Элис Купер частенько говорит «люблю нести ахинею». Ему, конечно, виднее. В прошлом году выпустил первоклассный альбом. Впрочем, вся его музыка действительно на предельно классной музыкальной высоте. «Revenge of Элис Купер» в поддержку релиза дает концерты активно нынче и готовит к выходу в свет литературное произведение о себе любимым. Так что полюбопытствуйте. У нас впереди лучшие новинка очень скоро. Manfred Mann's Earth Band. Ну а для выхода в зеленый коридор для тех, кто в пути, Джейкоб Дилан, Wallflowers. Ну, в общем, песня для тех, кто не боится препятствий. Доедем мы на одной фаре, да ведь? One Headlight.

0: ведет железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Rock and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу с Николаем Граховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба. И в этой части беседы мы не только вспомним, как шло зарождение рок-движения в городе Свердловске, но Николай Александрович также поделится своими мыслями о самой сущности феномена под названием рок-музыка.
3: На самом деле рок-музыка, если правильно понимать, это социокультурный феномен.
1: Rock and talk.
4: На рок-арсенале.
5: Полчаса и без рекламы.
6: Полчаса и без рекламы.

Зая, про то, что желания помогают возможностям реализоваться. Да, так что вам успехов. Джо Кокер, Франц Фердинанд, а в рубрике «Сделанные на Урале» Агата Кристи «Такие планы». Здесь Виолетта, сейчас на концерт сгоняем. Аэросмит, Метленочка, иди-ка сюда. Walk this way.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: выпуска о специализированной застройщик Синара Девелопмент.
1: Итак, завтра в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и плюс 24 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Музыка мирового класса.
7: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

Отдельный привет всем, кто эту песню знает. В оригинале она длится более 6 минут с его гитарными рифами. Брайан Эдамс, вечное мужское, должен ли я признаваться каждый раз тебе в любви? Конечно, да, скажет любая. Do I have to say the words? Всем горячие пламена, это рок-арсенал здесь, Виолетта. В продолжении нашей музыкальной программы замиксую отличные песни Oasis, Джо Уолш, а затем Eagles и снова Джо Уолш. Ну а уже сейчас легендарнейший ирландский коллектив Thin Lizzy. Сегодня свой день рождения мог бы отметить один из основателей коллектива, певец, бас-гитарист и автор самых известных произведений группы, это Филипп Лайнер. И в продолжении нашей музыкальной программы песня, как бы продолжение отзвучавшей только что, всем ли словам нужно верить? Thin Lizzy, Don't

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

вот они, крылаты гармонии, всегда такие с концертной площадки Eagles. Лучшее пожелание человеку любого века. Расслабься, take it easy. Ну, отдельный привет тем, кто все равно будет на готове, даже если расслабиться в 9 часов вечера сегодня. Ждите программу Rock and Talk. Это будет точно вторая часть беседы Алексея Коршуна и президента Свердловского рок-клуба Николая Грахова. Вторая часть точно. Денису Чернышову за бдительность отдельный привет. Прошлый выпуск действительно был в повторе, так что сегодня не пропускайте. Rock and Talk в 9 часов вечера. Джек Уайт с новинкой очень скоро, Боб Марли впереди. Ну а уже сейчас привет из 90-х. Это Натали Мерчант. Ее созерцательное произведение про то, что жизнь — это не только театр, но и карнавал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
2: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь.

говорил Axl Rose. Эта песня «Мечта быть там, где тебе хорошо». Paradise City. Guns N' Roses. Очень надеемся на то, что слова о том, что новый альбом они записывают, воплотятся в реальность, и мы услышим, что новенького сотворят эти грандиозные хулиганы. Ну, а что касается песни, которая лидирует в борьбе за вашу любовь в нашем голосовании «Welcome to the Jungle», посмотрим, какими будут результаты этого голосования. У нас всякое бывало. В пятницу будем подводить итоги. На этой неделе у нас 10 песен известных артистов, которые редко звучат в эфире. Ганзы пока что больше вашей любви ВКонтакте точно набрали. Вот завтра решится судьба всех остальных композиций, если вы, конечно же, решите эту проблему, расставляя все точки над «и». Хотя какая проблема? Может быть, дилемма, но проголосовать за любимые песни не так сложно, а главное, всегда приятно затем их услышать на рок-арсенале. Да ведь здесь Виолетта, а я обещаю классную подборку. Эрик Клэптон, Бон Джови, «Легенды Эйша» в рубрике «Национальный продукт», группа «Високосный год», а уже сейчас Линард Скиннард. Их песня, олицетворяющая всю их дискографию «Through It All», прошли сквозь воду.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Китай и Индия соперничают за российскую нефть. КНР наращивает закупки, вытесняя Индию, чтобы заменить российской нефтью поставки в страну с Ближнего Востока. Об этом сообщает сегодня Reuters, ссылаясь на данных Плеер. При этом импорт российской нефти из европейских портов в Индию в августе снизился почти на 30%, говорится в материале. Раньше Китай в основном брал нефть из азиатских портов России. Теперь же доля поставок из европейских портов выросла до 31% и преимущественно сорта «Юралс», отмечает РБК. Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу зампрокурора железнодорожного района города Михаила Аникина. Его обвиняют в коррупции. Об этом порталу Е1 сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области. В СИЗО Михаил Аникин будет до 12 октября. По данным источников портала Е1, показания на него дал бывший статусный силовик из полиции, к которому появились вопросы у следователей. Отставной полицейский стал фигурантом уголовного дела, но избежал ареста, заключив досудебное соглашение. Кроме того, он мог изобличить некоего сотрудника налоговой, который также задержан, сообщил источник Е1. Развязку у Калины в Екатеринбурге должны открыть в сентябре. Об этом написал мэр Алексей Орлов в своем Макс-канале после поездки на место стройки, пишет «Новый день». Возведением транспортной развязки с 2021 года занимается московская компания «Альмакор Групп», по которой в 2024 году возникли серьезные финансовые проблемы. Власти Екатеринбурга не стали менять подрядчика, но теперь тщательно контролируют ход выполнения работ. В июне Алексей Орлов сообщал, что работы идут по графику. Движение по развязке будет запущено в октябре. В целом объект, который за 5 лет подорожал с 5 до 9 миллиардов рублей, полностью планируют завершить до конца текущего года. Ученые зафиксировали сильнейшую вспышку на Солнце, самую сильную в августе. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. На Солнце случилась вторая вспышка предпоследнего класса М за сутки. Балл вспышки М1,8. Нерекордный, но выделяется на фоне спокойного летнего Солнца и общего спада солнечной активности, отмечают специалисты. Они напомнили о том, что в июле Солнце обновило двухлетний рекорд по числу солнечных вспышек за сутки. Тогда лаборатория солнечной астрономии зарегистрировала 24 вспышки категории С и выше. Популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Продолжение выйдет в 2027 году. Режиссером нового сезона стал Владимир Битоков, известный по проектам «Телохранители» и «Натали и Александр». В новых сериях агентство «Честные люди» под руководством главного героя Игоря Соколовского расследует серию загадочных похищений девушек. Официальный доллар 85.13, евро 98 рублей 55 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
5: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
6: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Пилибаевской 8Б.
8: Итак, завтра в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и плюс 24 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
9: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
10: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
9: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
11: «Осмото»!
9: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
12: Подробности в салоне.

стремительный скоростной рок-драйв. Все это знаменитое Headlong с альбома Innuendo, 91 год. Queen, автор произведения, гитарист группы, наш любимый звездочет Брайан Мэй, чья гитара, кстати, в прошлом выпуске программы «Полезные ископаемые» очень красиво звучала. Всем привет! Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало пятого вечера, Нирвана, Джет Рудал, а еще Роллинг Стоунс, концертные площадки. Ну а уже сейчас заводная песня исключительно про любовь. 79-й год, сегодня свой день рождения мог бы отметить автор этой композиции, гитарист, вокалист группы NEC, Дуг Фигер. Прибавляем вместе. Группа NEC, My Sharona.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111. 667-807-79. Акция до конца августа.
2: Белджи. Надежность в движении.
3: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
5: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

все, может быть, что на этих нотах у кого-то появились крылья за спиной. Deep Purple, The Beaten Wings, это песня-мечта, крыляющая надежды с их альбома 2026-го «Сплат». Привет тем, кто заценил. Кстати, одна из композиций, правда, не из этой пластинки, принимает активное участие в голосовании этой недели. Обратите внимание, промежуточные итоги опубликованы. У этой песни, ну, не так много любви. Завтра окончательные итоги. Будет ли другая композиция Deep Purple вращаться в нашей радиоротации, решайте вы, любимые слушатели рок-арсенала. Впереди Флоренс энд зе Машин, Никлбек, а еще Элис Купер. Здесь Виолетта. Всем рок-н-ролльный. Ну а сейчас позитив на все 104.5. Десятых. Литературная оптимистка Полианна и Грин Дэй.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Реклама.
1: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
2: Обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. Холдинг РЖД продолжает развивать экосистему цифровых сервисов. В частности, предлагает новые возможности покупки билетов на пригородные поезда. Теперь пассажиры уже в 60 регионах России могут приобретать билеты с помощью чат-бота электрички РЖД в мессенджере Макс. На СВЖД сервис доступен пассажирам в Свердловской, Тюменской областях, Хмао-Югре и Пермском крае. В пару кликов можно оформить полные разовые билеты без указания мест, а также провоз велосипедов, багажа и животных. Как это сделать? Нужно зайти в бот электрички РЖД в Макс. Адрес и QR-код можно посмотреть в интернете, на сайтах или в соцсетях пригородных компаний. В боте выбрать нужный регион, дату поездки и маршрут. Затем оплатить билет банковской картой. Полученный штрих-код, который и является билетом, нужно будет предъявить контролеру в вагоне. Чат-бот работает круглосуточно, поэтому история заказов всегда будет под рукой. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» отмечает, что все действующие способы покупки билетов на пригородные поезда, включая мобильные приложения, кассы и терминалы самообслуживания, сохраняются. С начала года на СВЖД капитально отремонтировали почти 200 километров пути. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает, что прежде всего обновляют участки с наибольшим пропущенным тоннажем и высокой интенсивностью движения. Это перегоны Транссиба на запад и на восток от Екатеринбурга, а также участки на севере Урфо, от Тюмени до Нижневартовска. Капремонт подразумевает комплексную замену верхнего строения пути. Такую процедуру делают, чтобы не просто обновить дорогу, а вернуть ей прочность и ресурс на много лет вперед. Железнодорожники полностью меняют старые рельсы, шпалы и щебень на новые. В ряде случаев между капремонтами проводится только замена изношенных рельсов. Таким способом в текущем году обновили свыше 100 километров рельсовой нити. Самые нагруженные и сложные элементы пути – это стрелки. Именно по ним поезда переезжают с одного пути на другой, и каждый проход создает сильные ударные нагрузки. В рамках путевых работ на СВЖД заменили 96 стрелочных переводов. В том числе уложили стрелки новых серий с улучшенными характеристиками и сниженной трудоемкостью ремонта. По результатам проведенных работ удалось не только снять ограничения, но и повысить установленные скорости движения поездов на ключевых направлениях.
3: Багаж может ждать с комфортом. Вокзал Екатеринбург вошел в десятку лидеров среди всех вокзалов страны по уровню спроса на автоматические камеры хранения. С начала года посетители арендовали ячейки для хранения багажа 56 тысяч раз. В целом по стране пассажиры воспользовались такой услугой свыше 2 миллионов раз. Автоматическими камерами оборудовано более 400 вокзалов, в том числе 16 на СВЖД. Аренда ячейки особенно удобна тем, у кого впереди долгая пересадка, надо отправиться по делам или хочется погулять по городу. Вещь можно оставить на срок от часа до суток. Если планы изменятся, продлить срок хранения можно онлайн. Для размещения багажа пассажирам доступны стандартные, средние и большие ячейки. Железнодорожники посчитали, наиболее востребованными оказались отделения высотой 60 сантиметров. В них входит один стандартный чемодан или рюкзак. Самая популярная длительность аренды – 3 часа. Свердловские железнодорожники стали партнерами областных соревнований «Автоледи-2026» и напомнили женщинам-водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения на переездах. Женская суперспособность совмещать несколько дел достойна восхищения. Но за рулем лучше заострить все внимание на дороге. Ведь посторонние мысли или разговоры по телефону могут привести к тому, что водитель вовремя не заметит мигающий красный или опускающийся шлагбаум на переезде. Железнодорожники объяснили, что поезд не умеет маневрировать и останавливаться мгновенно. Если же водитель мама, а в салоне дети, даже секундная потеря бдительности может погубить всю семью. Свердловская магистраль – многолетний партнер соревнований по автомобильному многоборью «Автоледи». В этот раз правила безопасного пересечения ЖД-путей благодаря СВЖД повторили почти 70 участниц соревнований и около 200 болельщиков, большинство из которых – мужчины. ПДД едины для всех, и каждый водитель обязан их соблюдать.
1: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
0: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
5: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
4: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, завтра в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и плюс 24 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

Сейчас сегодняшний именинник, 80-й день рождения сегодня встречает британский музыкант, бывший барабанщик группы Юра Хип, это Йен Кларк. Записал вместе с группой легендарный альбом «Look at Yourself». Заглавный трек уже сейчас. Кстати, Йен Кларк отказался от музыкальной деятельности. Нынче он дает уроки игры на барабанах. С его участием «Нетленочка». Посмотри на себя. «Look at Yourself», Юра Хип.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим нашу беседу с Николаем Граховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба. И в этой части беседы мы не только вспомним, как шло зарождение рок-движения в городе Свердловске, но Николай Александрович также поделится своими мыслями о самой сущности феномена под названием рок-музыка.
4: На самом деле рок-музыка, если правильно понимать, это социокультурный феномен. Rock
5: and talk. На рок-арсенале.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

Выходная картинка счастья под названием «Ночь субботы подарила утро воскресенье». С одной стороны, подходит для тех, кто просыпается и понимает, что выспался, а с другой стороны, для тех, кто счастлив от того, что не выспался. Bon Jovi, группа, которая продолжает свой тур в поддержку альбома Forever. На их концертных выступлениях частенько заглядывают их друзья. Вот с Брюсом Спрингстином недавно выступали. Отдельный привет тем, кто следит за их лайвами. А у нас под ваши бурные продолжительные My Chemical Romance, Radiohead, Гэри Мур. Завтра будем подводить итоги голосования этой недели. Успевайте расставить свои музыкальные приоритеты. 10 песен известных композиторов и исполнителей, редко звучащие в эфире рок-арсенала. Все ли хотите слышать? Вот вопрос до завтра актуальный. Ну а уже сейчас только вперед. Габыч, Ширли Мэнсон и друзья. Нетленно.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Да, отдельный привет тем, кто видел видеоклип, и тогда понимает, о чем песня. Такой боксирующий разговор. Перебиваем друг друга, over each other. Конечно, если кто-то перебивает чужую мысль, все равно, что закрывает дверь перед тем, кто хочет войти в нее с подарком, может быть. Linkin Park нынче завершили свои гастроли с вокалисткой Эмили Армстронг, которая нынче солирует, начиная с пластинки 2024 года From Zero. Отдельный привет тем, кто, может быть, видел их лайвы. У нас под аплодисменты ваши бурные лучшие U2, Йенгилан и Дон, Эри Бенд с концертной площадки, композиция под названием «Аня». А в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. Здесь Виолетта. Отличного вечера желаю. Автомобиль любви. Уже сейчас Джолин Тернер. Викл. Привет вновь тем, кто в пути.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется в середине сентября. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он связал это с возвращением в школы 17 миллионов учеников и распространением инфекции среди детей. По словам академика, это будет естественный, закономерный подъем заболеваемости. Заболеваемость гриппом в сентябре еще фиксироваться не будет. При этом Онищенко призвал заблаговременно пройти вакцинацию от гриппа, пишет РИА Новости. В Свердловской области к отопительному сезону готовы 77,5% домов. Подготовка вышла на заключительный этап. Об этом сообщил свердловский губернатор Денис Паслер. За год в регионе заменили 281 километр инженерных сетей. Сейчас работы идут в 17 населенных пунктах. До 1 ноября будут заменены еще 98 километров сетей. Также в регионе сформированы, в частности, запасы топлива. Уголь заготовлен на 60% от плана, жидкое топливо на 33,5%. Дрова почти на 116%. Проверки управляющих организаций и потребителей завершат в течение сентября. Теплоснабжающих и теплосетевых организаций до конца октября, пишет «Новый день». Ленинский райсуд отправил в СИЗО до 12 октября бывшего зампрокурора железнодорожного района Екатеринбурга Михаила Аникина. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов области, зампрокурора был посредником при передаче взятки в особо крупном размере от представителя бизнеса сотрудникам УФНС. За это налоговики вынесли решение об отказе в привлечении предприятия к ответственности за налоговое правонарушение, пишет издание «Федерал Пресс». По данным «Комсомольской правды», идет речь о сумме взятки более миллиона рублей. Е1 ранее сообщал, ссылаясь на источник, что показания на зампрокурора дал один из высокопоставленных силовиков, который уволился после внимания к нему со стороны полиции. На проезжей части в промышленном проезде на Эльмаше в Екатеринбурге ведутся работы по осушению, сообщили в мэрии. Там отметили, что восстанавливаются нарушенные несколько лет назад водоотводные канавы. Одновременно рабочие поднимают уровень дороги, чтобы обеспечить отвод с нее воды, пишет Ядин. Напомню, водители массово жалуются на состояние проезжей части промышленного проезда. Ситуация усугубилась после затопления дороги под водой огромные ямы. По словам очевидцев, водители легковушек оставляют машины и идут пешком. Водители автобуса номер 41 решили отменить конечную остановку «Промышленный проезд». Продажи подержанных автомобилей в России достигли рекорда с начала года. В июле в стране были проданы 548 тысяч 700 легковушек с пробегом, пишет газета «Известия». По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, но в годовом выражении снизились на 3,3%. Эксперты связывают такое расхождение с высокой сравнительной базой. Лидером вторичного рынка в июле осталась «Лада», далее в списке «Тойота», «Кия», «Хёндай» и «Фольксваген». Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
3: Информация на правах рекламы.
4: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
5: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
6: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ОАС «Мотосервис». Официальный дилер «Джили» в Екатеринбурге на Белебаевской 8Б.
8: Итак, завтра в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и плюс 24 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
9: А что это он на меня так смотрит?
10: Вы ему очень понравились.
9: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
10: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
9: Рэй, подкати-ка поближе.
11: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
9: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
11: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию «Комфорт».

Не лишенная иронии, сарказма. Это последняя фраза. Идите уже отсюда, денежки. Далеко, правда, не отплывайте. Pink Floyd, Money – это известное произведение с альбома Dark Side of the Moon. Вообще, основную часть музыки и текста написал Роджер Уотерс. Идея к нему пришла после того, как он бросил монетку в стиральную машину и услышал необычный звук. Ну, а что касается вступительной части этой композиции, очень кропотливую работу сделали музыканты. Звучит скачущий из динамика звон монет, шум кассового аппарата, треск бумаги, вот чтобы добиться синхронности с ритмом. Пленку с записями нарезали на небольшие кусочки и кропотливо затем монтировали прямо на полу в студии. Вот такая музыка из настоящего, великого и навсегда. Pink Floyd. Рок-арсенал здесь, Виолетта, ерунду не крутим. На наших студийных начало 7 вечера то ли еще будет Роберт Плант, Дайр Стрейтс. И уже сейчас группа Police про то, что чем проще в нашей жизни, тем лучше для всех ли. Вот подоплека этого, так сказать, легендарного песенного эссе.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

как ни крутите, в рок-музыке, если гитары — это украшательство и импровизация, то саксофон — это бриллиантовое украшение любого произведения. Ну, это мое личное мнение. Люблю духовые. Dire Straits и знаменитая «Твоя последняя уловка» — «Your latest trick». Партию на саксофоне сыграл легендарнейший американский джазовый музыкант Майкл Брекер, обладатель множества Грэмми. И вообще его инструментальная музыка, я думаю, будет интересна тем, кто по вечерам любит отрываться. У нас впереди новая песня «Парни с 90-х» и EMF. Ну а уже сейчас классика, лучше сопроводительная. Как минимум, не скучно провести этот вечер. «Beatles».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!

дождь за окном и приключения Мэгги, которые вызывают эти осадки. The Adventures of Rain, Dance Мэгги, Red Hot Chili Peppers. Энтони Кидис говорил, что Мэгги – это не случайный персонаж в этой композиции. Правда, не уточнил, кто такая. Ну а что касается наших планов, ловить известные, любимые Джобана Масса, Stereophonics, Genesis и легендарная мама в рубрике «Национальный продукт» группа «Ария». Здесь Виолетта. Классного вечера. Ну а для тех, кто сегодня, может быть, отправляется в ночную, так сказать, смену, в спринг. Нет, Леночка, почему на работу не идешь? Why don't you get a job?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней

0: спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Итак, завтра в пятницу, 21 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и плюс 24 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

Даже ключики от царства ничего не значат. Motorhead, Lemmy Kilmister, Keys to the Kingdom. Ну, такая мрачная философия о жизни и смерти. Светлая память этому удивительному музыканту, один из величайших бас-гитаристов, голос, который ни с кем не спутаешь, о котором снимали документальный фильм, а ученые Лондонского музея естествознания назвали его именем вид гигантских крокодилов. Рок-арсенал здесь Виолетта. У нас все по-настоящему на наших студийных начало 8 вечера. Будут Rainbow, U2. Ну и в 9 часов вечера сегодня не пропускайте вторую часть беседы Алексея Коршуна в программе Rock and Talk с президентом Свердловского рок-клуба Николаем Грахолом. Вторая часть будет интересна. Сейчас на концерт сгоняем. Самая технологичная группа планеты, самый креативный мусор. Garbage, Shirley Manson.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим нашу беседу с Николаем Граховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба. И в этой части беседы мы не только вспомним, как шло зарождение рок-движения в городе Свердловске, но Николай Александрович также поделится своими мыслями о самой сущности феномена под названием рок-музыка.
4: На самом деле рок-музыка, если правильно понимаю,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

Я думаю, что с небес, и Джеймс Браун аплодировал стоя «I got you», «I feel good», «Tesla». Красавцы выпустили великолепнейший альбом в дань уважения классики 60-х, 70-х. «Homage» называется эта пластинка, где вы услышите самые великолепные прочтения легендарной классической музыки этого времени. У нас впереди «Foreigner», «Little Richard» из «Былого заводного». Будут «Muse», а еще «King Crimson». Половина восьмого вечера, набираем больше радости в легкие и помчались. Одна из самых хуковых песен в дискографии коллектива вообще на планете «Motley Crue».

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Любишь добра. Разочарование, the disappointed, это то, что идет вслед за очарованием британской группы Ecstasy. Ну а вам, если что, в этот вечер балансировать. Лучшая музыка впереди. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группы кино. А уже сейчас сегодняшний именинник, 56-й дыре сегодня встречает Фред Дёрст, лидер группы Limp Bizkit. Я предлагаю вам композицию-кавер-версию на два произведения из коллекции программы «Полезные ископаемые» Limp Bizkit. Первая песня называется «Home Sweet Home». Композиция принадлежит Мотли Крю и Bitter Sweet Symphony, которую написал Ричард Эшкрофт на этих сногсшибательных нотах. Машу вам кисточкой и благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Операторы техосмотра в России получат официальное право проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Главная цель этой меры – выявить машины, которые фактически занимаются пассажирскими перевозками, но скрывают свой статус. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на документ Минтранса. Если база данных ведомства покажет, что машина имеет разрешение на таксомоторную деятельность, диагностическую карту ей оформят только на 6 месяцев, независимо от ее внешнего вида. Сама техническая часть проверки останется без изменений. Детсады и школы Екатеринбурга, всего 515 образовательных учреждений, готовы к началу учебного года, рассказала на заседании коллеги по подготовке к новому учебному году глава департамента образования города Елена Кириченко. На капремонт закрыта школа номер 20, а также несколько детсадов, в том числе 12, 188, 487, 151, 174. 6 детсадов вывели из эксплуатации и готовят к реконструкции. Всего в этом году в Екатеринбурге ожидается 207 тысяч учащихся. В детсады пойдут 75 тысяч малышей. В первый класс отправятся более 16,5 тысяч учеников, рассказали в пресс-службе мэрии, пишет «Комсомольская правда». Из Екатеринбурга возобновят прямые рейсы на Шри-Ланку, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Рейсы будут выполняться с 7 ноября дважды в 12 дней на самолетах Boeing 767-300. Летать будут в международный аэропорт Матала на юге острова. Из аэропорта удобно добираться до туристических центров южного побережья. Перевозчиком выступит компания Azur Air. Та же компания выполняла рейсы на Шри-Ланку из Екатеринбурга в зимнем сезоне 2024-25. Сегодня, 20 августа, в российских кинотеатрах стартовал неофициальный показ фильма «Человек-паук. Новый день». Фанаты раскупили почти все билеты, пишет РБК. В Екатеринбурге та же ситуация. В кинотеатрах города почти не осталось свободных мест. Стоимость билетов доходит до 1000 рублей, пишет Ядин. Изначально премьеру планировали провести 6 августа, но перенесли из-за выхода отечественного фильма «Последний богатырь Колобок». Неофициальные показы ленты «Человек-паук. Новый день» проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм доступен в официальном русскоязычном дубляже для стран СНГ, напоминает РБК. Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста в России хотят пригласить на его выступление правообладателя и версии песни «Седая ночь». Об этом агентство ТАСС сообщили в концертном агентстве Say Agency. «Мы бы и рады его пригласить, но мы не знаем, кому принадлежат сейчас права. Ходят слухи, что права на эту песню выкупил Дима Билан», сказал собеседник агентства. Известно, что и версию «Седой ночи» создал некто Август Септимбиров. В кавере использованный англоязычный текст песни и голос, сгенерированный под Канье Уэста. Ранее сообщалось, что рэпер даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, пишет «Москва-24». Официальный доллар 85.13, евро 98.55.
0: Информация на правах рекламы.
2: Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
3: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
5: Привет! Я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!
6: Полчаса и без рекламы.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Чайф» с авторской версией песни Майка Науменко и группы «Зоопарк».
2: В тот день, когда ты решишь, что жизнь была напрасна, когда сыпятся краски из кармана,

Когда твой отец прогонит тебя с порога, когда твои мемуары опять упадут в цене, когда ты будешь кричать «Караул!», но не придет подмога. Может быть, в этот день

Я не судья, со мной не нужно быть милой, мне можно обо всем рассказать. Но ты же знаешь, как ни странно, я забыл больше, чем ты будешь когда-нибудь знать.

В моих ушах зазвучат сирены. Когда ты тщетно будешь мечтать о тишине, когда тебе будет нужен хоть кто-то, с кем не нужно говорить. Может быть, в этот день ты вернешься ко мне.

0: может быть, в этот день ты вернешься ко мне.
1: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
2: «Rock and Talk».
1: Рок и разговор.
2: «Rock and Talk».
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: «Rock and Talk».
1: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня в гостях у программы «Рок энд Ток» екатеринбургский музыкант Николай Григорьев. Привет, Коля.
4: Привет.
3: И мы продолжаем с ним серию наших бесед о великих рок-музыкантах, великих рок-альбомах. Но в данном конкретном случае сегодня будет беседа о величайшем гитаристе всех времен и всех народов, я бы так сказал, о Джимми Хендриксе, которому 27 ноября 2020 года могло бы исполниться 78 лет. Но есть еще один повод. Прошло ровно 50 лет со дня смерти Джимми Хендрикса, который покинул этот бренный мир

0: Это была песня Highway Child из альбома Are You Experienced? Группа это Jimi Hendrix Experience 67-го года. И сегодня мы будем говорить об этом великом рок-музыканте, да не только рок-музыканте, музыканте в принципе, о Джими Хендриксе. Николай, на самом деле для меня личность Джими Хендрикса – это совершенная глыба, неподъемная, необъятная, которую осознать до сих пор невозможно, хотя я посмотрел множество фильмов, прочитал несколько книг, много статей о нем, но до конца эту личность никто не разгадал, на мой взгляд.
1: Ну, в общем, это логично. Большие музыканты, художники, они при жизни остаются непонятными, а уж после своей смерти, что там было, как было, что он хотел выразить своей музыкой. Маловероятно, что кто-нибудь это когда-нибудь поймет. Приблизиться, наверное, к этому можно. Но самый основной момент – то, что он окутан легендами. А легенды, скажем, и мифы Древней Греции. Что было на самом деле, определить крайне сложно. Я со своей точки зрения могу только судить исключительно о музыке. Это действительно удивительный музыкант, удивительная личность. Для, скажем, российского, ну или, скажем, грубо говоря, для русского человека практически непонятная. Потому что я, например, рос в то время, когда рок-н-ролл стремительно развивался. Естественно, самыми близкими для меня были люди вроде Элвиса Пресли и Битлз. Роллинг Стоунс нет, почему? Там черная культура. Вот,
0: ритм и блюз.
1: Да, это совершенно другая история. Причем, если рок-н-ролл и Битлз я еще воспринимал, так как и рок-н-ролл и Элвиса Пресли, но, скажем, то, что Rolling Stones – это элементы соул, это было для меня чуждо, и не только для меня. Но вот для современной молодежи, как выяснилось, спустя почти 50 лет там, или 40 лет, они Rolling Stones воспринимают на ура. Вот просто это все понятно, как, что, почему, где, зачем, потому что был уже рэп, уже все остальное. А в то время вот этот вот непонятный речитатив, который идет как бы вместо песни, а на мой взгляд лучше мелодичных песен Битлз есть только русские песни. Вся его музыка, она основана на блюзе. Что такое блюз? Вкратце, это черная, не белая, а именно черная народная музыка. Причем именно рабочие, народные, так называемые work song. Блюзы никогда не были быстрыми. Это темп приблизительно 70. Это если учесть записи библиотеки Конгресса Соединенных Штатов. Любопытно, что до нас дошел кантри-блюз намного позже, чем его исполнение в джазе, к которому мы привыкли там, допустим, это... Уильям Хенди, Сент-Луис Блюз знаменитый. Конечно, он игрался в то время не в таком темпе, но во времена, скажем, того же Глена Миллера, да, в оркестрах свинга, он игрался быстро. А по идее он должен был играть... При этом это блюз, который искажен уже видением профессионального музыканта.
0: Конечно.
1: На самом деле, если мы возьмем вот что такое блюз, корневой, даже если возьмем корневой. По тексту корневой, да, ну, скажем так, вот примитивно. Вот я посеял поле чем там, кукурузой. Я посеял поле кукурузой. Первый куплет, второй куплет. Пришел долгоносик и съел все это. Пришел долгоносик и съел все это. И что мне теперь делать? Третий куплет. Делать мне нечего. Делать мне нечего. Сяду на поезд и поеду искать там счастье в другом. Ну, как-то вот так вот. Что мне этот долгоносик русскому человеку? Какая кукуруза? О чем речь? А если все это еще играется в каком-нибудь медленном таком темпе, причем не меняя аккордов, а где-нибудь там... Еще на расстроенной гитаре ты получаешь полную контузию организма. Ты это не воспримешь. Скажем, Мадди Уотерс уже более или менее понятен, потому что это городской вариант исполнения блюза. Любителей блюза в Америке, ну вот у меня живут там знакомые, ну они говорят по оценочным данным, то есть американским данным, ну процента полтора, ну два. Это те, кто слушают блюз. И белые, и черные. Вот этим все сказано. Даже в те времена золотые блюз слушало минимальное количество людей. У нас блюз воспринимается как нечто сакральное. Поэтому есть любители, которые именно «О, блюз это вот...» И вот для них Джими Хендрикс как раз и был. Не знаю, не кумиром, но очень интересным персонажем, который именно вот эти вещи делал.
0: Так ведь он развил блюз-то.
1: Конечно,
0: он ушел дальше,
1: конечно,
0: чем
1: конечно.
0: Вот это, даже основы, традиции какие-то. Хотя им следовал, но...
1: Он их развивал,
0: он развивал совершенно куда-то в такие дебри. И даже та песня, которая вышла на первом сингле «The Jimi Hendrix Experience», которая называлась «Hey Joe», это же блюз.
1: С точки зрения текста, наверное. Если с точки точки зрения музыки, как таковой формы, это, конечно, не блюз. Это, в первую очередь, такая уголовная тематика. Это не рабочая песня. Блюз был всегда рабочей песней. А это тут такая тюремная штука, я имею в виду. С той точки зрения, что по форме, да, что человек рассказывает историю. Да.
0: Понимаешь, уже все ушло дальше. Там уже никто не сеет кукурузу.
1: Конечно, там дело не в кукурузе, но, опять-таки, в этой песне, которая «Hey Joe», да, если она... ее брать в изначальном варианте, Билли Робертс, он... Мелодия-то была такая... Мелодия сама...

0: Iată și cuplet, cu Radio Giosingami. Ia îi du, come downtown by the 44. Я иду купить 44-й. Грубо говоря, чтобы было понятно, что такое 44-й, это 44-й калибр револьвера в дюймах. Ну, то есть это 11 миллиметров, это такая штука. А у Хендрикса он уже начинает с того, что я ну, там old всяких, lady, там без всяких
1: огеньков, денег, да. Что там покупать, сразу?
0: Да, сразу же пошел и все.
1: И решая вопросы.
0: И вместо вот этого Маузера. Темпа... Он сделал. Уже такой тяжелый ритм, не относящийся к народной музыке.
1: Ну
0: то
1: да.
0: есть никто в народе ответить не будет. А здесь именно... Такой тяжелый ритм, и текст переделан уже ближе к современному варианту. Причем, как я понял, скорее всего, ближе к современному английскому варианту, потому что он эту песенку исполнял
1: для английских слушателей. Потому что
0: очередь.
1: Он туда приехал, но об этом мы сейчас скажем, как это все получилось. А сейчас мы послушаем песню «Hey Joe» в исполнении «The Jimi Hendrix Experience» группы Джимми Хендрикса на Рок-Арсенале программе «Rock and Talk».

0: Эй Джо называлась прозвучавшая песня в исполнении Джимми Хендрикса и его группы. Сегодня мы говорим о великом американском гитаристе Джимми Хендриксе с Николаем Григорьевым, екатеринбургским музыкантом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ты сказал, что это не блюз, но блюзовые
3: настроение
0: какие-то...
3: Настроение блюзовое, бесспорно, да, конечно.
0: Есть.

0: Это смесь фолка, блюза. А Джимми сделал что-то такое, что действительно тогда еще не было, не звучало нигде.
1: Поэтому, ну, скажем, так, в Англии песенки были похожие, у Крим были похожие, но звучание у него было именно черное. То есть он был носитель той культуры, на которой он воспитывался. В Англии этой культуры не было. Кстати, почему эта песня прозвучала в Англии, а не в Америке?
0: Да.
1: Вот об этом, я думаю, стоит поговорить. Именно потому, что те же самые школы блюза, которые были в Америке, их на самом деле была масса. Была южная, там, северная, условно говоря, там, Техас, отдельно Нью-Орлеан, отдельно Миссисипи, но все эти школы, они были между собой, ну, грубо говоря, примерно как секты. То есть шаг влево, шаг вправо, ты куда-то уходишь в сторону. И фирмы грамзаписи брали исполнителей либо той, либо другой группы. Я не буду уходить в историю Джимми Хендрикса, как он там появился, как он родился и так далее, но смысл в том, что он уже в это время, когда начинал играть, он уже проработал с Литлом, Ричардом, с братьями Айсли, это люди, которые исполняли ритм-н-блюзовую. Что такое ритм-н-блюзовая музыка? Ну, ритм-н-блюз – это ритм и блюз. Музыка, исполненная не в медленном темпе, а именно в таком темпе. То есть, когда идет, то есть, идет именно блюзовый квадрат, но исполненный в таком темпе.
0: Ну, и дальше уже рок-н-ролл.
1: Дальше уже рок-н-ролл отличается тем, что он уже играется не по четырем четвертям, а играется восьмыми. В этом будет, собственно, разница основная. То есть, ритма джазового, который был четырехчетвертной, раз, два, три, четыре, и рок-н-ролльный, который был раз, два, три. И вот этот момент, который Хендрикс исполнял, даже с Би-Би Кингом, пару-тройку там недель работал, он отовсюду уходил.
0: Он действительно, он не мог ужиться ни с кем.
1: Ни с кем.
0: Даже с Литл Ричардом у него взял имидж Литл Ричарда, то есть цветные рубашки, разноцветные усики какие-то дурацкие. Это все было, конечно, у Литл Ричарда. Но Литл Ричард не мог понять, как этот человек перетягивает на себя внимание.
1: Это первый момент. Второй момент, он играл немножко не ту музыку.
0: И не ту музыку, конечно.
1: Совершенно не так, как было нужно. Кроме этого, он был недисциплинированный. То есть он регулярно, это четко, опаздывал на репетиции. Ну, то есть там было много моментов таких спорных. Поработав там, уже сделав некоторое количество записей с исполнителем. Угу. Уже выходил синглы, на которых он был как гитарист, но имеется в виду аккомпанирующий гитарист.
0: Но сессионный.
1: Но сессионный, тем не менее. Никто на это не обращал внимания. И вот этот момент, когда он играл в Нью-Йорке, Джимми Джеймс и Blue Flames.
0: Так они выступали в Greenwich Village где-то.
1: Да. Причем работали, насколько я помню, $5 за вечер и плюс кофе. $5 это не каждому, по-моему, это вообще. Ну, где-то находились, ну, скажем, не внизу, но так вот, в общем, сидели и играли в каком-то кабаке. Его прекрасно слышали, как он играл, все остальное, но никто не обращал внимание. Почему? Да именно потому, что кругом были уже стандартные варианты исполнения блюза. В основном все сводилось к тому, ну, подумаешь, еще какой-то негр играет блюз.
0: Пусть он даже играет по-своему, но это никого не касалось.
1: Никого не касалось.
0: Вообще.
1: Вот коснулось это именно человека, который приехал из Англии.
0: Из Англии, конечно.
1: Потому что это услышал.
0: Чес Чендлер, бывший басист группы The Animals, который знал, что в Англии сейчас очень популярен блюз, ритм он блюз, там просто идет даже психоз,
1: бум,
0: можно сказать.
1: Практически,
0: да?
1: Был.
0: Потому что не в Америке, а именно в Англии возник снова интерес к этой музыке. А тут он увидел, ну, в общем, чернокожего, хотя нельзя назвать Джимми Хендрикса негром.
1: Ну, у него там, да, он и белый, и чероки.
0: Там
1: и
0: много, тогда, да. Там прабабушка, прапрабабушка из индейцев чероки, ее муж был ирландцем, там еще чернокожие, конечно, затесались, очень много-много кого. Темнокожий чувак с огромной гривой волос играет нечто блюзообразное, но при этом совершенно не похоже на любой чикагский
1: и
0: блюз.
1: И никто этого вокруг не замечает. Да. Следовательно, его можно спокойно взять и выдернуть в Англию. Что, собственно, и произошло. Причем еще с любопытным набором, то ты приезжаешь туда и набираешь себе, кого нужно.
0: Да. Ну, давайте послушаем еще одну песню Джимми Хендрикса. На самом деле, можно говорить очень много, и мы будем говорить очень много. Наберитесь терпения. Но я хочу поставить сейчас для вас песню...
1: Это 12-тактный блюз. Такой, да. Какой должен быть ты...
0: Называется эта песня «Red House», и она вышла на сингле, а также в некоторых изданиях первого альбома группы «The Jimi Hendrix Experience» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Red House, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джимми Хендрикса и его группы. Сегодня мы говорим о творчестве этого удивительного музыканта Джимми Хендрикса с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И что же происходит дальше? Наконец-то Джимми обретает человека, которому интересно его творчество.
3: Да-да-да, это точно, абсолютно.
0: Чес Чендлер, у меня такое ощущение, был просто влюблен в него в том смысле, ну, как такую творческую единицу, которых найти в Англии было невозможно.
3: Абсолютно точно.
0: Были прекрасные гитаристы Эрик Клэптон, которым так хотел познакомиться Джимми Хендрикс, и даже в одном фильме Джимми говорит, я бы поехал с тобой в Англию, если бы ты меня познакомил с Эриком Клэптоном.
3: Интересный момент заключается в том, что вот этот 12-тактный блюз, который мы только что слышали, он единственный 12-тактный блюз. Больше у Хендрикса вот именно таких блюзов, чтобы он что-то чтобы сочинял именно это. То есть он играл и другие блюзы, но именно этот, именно вариант Хендрикса. То есть он сам сочинил и музыку. В принципе, он ничем не отличается от каких-то других блюзов. Но если послушать внимательно, у него очень интересно звучит гитара. Вот здесь момент, по-моему, наиболее важный. Один из краеугольных камней. Он играет эту песенку на гитаре фирмы Fender, Stratocaster, моделька Stratocaster. И на самом деле вот этот вот тембр стратокастера до Хендрикса никто не использовал. Группа Shadow сыграла на стратокастерах, но она использовала абсолютно чистый звук. Чистый такой, прозрачный, красивый. У Хендрикса он был искажен.
0: А, он все время, кстати,
3: он все время у него к искажению звука. Он на чистом звуке практически не играл.
0: Да.
3: Хотя на таком же искажении играли и Клаптон, и Джефф Бек, и, скажем, там Джимми Пейдж, но смысл в том был, что они играли на инструментах другой фирмы. Там была фирма Gibson, звук был очень толстый и объемный. У Хендрикса он слегка прозрачный, с каким-то призваниванием таким. И выглядело это действительно очень странно. И слушать это было тоже странно. Судя по всему, как я себе представил, что после смерти Хендрикса, забегая вперед, у всех в руках появились стратокастеры, он поднял фирму Fender на, в общем, вполне приличную высоту.
0: Ну да.
3: То есть это момент такой был для фирмы Fender положительный. И вот этот момент, опять-таки возвращаясь к Red House, блюз здесь тоже, он вроде бы традиционный, но если взять Биби Кинга, послушайте, какой замечательный голос у Биби Кинга на ранних записях. То есть такой тенор высокий-высокий. А у Хендрикса это все там такое. Он речитативом это все делает. Заметьте, насколько это близко к рэпу или к чему-то вот подобному. Это просто ритмическое произнесение. И в этом смысле, тот момент, о котором мы говорим, это не совсем приятно было для русского слушателя в то время. Когда мы это слушали, ну, было странно, но человек вот почти ничего не поет. А следующее, то, к чему мы переходим, Джимми Хендрикс, он модернизировал блюз. То есть вот этот момент, о чем мы будем слушать дальше.
0: Это композиция называется Purple Haze.
3: Да, Purple Haze. Вот здесь вроде бы присутствует. Эта последовательность гармонии совершенно непривычна была для европейца.
0: Она какая-то даже колдовская, я бы так сказал.
3: Да.
0: Потому что мы тоже об этом скажем. У него постоянно вот эта традиция блюзовых текстов с какими-то колдовскими вещами связанная тоже присутствует. Хотя, опять же, модернизированная такая более...
3: Да, конечно.
0: Такая более фантастическом каком-то плане. Но вообще тексты Джимми Хендрикса – это отдельная тема. Но сейчас мы послушаем Purple Haze, композицию из первого альбома группы The Jimi Hendrix Experience «Пурпурный туман», да? Можно перевести.
3: Ну, или «Багровая дымка», или как
0: багровая
3: угодно.
0: Дымка.
3: Можно перевести как угодно.
0: Потому что здесь действительно тоже такое колдовство, как будто бы Джимми попал под влияние гипнотических каких-то чар одной из
3: или
0: знакомых.
3: Веществ,
0: или
3: так
0: веществ. Ну, неважно. Главное, что он достигает здесь именно вот этой атмосферы, вот этого непонятного чего-то происходящего с ним. Итак, Purple Haze на Rock Arsenal, программе Rock and Talk. Джимми Хендрикс.

0: Purple Haze, так называлась прозвучавшая композиция Джимми Хендрикса и его группы The Jimi Hendrix Experience.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем наш разговор с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым. Сегодня мы беседуем о творчестве великого гитариста Джимми Хендрикса. Когда они приехали в Лондон, Чез Чендлер познакомил его со всеми ведущими музыкантами, и, конечно же, даже с Битлами, но нужно было создавать группу. Несмотря на то, что он был достаточно скромным человеком, Джимми Хендрикс, он предложил вместо басиста в своей группе не кому-нибудь, а Полу Маккартни. Хотя он думал, что с ним еще будет играть Майлз Дэвис, но это, конечно, все были такие запредельные какие-то мечтания. Ну, какой Пол Маккартни в 66-м году? Хотя как раз ведь Битлз завершили свои концертные выступления. Члены группы могли себе позволить выступать с кем угодно, на самом деле.
4: Ну, на самом деле, Джимми был, по-моему, просто неадекватен.
0: Неадекватен. Немножко, видимо, на него какая-то снизошла эйфория, что он приехал в Лондон, и к нему столько внимания, которого никогда не было в Америке.
4: Скорее всего. Ну, может быть, еще было плюс тому, что он понимал, что у него есть какие-то идеи, которые не получалось никак реализовать в Америке. А здесь они получаются. И тем более ты сразу же попадаешь через Чез Чендлера в самую высшую тусовку музыкальных. Конечно. Как бы таких звезд, которые на то время уже в Англии были абсолютно известны. А он был никем и ничем. Но, тем не менее, сам момент знакомство с этими людьми, естественно, на него произвело такое же впечатление, как на всех остальных произвело впечатление его появления. Потом интересный момент можно рассказать о чем. У него гитара, я на своей акустике, да, у меня сейчас обычный строй. У Джимми Хендрикса она на концертах, когда он работал, она была настроена либо и на студиях тоже, либо на полтона ниже, а иногда на целый тон ниже.
0: Ух ты, звук... я думал только на полтона.
4: Нет. Звук у него получался, вот у него, если послушать концерт из Швеции, зальный, где он играет, скажем, из альбома
0: Bold as Love.
4: Вот он оттуда играет такую песенку, как Spanish Castle Magic. У него гитара спущена на тон.
0: Это
4: на тон. Почему? Причем слышно, что если бы она была нормально поднята, он бы вообще ничего не спел. Угу. То ли он спросонья, то ли он был простужен. Но голос у него...
0: Ну, кстати,
4: поэтому,
0: про голос
4: всему...
0: я могу сказать, что он вообще стеснялся сначала петь. Он даже не понимал, как он будет петь в этой группе, которую для него специально собрал Чез Чендлер, собрал музыкантов малоизвестных, но очень хороших. То есть это Ноэл Рейдинг.
4: Да,
0: ни с того ни с сего появился.
4: Митчелл очень хороший барабанщик.
0: И Мич Митчелл, который играл с Джорджи Фейм в группе, опять же, The Blue Flames.
4: Да.
0: Ни странно, такие переклички. То есть две группы, но это разные группы. Мич Митчелл был джазовым барабанщиком.
4: Я только хотел сказать, что это большой плюс для Джимми Хендрикса.
0: Да,
4: был.
0: Это абсолютный барабан. И там, когда слушаешь, просто поражаешься. Какая великолепная игра барабанщика. Ну и басиста, конечно, тоже. Хотя Ноэл Рейдинг вообще пришел наниматься к Чезу Чендлеру в качестве соло гитариста для
4: он
0: группы
4: гитарист,
0: The
4: да.
0: Animals.
4: Да.
0: Он сказал так, в группе The Animals уже нет.
4: Уже все.
0: Место, там уже есть свой соло-гитарист, а вот тебе бас. В другой группе, в хорошей группе, вот с каким-то таким вот начинающим музыкантом из Америки. Он сказал, да ладно, как я буду с ним играть? Но, тем не менее, деваться ему было некуда, потому что очень сложное финансовое положение было у Ноэля Рейдинга, но его талант, видимо, позволил ему стать великолепным басистом.
4: Да, конечно.
0: Давайте послушаем что-нибудь из первого альбома группы The Jimi Hendrix Experience, который вышел в мае 67 года. Я предлагаю послушать одну из самых великолепных вещей этого альбома. Она называется Fire. The Jimi Hendrix Experience на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Fire, огонь, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джимми Хендрикса и его группы. Сегодня мы говорим о Джимми Хендриксе, о его творчестве, о загадке его таланта с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Что ты можешь сказать про первый альбом, Коля? Потому что это был пробный шар, несмотря на то, что...
3: Пробный шар, да, я согласен.
0: Что это великолепный все равно альбом.
3: Сразу же нужно обратить внимание, допустим, прослушали, если просто взять и сравнить Purple Haze, да, потом Highway Child и Fire, они немного похожи между собой по настроению, по исполнению, по всему прочему. Это и есть вот та самая реформированная блюзовая основа, которую как раз и делал Хендрикс. Там нет вокала как такового, чтобы было вот пение. Конечно, есть там Let Me Stay Until You Fire, вроде бы мелодия, но на деле это больше похоже как Rolling Stones. I can't get no satisfaction.
0: Да, вот.
3: Это из этой серии, такой соуловский момент. По гармонии они тоже достаточно близки. На это можно обратить внимание. Оттуда же в этом же альбоме есть еще такая штука, как... Foxy Lady. Это из этой же серии. У Джимми был такой вот момент, я не знаю, назвать стереотипы или что-то такое, эти песни, на мой взгляд, между собой сопрягаются.
0: Ну да, то есть они несколько даже похожи, но, видимо, как бы прощупывая почву, что-то такое пытается из каждой вещи извлечь нечто другое, нечто новое. Он все время в поиске.
3: Но у него, помимо этого, есть там такая странная штука, я бы сказал, фантастическая. Это третий камешек от солнца.
0: Да.
3: Нужно но послушать мы это не можем. Во-первых, она потому что длинная, во-вторых, она экспериментальная. Ее надо отдельно сесть дома, допустим. Там не мелодия, не знаю, там просто какая-то картина фантастическая такая вот.
0: Ну, звуковая,
3: коллаж, да, практически.
0: Коллаж такой. То, что Джимми очень внимательно наблюдал за всем, что происходит вокруг, и тех же Битлов он слышал внимательно, и альбом «Револьвер», видимо,
3: да,
0: он
3: конечно,
0: уже прослушал.
3: Конечно, да, естественно, он это все слышал.
0: Хотя первый альбом «Джимми Хендрикс Экспириенс» вышел раньше, чем «Session Peppers Lonely Hearts Club Band», но, тем не менее, он уже знал, что Битлы делают.
3: Ну, в какой-то степени, да.
0: Студийные все эти фокусы, они здесь уже проявляются, конечно, наложение.
3: Все-таки эта музыка в большей степени приблюзованная.
0: Да, конечно.
3: А вот уже
0: Excess Bold as Love, то есть название такое достаточно странное. Excess это вообще, видимо, имя, что ли?
3: Ну, если это ось или это основа, как это можно перевести?
0: Да, не очень понятно.
3: Что это любовь.
0: А Bold as Love это просто дерзкий как любовь, то есть сильный как
3: дерзкий.
0: Любовь. И на самом деле альбом действительно другого названия ему не подберешь. Он настолько сильный в плане музыкального эксперимента.
3: Абсолютно верно.
0: Доведенного до конца, что вообще достаточно странно, потому что я сколько не слушал прогрессив рок-групп того времени, они ничего не доводили до конца. У них была какая-то идея, но вот эту сырую, совершенно недоработанную идею они не могли довести до конца. У него, у Хендрикса доведено все до конца. Это удивительно.
3: Оно доведено, но, насколько я прочитал в воспоминаниях того же Чендлера, он потерял микс.
0: А, это было.
3: Это момент вообще, на мой взгляд, абсолютно непонятный. Вот с точки зрения дисциплины. Ты сделал работу. Угу. Ты сделал работу. Она сведена, она уже готова, ее нужно просто взять и отдать. Нахрена ты ее берешь с собой в такси? Ну как? Она должна лежать в сейфе, в архиве. Все. Нет, ты едешь, и ее теряешь. И после этого любопытно, Чендлер говорит о том, что восстановить, ну, имеется в виду в том виде, вот, в котором было, вот то звучание уже было невозможно. Там, по-моему, дня три оставалось для того, чтобы издавать уже это.
0: Ну, мастер-тейп уже нужно было издавать. Да. Они вроде бы перезаписали несколько песен, а одну песню никак не могли.
3: И вот этот вот момент, он для меня, когда я это прочитал, я был абсолютно непонятен. И вот этот альбом, он еще был, по-моему, доведен до конца. Почему? Потому что в то время Хендрикс подчинялся Чесу Чендлеру, который следил за дисциплиной. Никаких посторонних людей в студии не было. Хендрикс все время стремился кого-то привести, чтобы тут сидели, чтобы была тусу... Никакой. Либо работаем, либо не работаем.
0: Старой закваски был человек.
3: Это правильный подход.
0: Да, и он смотрел за тем, чтобы и формат-то песен был не такой развернутый, как... К чему стремился Джимми Хендрикс? Он говорил, на концертах, пожалуйста, сколько хочешь, столько играй. Но он на пластинке-то не должен быть радиоформат, но он хотел сделать из него действительно рок-звезду. Кем он, собственно, являлся?
3: Делал-то, по-моему, он все правильно, потому что этот альбом как раз показатель того, результат, какой был налицо.
0: Да, это величайший альбом, я считаю, вообще в истории рок-музыки.
3: Ну, один, из самых таких великих.
0: просто невероятная музыка.
3: Причем он скомпонован очень интересно, как какое-то, не знаю, там, путешествие, что ли.
0: Да, вот что-то, это что-то даже такое. Радиопостановка начинается вообще с каких-то переговоров кого-то с кем-то, там, как радиоведущего.
3: Анонсер там, допустим, говорит о том, что вот есть такой вот товарищ, нам расскажет об этом, об этом, об этом, и дальше обращается к мистеру.
0: Мистеру Карузо.
3: Да. Мистеру Карузо. А роль мистера Карузо играет Джимми Хендрикс. Причем у него намеренно эффектами занижается голос, когда он начинает там... Он говорит, please, мистер Карузо... Thank you. Да.
0: Первый раз, когда слушал, думал, что что-то у меня с проигрывателем.
3: Да, что же произошло замедление. И после этого идет первая вещь такая, которая называется EXP. То есть, собственно говоря, эксперимент. Вот как таково. Причем, когда я его слушал в то время, во времена доисторического материализма, мне казалось, что это то ли машина, то ли какой-то, не знаю, самолетик, вот литер такой пролетает, тут он такой... И вдруг потом все плавно переходит в песню, которая называется «Up from the Sky». Именно в этом месте «Up from the Sky» там очень, очень интересный момент, что она, во-первых, построена всего-навсего...

0: То есть он произносит вот этот текст, что я хочу поговорить с тобой, я не сделаю тебе никакого зла. Давай поговорим. Угу. Я хочу тебе рассказать очень много о ледниковом периоде, о чем-то там. Там какой-то текст такой вот, он странный, сумбурный, но очень интересный.
1: Те, кто разбирали этот текст, они приходят к мысли о том, что это инопланетянин прилетел на Землю.
0: Может быть.
1: И он пытается понять, что произошло с Землей с того времени, когда он здесь был последний раз. И что, до чего довели люди эту планету.
0: Но сделано это любопытно, в такой вкрадчивой.
1: Песня это великая. Давайте мы сейчас послушаем начало альбома «Access Bold as Love», который вышел, кстати, в декабре 1967 года. То есть два альбома было выпущено тогда сразу Джимми Хендриксом и его группой. И начало альбома, здесь две композиции. Одна просто переговоры какие-то, как в радиопостановке называется эта композиция «XP», то есть «Эксперимент». А вторая композиция, в которую переходит первая, называется «Up from the Skies». The Jimi Hendrix Experience на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».
2: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to radio station EXP. Tonight we are featuring an interview with a very peculiar-looking gentleman who goes by the name of Mr. Paul Caruso on the dodgy subject of are there or are there not flying saucers, or UFOs. Please, Mr. Caruso, could you give us your regarded opinion on this nonsense about spaceships and even space people?
3: Thank you. As you all know, you just can't believe everything you see and hear, can you? Now, if you will excuse me, I must be on my way.
2: I don't believe it.

0: Это была группа Джимми Хендрикса, The Jimi Hendrix Experience. Сегодня мы говорим о Джимми Хендриксе и его творчестве с екатеринбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Кстати, песня, которая прозвучала, и единственная, пожалуй, которую исполняют джазмены. Потому что вот этот момент... Он такой свинг. И джазменам это, насколько я понимаю, понравилось. Если кто-то захочет, может зайти на YouTube, посмотреть, там есть некоторое количество исполнителей этой песни. Именно джазовых музыкантов, вокалистов. И любопытно еще, что ему здесь очень сильно помог Митч Митчелл. Он тут играет щеточками. Великолепно. Барабаны звучат, вот просто слушаешь, думаешь, ну, елы-палы.
0: Наслаждаешься
3: вот, этим. Да, наслаждаешься этим. Просто идет вот именно ритмика такая, вот свинг идет, плюс какие-то небольшие такие брейки. Mm-hmm. Сделано абсолютно классно.
0: Но мы должны сказать, что до выпуска альбома «Excess Bold is Love» Джимми Хендрикс уже выступил на фестивале Монтерея, знаменитом фестивале, и, собственно, это было его возвращением в Америку, но возвращением уже в статусе, ну, практически рок-звезды, потому что из Англии приглашали только рок-звезд тогда, уже не было британского вторжения, когда все ехали, кто попало, откуда попало в эти Соединенные Штаты, лишь бы англичане. Здесь было наоборот, то есть приехал американец, но из Англии. И, конечно, это тоже было одно из ярчайших выступлений.
3: Но это зальное выступление, я думаю, можно о них поговорить абсолютно отдельно.
0: Ну, мы продолжим разговор об этом альбоме, потому что здесь еще множество прекрасных композиций, написанных Джимми Хендриксом. Хотя одна композиция написана Ноэлом Рейдингом.
3: Рейдингом, да,
0: как
3: есть такая-то.
0: То есть, казалось бы...
3: И он сам в ней поет как раз, Ноэл Рейдинг.
0: То есть, если даже у Джимми Хендрикса, можно сказать, голоса нет, то у Ноэля
3: просто отсутствует, да.
0: Не присутствует. Тем не менее, она не портит альбом.
3: В альбоме она входит, но одна из самых великих-то, и не только в этом альбоме, а вообще в целом, это, конечно, Little Wing.
0: Little Wing, которая
3: Little
0: даже Wing была перепетом
3: это многими, вот,
0: многими музыкантами.
3: Да, это, можно сказать, как это, миниатюра, то есть вещь маленькая по размеру, но очень глубокая по содержанию. И вот этот вот момент у Хендрикса, он наиболее известен. Огромное количество музыкантов...

0: текст очень интересный, и вообще сама атмосфера этой песни, это единственное, что я в возрасте, по-моему, лет 16 воспринял у Джимми Хендрикса, когда мне его ставили. Угу. То есть для меня это было удивительно, то, что, во-первых, гитара непонятным образом звучит. Это звучит как раз Fender Stratocaster, причем пропущенный, скорее всего, через эффект Лесли, потому что гитара практически летает. Лесли – это колонка у органа Хаммонд. Угу. Если через нее пускать гитару, там крутящийся динамик, и звук то приближается, условно говоря, по частотам, то удаляется. То есть он такой странный. Это эффект, похожий на современный фленджер. Но тогда фленджеров не было. Плюс к этому, там на заднем плане играет металлофон. Такие колокольчики как бы звучат. И вот эта атмосфера, ну, я не знаю, почти потусторонняя. «When she's walking through the clouds». Да. Где-то вот прогулка такая вот по облакам, там где-то вот совершенно непонятно. Это
1: некая девушка, которую представил себе Джимми Хендрикс, как он рассказывал именно на фестивале Монтереи. Все происходящее вокруг как-то объединено в образе этой девушки. А девушка – это и есть ангел. То есть вот это Little Wing, little маленькое, wing крыло, да, маленькое крыло, видимо, с маленькими крыльями. Вот она, ее прозвище. То есть он вообще был фантазер изрядный.
0: Фантазер, да. Я бы так сказал, фантазировал хорошо. Но любопытно еще одно, что она записана в студийных условиях. Абсолютно волшебно.
1: Волшебно, да.
0: Когда я слушал ее в зальных условиях, на меня она не произвела ни разу никакого впечатления. Вот вообще, зальный вариант, это, по-моему, не для Little Wing. Мне не понравилось ни разу. Я несколько раз разных исполнений слышал в его. И, кстати, любых других исполнениях. Ну, это, прошу прощения, это примерно как для меня, когда поют песни Высоцкого. Я это не могу слушать. Просто не могу.
1: Но мы сейчас послушаем оригинал этой песни в исполнении самого Джимми Хендрикса и его группы на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk. We'll be right back.

0: Little Wing, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джимми Хендрикса и группы The Jimi Hendrix Experience из альбома Access Bold as Love 67 года. И сегодня мы говорим о творчестве Джимми Хендрикса с Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Есть произведение у него на этом альбоме, называется Little Miss Lover. Оно, во-первых, приблизованное с одной стороны, с другой стороны, оно прифанкованное. Это тот момент, который потом стали называть фанки, когда ритм идет... По идее, он дальше должен играть. Но он играет не этот аккорд, он играет другой.

0: отклоняется на терцию. Звучит не совсем привычно, но тем не менее в этом контексте вполне убедительно. Это вторая песенка, которую я воспринял вот с этого альбома в те далекие времена. То есть меня так удивило, думаю, как это интересно. При этом любопытно, что звук гитары страшно искажен. Вот эти звуки настолько интересно скомпонованы во время проигрыша. Вроде бы он играет блюз, но они сливаются и создают какую-то такую тягучую атмосферу. А начинает Митч Митчелл с такого хорошего барабанного выхода. И потом это стали использовать большое количество людей. Вот этот вот ритм, да.
1: Приглушенные струны.
0: Да, слегка. Когда...
1: Но с эффектом вау-вау.
0: Да, здесь у него используется квакушка. Ну, одна из легенд о том, что он стал использовать квакушку. Нет, квакушка, он четко абсолютно говорит, что он услышал ее у Эрика Клаптона.
1: Ну да, а увидел у Фрэнка Заппа.
0: Один из основных звуков, с которым его стали ассоциировать. Не так, как где-то там эпизодически у Клаптона она там где-то проквакивала, а он делал это концептуально. То есть она, благодаря ей, звучали вещи.
1: Ну, давайте послушаем, в конце концов, эту, по-своему, очень характерную вещь для Джимми Хендрикса, хотя у него все вещи-то разные. Хотя они вроде бы и похожи друг на друга, но они все разные. Вот это удивительно. Песня называется «Little Miss Lover». Джимми Хендрикс Experience на рок-арсенале программы Rock and Talk. Продолжение беседы с Николаем Григорьевым о Джимми Хендриксе и его творчестве слушайте на следующей неделе.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Led Zeppelin.

0: реклама.
1: Привет, я Николай Шабуневич, шлю вам жаркий привет из Таджикистана. В эти выходные в сквере перед театром драмы пройдет книжный фестиваль «Красная строка», где будет презентована моя первая художественная книга. В ней собраны некоторые истории екатеринбургского музыкального андеграунда, ну и байки радиоведущего. Книжку «Выдуманные истории о невыдуманных людях» можно будет раздобыть в субботу, 22 августа, прямо в палатке информационного центра фестиваля. Читайте книжки!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Совершите отважный поступок и проголосуйте за 10 песен, которые редко появляются в эфире. Голосование идет в группе Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: «Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.
1: «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

Всесоюзный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. What?

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden.
2: Can I play with madness?
1: Смысловые галлюцинации.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок Арсений.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.